0: 1965 год. Советский Союз. Обычная квартира. 2 часа ночи.
1: Вы слушаете «Голос Америки» из Вашингтона. Начинаем программу на русском языке.
0: Наши дни. Израиль. Обычная квартира. 2 часа ночи.
2: Первое радио.
3: Первое радио 24 часа в сутки вещает в интернете. Не расставайся с любимыми песнями ни на минуту. Слушай Первое радио круглосуточно на сайте и в аппликациях.
4: Имейте совесть! 2 часа ночи!
3: Круглосуточно с тобой. Первое радио в интернете.
5: Всегда с тобой.

Давайте дружить. Для этого у Первого радио есть страница в Фейсбуке. Поставь лайк и подпишись. 89.1 FM.

0: Вот все-таки верно говорят, для танго всегда нужны двое. Но как же тогда быть, если речь идет о любовном треугольнике? Попробуем разобраться.
1: Все! Все мужики одинаковые!
2: Вот это все благодаря ему!
3: Я не могу без тебя жить, и мне перед тобой сказать, я не стесняюсь.
4: Но я любил ее.
5: Любовь, разлука, измена, страсть, надежда и секс. Самые откровенные разговоры и интересные темы.
0: Каждый четверг в 8 вечера мы открываем для вас наши сердца и дарим вам нашу любовь.
6: Слушай, какая-то Марина у него в телефоне записана. Ну-ка, посмотри-ка.
0: Да ну, может, это коллега? Чуть не знаю.
6: Какая коллега? Он из дома работает.
0: Сволочь.
7: До и после любви на Первом радио.

0: Живем в самой спортивной стране мира. Только тренировка израильской сборной по борьбе начинается с тоста за родителей. Только израильский спортивный комментатор гораздо ближе к победе, чем сборная по футболу.
1: Ура! Он пнул мячик, и теперь мяч в другом месте.
0: Только в нашей команде по академической гребле много гребцов и два рулевых по ротации. Ведь только в нашей стране есть программа «Топспорт» с Марком Кричевским и Эли Швидлером.
2: «Топспорт».
0: Каждую среду с 2 до 3 часов. Первое не пропустите.
3: Радио. Всегда с тобой.

0: Как связать это?
1: Синусы, косинусы, вообще не моя тема.
0: И это?
2: Боже мой, слушайте, как теперь жить после съеденного арбуза на ночь?
0: Почему пошли этим путем?
3: Нет, хотя когда жить без попы?
0: Каждое утро получайте ответы на эти вопросы, участвуйте в розыгрышах и пойте.
4: Крошка сын к отцу пришел и спросила кроха.
5: Что такое хорошо и что такое плохо?
0: Утреннее шоу «Случайные связи». Влада Прешин.
1: Да, вот.
0: Крис Кипнис.
3: Подожди, я переведу дыхание.
0: И Александр Солнцев.
2: Так о чем это я? А, да.
6: «Случайные связи».
0: С 7 до 9 утра.
3: А может, не надо?
0: Вот. Оно вам надо.
7: Первое радио. You gotta get up, you gotta get up, you gotta get down, girl. Всегда с тобой. Yeah.

0: Сава, на этом острове так хорошо. Будь моим Робинзоном, а я буду твоей пятницей.
1: Пятницей, конечно.
2: Как? Уже пятница?
3: Каждую пятницу с 7 до 10 Савино утро на Первом радио.
2: Фух, успел. Доброго утра, дорогие друзья! Раннего всем пробуждения в студии.
3: Каждую пятницу просыпайтесь с Савой.
4: Савино утро.
5: Всегда с тобой.

0: Внимание, товарищи!
1: Каждую пятницу.
2: Минутная готовность.
1: С 15 до 17.
2: На исходные.
1: Два Игоря возвращают вас в прошлое.
3: Прощайте, люди будущего!
4: Да валите вы уже быстрее!
1: Красковский и Рубин. Город диско на Первом радио.
5: Как же я по вам соскучился.
1: Город диско. Первое радио. Всегда с тобой.

0: Первое радио вещает 16 часов.
1: Оля. Наши эфиры начинаются в 7 утра и завершаются в 23 часа.
2: Это круто!
0: Настройте радиоприемники аппликации на волну 89.1.
3: Слушайте.
1: Слушайте Первое радио с 7 утра и до 23 часов.
4: Это круто!
1: Радио 89.1 FM.
5: Вот море молодых колышет супербасы. Мне 300 лет, я выполз из тьмы.

0: Как связать это?
1: Синусы, косинусы, вообще не моя тема.
0: И это?
2: Боже мой, слушайте, как теперь жить после съеденного арбуза на ночь?
0: Почему пошли этим путем?
3: Нет, хотя когда жить без попы?
0: Каждое утро получайте ответы на эти вопросы, участвуйте в розыгрышах и пойте.
2: Крошка сын к отцу пришел и спросила кроха.
3: Что такое хорошо и что такое плохо?
0: Утреннее шоу «Случайные связи». Влада Прешин.
1: Да, вот.
0: Крис Кипнис.
3: Подожди, я переведу дыхание.
0: И Александр Солнцев.
2: Так о чем это я? А, да.
4: «Случайные связи».
0: С 7 до 9 утра.
3: А может, не надо?
0: Вот. Оно вам надо.

0: живем в самой спортивной стране мира. Только в нашей команде по борьбе схватки на ковре могут закончиться рождением пятого ребенка. Только наша сборная по спортивному скалолазанию успешно обошла все горы. Только наши спортсмены спешат сделать зарядку, потому что на все телефоны зарядки может не хватить.
1: Что ты хотел?
2: Зарядочку.
0: Ведь только в нашей стране есть программа «Топспорт» с Марком Кричевским и Элли Швидлером.
3: «Топспорт».
0: Каждую среду с 2 до 3 часов. Не пропустите.
4: Первое радио всегда с тобой.

0: Борис?
1: Так. Ну, пиши. Откуда родом?
2: Первое радио, начальник.
1: Так, где живешь?
2: 101 километр, начальник.
1: Когда выходишь?
2: Во вторник, начальник.
1: В воскресенье пойдешь?
2: Сабаба, начальник. В воскресенье и во вторник, и в четверг.
3: Влад Зерницкий в программе «101 километр».
1: Ну, смотри, гражданин, каждый вторник, воскресенье и четверг 15 часов, чтоб как штык возле радиоточки.
2: А на белой скамье, на скамье подсудимы. Это было во вторник, в воскресенье, в четверг.
4: Первое радио. Всегда с тобой.

0: большой город. Бешеный трафик. Стройки. Шум. Стресс. Хаос. Суета. Я знаю, что делать. Приложение Первого радио. Включаю. Первое радио. Вот теперь мне уютно. Я в безопасности.
1: Скачивайте аппликацию Первого радио для своего смартфона. Одно нажатие и любимые передачи, отличная музыка и такие родные голоса. В любом месте, в любое время. Первое радио. Всегда с тобой.
2: Лучшая музыка. Первое радио.

0: Большой город. Бешеный трафик. Стройки. Шум. Стресс. Хаос. Суета. Я знаю, что делать. Приложение Первого радио. Включаю. Первое радио. Вот теперь мне уютно. Я в безопасности.
1: Скачивайте аппликацию Первого радио для своего смартфона. Одно нажатие и любимые передачи, отличная музыка и такие родные голоса. В любом месте, в любое время. Первое радио. Всегда с тобой.
2: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Внимание, товарищи!
1: Каждую пятницу.
2: Минутная готовность.
1: С 15 до 17.
2: На исходные.
1: Два Игоря возвращают вас в прошлое.
3: Прощайте, люди будущего!
4: Валите вы уже быстрее!
1: Красковский и Рубин.
5: Мечта сбывается.
1: Город диско на Первом радио.
6: Как же я по вам
1: Город диско. Первое радио всегда с тобой.

0: «Давайте дружить». Для этого у Первого радио есть страница в Фейсбуке. Поставь лайк и подпишись.
1: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Если вам понравилась песня, которую вы слушаете или уже слышали, то голосуйте на сайте Первого радио в разделе «Хит 101». Лучшую десятку песен выбираем вместе.
1: 89,1 FM.

0: Сава, на этом острове так хорошо. Будь моим Робинзоном, а я буду твоей пятницей.
1: Пятницей, конечно.
2: Как? Уже пятница?
3: Каждую пятницу с 7 до 10 Савино утро на Первом радио.
2: Фух, успел. Доброе утро, дорогие друзья. Раннего всем пробуждения в студии.
3: Каждую пятницу просыпайтесь с Савой.
4: Савино утро.
5: 89.1

Можешь слушать, а можешь смотреть. Для этого у Первого радио есть канал в YouTube. Подпишись и поставь лайк.

0: в самой спортивной стране мира. Только тренировка израильской сборной по борьбе начинается с тоста за родителей. Только израильский спортивный комментатор гораздо ближе к победе, чем сборная по футболу.
1: Ура! Он пнул мячик, и теперь мяч в другом месте.
0: Только в нашей команде по академической гребле много гребцов и два рулевых по ротации. Ведь только в нашей стране есть программа «Топспорт» с Марком Кричевским и Эли Швидлером.
2: «Топспорт».
0: Каждую среду с 2 до 3 часов. Не пропустите.
2: 89.1 FM.

0: Здравствуйте. Вашему вниманию совершенно новая модель. Да, предупреждаю, что она стремительная. И еще строптивая. Особенно неудержимая, когда включаешь шестую передачу.
1: С воскресенья по среду с 17 до 20. Музыка, шоу-бизнес и всякая всячина. В программе «Шестая передача» с Алиной Тарк.
2: Я такая яркая, что прям...
1: Новое радио.

0: мужчина. Подробнее через несколько секунд. Семь часов в Израиле. У микрофона Светлана Карабут. Здравствуйте. В Шфараме этим утром было совершено вооруженное нападение, в результате которого был убит мужчина 24 лет. Парамедики службы Маген Давид Адом констатировали его смерть на месте. Начато расследование. Полиция передает, что мужчина был застрелен, его личность устанавливается. С начала года жертвами насилия в арабском секторе стали уже 145 человек. За аналогичный период прошлого года были зарегистрированы около 130 таких убийств. Пресс-служба армии обороны Израиля вчера поздно вечером сообщила о ликвидации боевика Хизбаллы в районе Аль-Манзалы. Боевик находился рядом с зоной безопасности, в которой действуют силы ЦАЛя. В армии заявляют, что боевик представлял угрозу для находившихся там военнослужащих. В сообщении армейской пресс-службы подчеркивается, что армия продолжит действовать для устранения любой угрозы своим силам и не позволит Хизбалле наносить ущерб гражданам Израиля. Президент США Дональд Трамп в последние дни рассматривал возможность возобновления полномасштабной военной кампании против Ирана, сообщает Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников. По данным издания, Трамп обсуждал военные варианты с главой Пентагона Питом Хексетом и председателем Объединенного комитета начальников штабов генералом Дэном Кейном. Часть представителей администрации описывала возможный новый этап ударов как попытку завершить работу в Иране. Однако президент в итоге решил пока не отказываться от дипломатического трека. Трамп сказал помощникам, что новый масштабный раунд ударов может сорвать переговоры и затруднить достижение главной цели Вашингтона – демонтажа иранской ядерной программы. Переговоры с участием посредников проходят в Дохе. Среди обсуждаемых вопросов – ядерные ограничения, ситуация вокруг Ормузского пролива и требования Ирана, связанные с судоходством. Глава партии Яшар, бывший начальник генштаба ЦАЛя Гади Айзенкот, официально запустил предвыборную кампанию, назвав предстоящие выборы судьбоносными для безопасности, единства и души Израиля. В своей речи он заявил, что возглавляемое им правительство увеличит численность армии, чтобы снизить нагрузку на резервистов, и сформирует государственную комиссию по расследованию провалов 7 октября. Айзенкот пообещал, что правительство, которое сформирует его партия, будет работать в интересах всего народа, не отдавая предпочтения отдельным группам. И о погоде. Температура воздуха сегодня останется в пределах среднесезонной. Днем в Иерусалиме 30 градусов, в Тель-Авиве 31, в Хайфе 28, в Бершеве 33, в Эйлате 40. Это были новости. Оставайтесь на Первом. Эфир продолжает «Прогрев шоу».
1: «Прогрев шоу» на Первом.

0: Под такую музыку хочется прогреться и взбодриться, но это наша прямая задача, поэтому погнали! В эфире прогрев-шоу на Первом радио, время на часах 7 часов 6 минут утра, 1 июля 26 года, новый месяц, новые возможности, новые радости, ну иногда огорчения, но надеюсь, что их будет немного. С вами в студии, естественно, Лена Семенова.
1: Доброго утра всем, про огорчения, если говорить, то лучше давай вообще, чтобы их не было, ни в каком виде, ни в каком проявлении.
0: Хорошо,
1: Лен. Я лично рад за это. Мы все должны быть добрыми, красивыми, счастливыми. И вот.
0: Ну, ты же понимаешь, что я не ответственен за...
1: Я понимаю. Я медленно снимаю с себя всю ответственность.
0: Спасибо.
1: Да, Кристина Кипнис?
2: Я, знаете, вот что подумала. Начали про огорчение, и я подумала так.
0: Смотри, зацепились.
2: Если огорчение, то это только... Тем, кто вот знает, что сегодня еще только-только 1 июля, а отпуск 15 августа. И человек огорчился, что еще нужно ждать. Вот такое огорчение, пусть оно будет.
0: А с другой стороны, 15... чаша наполовину полна.
2: Да, 15 августа же наступит, в отпуск человек уедет. Соответственно, вот такие огорчения, против них ничего
1: Слушай,
2: не имею.
1: В любом случае в жизни существуют такие обстоятельства, которые мы просто, ну, физически, ментально и все остальное мы не можем просто изменить, понимаешь? И здесь, мне кажется, нужно просто жить теперешним, вот текущим моментом.
0: Нынешним.
2: А философствовать-то на эту тему Андрей Ежов будет?
0: Будет, наверное,
2: давай.
0: Кристина Кипнис.
2: Да буди, да будай.
0: Это, кстати, у нас-то в договоре прописано, что мы должны делать утром. Да буди, да будай.
2: Не-не, добудить и добудать.
0: И добудим будешь.
2: Да. Вот так у нас и написано.
0: Собственно, я и сказал, что мы сегодня должны делать.
2: А если была бы у нас трудовая книжка, то профессия называлась бы именно так.
0: Ну, ты вспомнила.
2: Почему вас уволили? Не добудил, не добудал.
0: Слушай, сейчас ты вспомнила про Сбер-книжку. Господи, как...
2: Не Сбер, как, не давай.
1: Трудовую
0: книжку. Как над ней все тряслись. Как...
1: А потому что восстановить ее...
2: Да потому что.
1: Да.
0: Наверное, потому что.
1: Вот именно мои чувства.
2: Никому не интересно, если я ее потеряю, тятяю.
0: Вот интересно.
1: Нет, оно-то не интересно, но если бы вот ты была бы вот там, да, например, в бывшем Советском Союзе, в СНГ, и вдруг нечаянно каким-то образом, вот как здесь, например, паспорт, не знаешь, куда положила, да, здесь его можно, в принципе, восстановить.
2: Главное, номер свой помни.
1: Главное, помнить номер, да. А там для того, чтобы восстановить трудовую книжку, нужно обойти, я не знаю, сколько инстанций, и тебя будут, и все
2: и
1: время
2: то
1: будет...
2: не факт.
1: И тебе все время будет не хватать какой-нибудь одной бумажки.
0: Проще вызвать демона перекрестка, чтобы заключить с ним сделку по продаже души и найти эту книжку.
2: Тоже не проще, потому что бумажки не хватает.
0: А, то есть даже у него бюрократия есть?
2: У него в первую очередь. Я уверена, что именно он и придумал эту бюрократию.
0: Ну, потому что, если подумать, слушайте, сколько судеб порушила трудовая книжка. А именно, начиная с того, что... А вот у тебя в трудовой книжке что будет написано в конце жизни?
1: И что вы...
0: Кто тебе будет пенсию платить? По какому принципу? И многие люди обломали себя, в основном творческие, кстати, по принципу, что в трудовой ничего записано не будет.
1: Боже, какой кошмар.
0: Я сейчас понимаю, ну и черт с ним. У меня в трудовой одно значение было, и, ну, как это, одна работа была, и ладно.
2: Только что мы проиграли эту битву. Мы не добудили и не добудали.
0: В смысле?
2: Ну, потому что слишком плохо начали, грустненько.
0: Мы хорошо начали.
2: Грустненько.
0: Трудовые не нужны. Мы в эфире, музыка хорошая. Что еще надо людям?
2: Вот это мы так продолжаем для того, чтобы оправдать свою «добуди, добудай».
0: Совершенно верно. Песня «Сердце между двух огней».
2: Пожалуйста,
0: «добуди, добудай». А не то, что вы подумали. А студио, поехали.

0: Прогрев шоу на первом.
1: Пройдемся по праздничкам. Мил, выйди.
2: Пройдемся по праздничкам, дорогие друзья. 1 июля 26 года. Ну что?
3: Смотрите, Международный день шутки. 1 да. июля. Так. Мне кажется, вот эти вот люди, им просто их как-то веселит цифра 1. И вот 1 апреля день шутки, да? Ну, как бы, я знаю, что он по-другому звучит. Ну, смысл. Там, я не знаю, 1 августа будет день второй шутки. Я не знаю, но вот почему вот именно 1 июля международный, между прочим, день шутки.
2: А что, если это те самые слоупоки, которые любят поспать и пропустили 1 апреля, обиделись на то, что без них отметили, и решили, ах вы так, значит, мы будем отмечать вместо 1 апреля 1 июля.
3: Ну, слушай, нормально, они так выспались,
2: вот,
3: наверное.
2: Сделали международный день шутки.
3: А вот 826 лет как уже мы... Кому-то там, попозже узнаем, благодарны за изобретение солнцезащитных очечечков.
2: Между прочим, если вы думаете, что солнцезащитным очкам там лет 150, нет-нетушки, ничего подобного. 826 лет. 826 лет, вы представляете? Ни пенициллин, вообще ничего не было. А солнцезащитные очки уже были.
3: Потому что зрение падало.
4: Ой, ребята, смотрите, сегодня день второй половины года.
3: Ну, да.
4: Ну, потому что вторая половина года началась. Ну,
2: а еще день капитана очевидности внезапно.
3: А еще наш профессиональный праздник – день ранней пташки.
4: Да, это мы.
3: И вот, наконец-то, я все думала, есть ли он у них, а у них он, оказывается, есть. День куриного бога.
2: Да? Ты что?
3: Представляете?
4: А еще сегодня день куриных крылышек. Международный, причем, между прочим. Я даже не знаю,
3: Бог честно. Бог как-то их плохо бережет.
2: А вы любите куриные крылышки, девочки?
3: Нет.
4: Нет.
2: Почему?
3: Терпеть не могу.
2: Почему?
3: А я их не понимать.
4: Вот. Как... А что в этом такого?
2: С ними не надо разговаривать, Кристина,
3: их
2: надо есть.
3: Я не понимать, как есть, как пить, как что с ними и куда. И скучно, и... То есть руки пачкаешь и лицо пачкаешь, как вот ты бы съел нормальный кусок курицы, а при этом...
4: А в итоге нет.
3: Мясца там так и нет.
2: А вот если они в панировке?
3: Вообще нет.
2: Ну ладно. Но руки-то не пачкаешь.
3: Все равно пачкаешь.
2: Принципиально, чем-то другим.
3: Потому что принято их руками употреблять. Ну, пачкаешь?
4: Ребята, сегодня день заплетальщиков. Что заплетать будем? Кристина, у тебя длинные...
3: Помните? Косы мои, косы!
2: Кстати, день режиссера сегодня, друзья. День режиссера. Важный день, потому что и в какой-то момент театр был режиссерским, и в кино огромное количество режиссеров, которые запали к нам в сердечко.
4: Сердечко, крашами нашего сердечка.
2: У тебя есть твой любимый какой-нибудь режиссер?
4: Да, Кристофер Нолан. Я его обожаю.
2: Прекрасно. У тебя,
3: у меня тоже какой-то есть, у меня с именами плохо.
4: Еще я очень люблю Гая Ричи. Вот его стиль именно, вот съемки и все такое
3: прочее. Скорее всего, где-то вот тут и я.
4: А Квентин Тарантино у него тоже, кстати говоря, очень неоднозначно.
2: Вот Квентин, мало того, что израильтянин, так еще и классные фильмы снимает.
3: Вот смотрите, значит, 826 лет изобретения, значит, солнцезащитных солнцезащитных празднуется. А вот 275, это, то есть 1 июля в 1751 году вышла в свет первая в мире энциклопедия. То есть очки уже были, только через 400 лет там с копейками.
4: Слушай,
3: да?
4: Но на самом деле, вернее, может быть, именно вот в тот момент, в 1751 году, людям впервые в голову пришла мысль немножко систематизировать вот эти вот знания, и вот она появилась первая в мире энциклопедия.
3: Возможно.
2: Девочки, смотри. Кстати,
4: что
2: ты творишь? Кстати, я вам хочу сказать, сегодня день странного мороженого.
4: В смысле?
2: Да, день странного мороженого.
3: Я помню, как-то в детстве мне мама купила вот это какое-то странное мороженое. Я помню до сих пор, что оно было безумно вкусно. Там было, во-первых, оно было разноцветное. И каждый цвет отвечал за свой вкус. Все сейчас вкусы не расскажу. Цветов было где-то, ну, как минимум 5. А сбоку прилеплено, ну, как бы, то есть вставлено в это мороженое и не таяло. Была, значит, конфетка, а внутри жвачка.
2: О!
4: Вот это, кстати говоря, да, я тоже помню такое.
2: Помню.
4: А я вот тут посмотрела топчик самых необычных вкусов мороженого в мире. Смотрите, окрошка или пиво, но это, правда, сезонный эксперимент. Амар или хаггис, то есть соленый версий.
3: Кошелек или жизнь.
2: Чтобы вы понимали, хаггис — это блюдо британское, а не...
4: Соленые версии с морепродуктами или мясом.
3: Вот кошелек или жизнь.
4: Причем популярно в Великобритании и в Штатах. Или вот смотри, еще необычный очень вкус — цикады и змея. друзьям. Экзотические виды мороженого с карамелизированными насекомыми и экстрактором мамуши. В США и в Японии все это дело это самое,
2: а
4: ну, еще, популярно.
2: Да, а еще мороженое со вкусом сыра с плесенью.
4: Да.
2: Томатный сорбет.
4: Обалдеть.
2: А также, кстати, в мороженое часто добавляют перец, васаби и чеснок.
3: А кстати, вот, подожди секундочку. Да. Вот по поводу васаби, сюда на территорию не заходи. Я как-то так. Ради эксперимента или спора, что-то такое, мы в компании сидели, угу. И мне такие, что, можешь васаби ложкой кушать? Я говорю, да легко. И я с мороженым ванильным. Это было капец. Капец, как вкусно.
4: Да, правда?
3: Да.
4: Смотри,
2: а дальше вот я ничего не
4: есть
2: помню.
4: Есть очень популярный немецкий десерт, который визуально выглядит точь-в-точь, как тарелка пасты с соусом болоньезе. Готовится, между прочим, из пломбира и клубничного джема.
2: Да?
4: Это так. Называется мороженое спагетти.
3: Я так понимаю, аппетит мы всем испортили, при этом, поэтому с чистой совестью можно на музыку переходить.
2: Можно на музыку переходить, кстати. Прости, чтобы закрыть тему. Закрыть тему странного мороженого. Мороженое мало того, что бывает необычным, так его еще необычно подают. Угу. Турецкое тягучее дендурма или знаменитое немецкое спагетти-мороженое.
4: Вот это я только что об этом рассказала.
2: Спасибо.
4: Да, про да.
2: Как выглядит, как тарелка пасты. Я реально посмотрел сейчас фотографии.
3: Вот
2: это кошмар.
3: Что Лена не сделала, не спела песню следующую. Поэтому
2: Лена,
3: надо
2: пой.
3: Ставить.
4: Сейчас как спою.
2: Ты готова?
4: Сейчас
2: Барбара Стрейзанд.
4: Спою.

0: Лучшая музыка. 89.1 FM.
1: На столе всегда у нас самый вкусный в мире квас от Мама Мэри.
2: Реклама.
3: Невероятно! Две автомойки City Wash Express в Петахтикве. На Жаботинске 63 и на Жаботинске 27. Мойте машину хоть каждый день. Всего за 99 шекелей в месяц. Дешевле только под дождем. Запись на сайте City Wash. COIL.
4: Самый лучший хлеб – это хлеб Максим. Завтрак и обед только вместе с ним.
5: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля.
6: Жаркое лето в Center Car.
7: Автомобили Toyota, начиная от 700 шекелей в месяц.
8: Center Car Azur.
7: Дерех Ашива 9.
9: Вода на полу в ванной? Ребенок устроил потоп? Расслабьтесь. Межкомнатные полимерные двери ОРЕЛ абсолютно не боятся влаги. Они не разбухнут и прослужат десятилетия. Выбирайте настоящее израильское качество от производителя. Двери ОРЕЛ. Стильный щит от сырости в вашем доме. 050-302-888-0.
10: Мебель ДАКС. Ришон ЛИЦОН, Лещанский 3.
11: Кондиционеры по самым низким ценам.
12: Можно еще ниже.
13: Кондиционеры по самым низким ценам.
14: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
15: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
16: Еще ниже.
17: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
18: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
2: Реклама.
0: Лучшая музыка. Первое радио.

0: Ну, прям что-то 2010-м запахло.
1: По-моему, еще раньше даже.
2: Слушайте, ну, на самом деле, как Кристина очень правильно заметила, эта песня вот в свое время просто разрывала танцполы. Mm-hmm.
0: Слушай, а я бы до сих пор бы потанцевал под это.
1: Так, да, а что сидел?
2: Да, действительно, а что сидели? Кого ждали? Кому что рассказывали?
0: Вы что маму включили?
2: Перед кем оправдывались? Я не понимаю.
0: Перед звездами, Лена, перед звездами.
1: Нет, смотри, хотел бы... Танцевал.
0: Слушайте, а что если наш гороскоп отправился откуда-нибудь с Плутона еще в 2010 году, слушая эту песню, и думает, а Лене, Андрею и Кристине это бы подошло. И вот пока вот летела...
2: Пока летела, прилетела, знаешь что? Звезды говорят, что сегодня день...
0: Какая она злая.
2: Сегодня день неожиданных решений.
1: Вот.
2: Да. Для всех знаков зодиака звезды обещают очень благоприятный день для приведения в порядок своих дел и отношений. Если в последние дни возникали какие-либо трения с окружающими, то сейчас лучший момент для того, чтобы достичь взаимопонимания и уладить ссоры. Звезды говорят, что несмотря на повышенную эмоциональность, и вам, и окружающим сегодня будет значительно легче сохранить равновесие и найти общие интересы. Так что пользуйтесь моментом, чтобы завязать интересные знакомства и контакты. Ну а особенно благоприятным этот день обещает быть для влюбленных.
1: Уже второй день. Хорошо. Вроде не весна. Овны, сегодня привычная тактика может дать, ну вот как бы слабый результат. Хотя раньше она работала безотказно. Вместо того, чтобы усиливать давление, попробуйте изменить последовательность действий или привлечь человека совершенно другим опытом.
0: А Овны, вы готовы принимать чужой опыт?
1: Нет.
0: Вот, ну тогда что?
2: Слушайте, ну на самом деле, если все это не как бы голословно, то как бы прислушаться Овен может, но что он последует.
1: Выслушать Овен может, а дальше уже...
2: А дальше уже как, да, на душу ляжет.
0: Тельцы, день может поставить перед вами задачу, для которой не существует готовой инструкции. Увы, не торопитесь искать самый надежный вариант. Сегодня полезнее собрать несколько мнений и создать собственную комбинацию из чужих идей.
2: А, плагиатиком попахивает. Блин, Близнецы, сегодня вы можете услышать фразу, которая неожиданно объяснит давнее недоразумение. Не перебивайте собеседника и не пытайтесь сразу доказать свою версию. Важная деталь прозвучит ближе к концу разговора.
0: Близнецы, не перебивать собеседника.

0: И перебивай меня, не перебивай.
1: А было бы интереснее, что не к концу разговора, а ближе к концу дня или недели, чтобы подольше подождать.
0: Вот ты злая, Кристина.
1: Раки. День способен показать, что одна из ваших тревог основана не на фактах, а на устаревшем представлении о ситуации. Проверьте, действительно ли ограничения еще действуют, или вы продолжаете учитывать правила, которые вы же давно и отменили.
2: Хорошо, львы. Сегодня ваше внимание может привлечь не самый громкий участник разговора, а человек с необычной точкой зрения. Не спешите перехватывать инициативу. Чужая идея способна дополнить вашу и сделать результат заметно сильнее.
3: Девы, день подойдет для поиска более короткого пути к результату. Задача, на которую вы регулярно тратите несколько часов, может решаться быстрее с помощью новой программы, шаблона или перераспределения этапов.
2: Так, даже, слушай, любопытно и загадочно. Что же это за задача такая?
1: Запомни, шаблоны и этапы.
3: Главное, чтобы... Главное, чтобы...
2: Шаблоны, этапы.
3: Да. Главное, чтобы слово «загадочно» не было образовано от слова «гад».
2: Или «душ».
1: Весы. Сегодня вы можете обнаружить талант, который долго считали несерьезным, ну или бесполезным. Не оценивайте его только с точки зрения дохода. Сначала подумайте, какие люди и обстоятельства раскрывают эту сторону вашей личности. Так неплохо, кстати.
2: Неплохо. Скорпионы. День может привести к необычному разговору с родственником или человеком из прошлого. Вместо возвращения к старым претензиям, попробуйте узнать, как он сейчас воспримет события, о которых вы давно составили окончательное мнение.
3: Вот это, кстати, интересно. Вообще, честно говоря, вот лично я не люблю вот возвращаться вот к этому тому, что было тогда. Вот. Главное, вот это все, что было тогда, вот тогда и оставить. И жить сегодняшним
2: днем. Я не хочу обычно оставлять на потом, я обычно сразу...
3: Сразу разруливаешь, простил, поплакал, отпустил.
1: Помните,
3: и идешь дальше.
1: Как говорил этот макак
2: из
1: «Короля льва», оставь свой зад в прошлом.
3: Абсолютно точно. И он вот прям на 150% прав. Стрельцы, сегодня любопытство может привести вас к полезной информации, которую невозможно было найти прямым запросом. Следуйте за случайной ссылкой, рекомендацией или упоминанием, но проверяйте источник перед тем, как использовать информацию.
1: Это всегда нужно делать. Козероги. Первая половина дня поможет завершить дело, которое долго требовало дисциплины, терпения, а потом станет ясно, что следующий этап нельзя строить на прежней схеме, и придется освоить новый подход. Совет дня. Не отказывайтесь от помощи.
2: Вот и хорошо. Водолеи. Сегодня может появиться желание резко изменить внешний вид, планы или привычный стиль общения. Андрюш, может, корешечку сделать вот это вот? Не подавляйте импульс, но начните с обратимого эксперимента, который позволит проверить реакцию окружающих без серьезных последствий.
3: Ну да, иногда.
2: Слушайте,
3: это...
2: Звезды для водолеев выстроили сегодня план капкан.
3: А чего нет? Иногда бывает нужно для того, чтобы жизнь медом не казалась. Ну и рыбы. Сегодня вам может помочь человек, которого вы почти не замечали в повседневной суете. Внимательнее отнеситесь к случайному совету, короткому сообщению или предложению помощи. За всем этим может скрываться хороший выход из сложной ситуации.

0: Лучшая музыка.
1: Первое радио. Реклама. В каждой компании есть свое излюбленное местечко для отдыха. И каждый из нас берет самое, на его взгляд, важное. Если опаздывает, то уверен, что без него не начнут. Я всегда отвечаю за пиво. А если я покупаю пиво, то только Оболонь. Уже многие-многие годы.
2: Оболонь. Без него не начнут.
3: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
4: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
5: Мебель Дакс. Ришон Ле Цион, Лещанский 3.
2: Оболонь. Без него не начнут.
3: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
1: Реклама. Лучшая музыка. 89.1 FM. I'm just trying to play cool, but I just can't hide that.

0: Ну что, дорогие друзья, чем полон мир? А мир полон чудесами и какими-то яркими событиями. Ну, во-первых, 59 лет Памеле Андерсон.
1: Так.
0: День рождения у Лив Тайлер.
1: Mm-hmm.
0: Замечательной девушки, которая, на мой взгляд, вообще не стареет.
1: Она мне так нравится. Вот эти вот ее красивые миндалевидные раскосые mm-hmm. глаза, такого прям цвета. Но я вам хочу рассказать немножко другое. Из Англии пришла очень интересная новостишка, вот, которая, честно говоря, меня не удивило, но это если вот эти вот те события, которые произошли там, куда-нибудь перенести в, ну, например, в СНГ. Смотрите, в Великобритании разворачивается эпическая драма. Местный житель по имени Пол решил очистить городскую реку, которая превратилась в филиал помойки. Он засучил рукава, позвал волонтеров и устроил тотальный субботник. Команда на самом деле совершила подвиг. Они своими силами вытащили из воды просто сотни, там, по-моему, под 300 огромных мешков с пластиком и покрышками, и река прям заблестела от чистоты. Пол, естественно, ждет медаль, но вместо спасибо экологическое ведомство выкатило парню, чтобы вы понимали, официальное предупреждение об уголовном преследовании. Оказывается, британец очистил водоем без кучи согласованных бумажек и лицензий от министерства вот этого бюрократии. И в соцсетях теперь шутят, что британцам выдали четкую памятку: если планета тонет в грязи, не трогай, это по закону.
0: Скажите, это Трамп, который уже...
1: Это труба какая-то.
0: Скажите, это Трампу, который уже много дней пытается, тратя миллионы долларов, вычистить пруд напротив Белого дома.
1: Mm-hmm.
0: Знаешь эту историю?
1: Нет.
0: Он пытается вычистить, потому что оно зацвело.
1: Да,
0: сначала он потратил десятки миллионов долларов, чтобы его очистить.
1: Так.
0: Оно опять зацвело. Потом mm-hmm. он снял полностью низ, переделал, оно все равно зацвело. Потом он влил какой-то очиститель, который вообще все убил и разрушил дно. Оно опять зацвело. В общем, там уже потрачено миллионы долларов.
1: И слушай, люди делают вот здесь, если вот возвращаться в Великобританию...
0: Да. Да-да-да.
1: Человек сделал реально очень клевое дело.
0: И спасибо ему за это.
1: И спасибо ему за это. Но нет, понимаешь, теперь он его таскают на всякие там допросы в полицию и так далее, и так далее. Уголовное преследование.
0: Вот
1: за то, что парень на собственных началах, по своей собственной инициативе, бесплатно.
0: Альтруистически.
1: Да, абсолютно. Вот он очистил
2: эту реку. Инициатива наказуема. Вот не просто так это все говорится, а народная мудрость придумана не вчера.
0: Вот после этого тебе сразу вспоминается цитата.
1: Да.
0: Одна пословица: не делай добра, не получишь зла. Так вот, друзья, если вы не знали, в мексиканском штате Халиско объявился народный мститель, которого прозвали мексиканский Бэтмен.
1: Так.
0: И таинственный мститель стал ловить преступников и приклеивать их скотчем к столбам.
1: Нормально так.
0: Вот. Мексиканский Бэтмен начал охоту за преступниками в середине июня, и за 2 недели, в общем, этот человечек примотал к столбам человек 5 уже. Некоторым из них народный мститель пририсовал маркером кошачьи усы, что считается его фирменным знаком. В полиции заявили, что рассматривают людей, пойманных неизвестным, как пострадавших. Некоторые из них были сильно избиты. Бэтмен объявили в розыск.
2: Опять же, инициатива. Но мне интересно другое. А где он скотч покупал? Хороший скотч надо взять.
0: Да, примотал, еще и пририсовал усики, избил, ну ты посмотри.
2: Это меня меньше интересует. Я хочу знать, где он купил скотч. Мне он нужен дома, что-то приматывать.
0: Мексиканский Бэтмен, пиши на радио, да.
2: Так, а вот смотрите, многие очень, знаете, мечтают полететь на Бали, отдыхать, да, это все так классно. Многие даже вот новоиспеченные жених и невеста отмечают свои... эти, как это называется?
0: Медовые
2: месяцы, да, именно на Бали. А вот тут есть одна маленькая, казус маленький.
1: Так.
2: Там, значит, много обезьян, правильно?
0: Угу.
2: И вот одна из таких обезьян у одних туристов выхватила телефон и сделала на нем селфи. Если бы она еще умела писать, она бы сказала: не благодарите. И потом отдала обратно этот телефон владельцу.
0: Какая
2: а
0: умничка.
2: Все почему?
1: Да.
2: Угу. А все почему? Она за ним, видимо, наблюдала. Ну, здесь история умалчивает этот момент. А он фотографировал обезьян на свой телефон, чтобы отправить своим друзьям, коллегам, родственникам, не знаю. Она вот за этим всем наблюдала.
1: Да.
2: Потом, когда он положил телефон в карман, буквально что-то там сказал, пару слов своей девушке, жене, невесте, неважно. Тут же эта обезьяна прибежала, выхватила телефон, сделала 4 фотографии, селфи, между прочим, то есть развернула еще и фотоаппарат, и вернула телефон обратно.
1: Ну,
2: как
1: то,
2: вам?
1: Что вернул, обычно не возвращают.
0: Она, знаешь, она сказала, вот так надо фотографировать, ну что ты за план выбрал?
2: Я думаю, это реинкарнация его бывшей.
0: Возможно. Не, подожди, вернула.
1: Бабам.
2: Вернула.
0: Но какая
2: со словами,
0: вернула бы?
2: Смотри, кого ты потерял.
0: А, тогда да, принимается. Кстати, не уходя далеко от животных, когда один чувак по имени Энди Керриган подошел к своему припаркованному пикапу и открыл дверь, он был вынужден быстро отскочить в сторону. Почему, спросите вы? Дело в том, что он живет в Колорадо, США, а там много медвежек.
1: А, так.
0: И, в общем, он увидел гостя, медведя. Он сидел на сидении, он так расположился очень деловито. Он обшарил все вокруг в поисках еды, что-то порвал.
1: Так.
0: И даже открывавшаяся дверь...
1: Так.
0: И тот факт, что вообще его рассекретили каким-либо образом, вообще его никак не отвлекали. Он сидел на водительском сидении, потом пересел на пассажирское и продолжил сидеть дальше.
1: Ну нормально, чё, парню было, как это, по кайфу, удобненько. Может, он там какие-то вкусняшки еще нашел. Вполне себе, а почему, собственно, и да?
0: Короче, Энди пришлось вооружиться доской, чтобы вообще прогнать этого бурого. Правда, бить его, конечно, не пришлось, достаточно было лишь помахать грозным оружием. Ну и спокойно. Спокойно этот медведь такой, ладно, все, ушел.
2: Да.
0: И уходит.
2: А вот у меня есть несколько фактов интересных про комаров. Просто я знаю, что вот есть такая проблема в Израиле, да, и особенно страдают мужчины, которые говорят, что меня искусали, а женщины многие говорят, а меня вообще не трогают. А все почему? Смотрите, значит, комары, во-первых, имеют любимую группу крови. Раз. Ну, естественно, кровью они питаются, все это понятно. И также они могут откладывать до 300 тысяч яиц. Значит, комары ориентируются на запах пива, пот и углекислый газ.
1: Да,
2: я теперь думаю, что мужчины многие ответили, почему именно их кусают эти насекомые. Комары способны летать между каплями дождя. Я бы хотела на это посмотреть, причем комариными глазами, как между каплями так. Раз, два. Это, мне кажется, даже есть какой-то спорт, и, может быть, даже кандидаты в мастера спорта. Мастера спорта среди комаров.
1: Мастера спорта среди мастеров спорта.
2: Спортов, да.
1: Среди комаров.
2: Среди комаров, которые летают между каплями.
0: Ну а почему бы у комаров не существовать Олимпиады?
1: О, боже.
2: А вдруг у них, да, мы же их не спрашиваем, мы что делаем? Мы тут же их что? Убиваем. А это мог быть герой комариный.
0: Более того, мы же думаем, что они все глупенькие, а между прочим, муравьи очень умные, они очень организованные и сильные. А может быть, там и мухи такие же.
2: Все возможно. Самое главное, теперь мы знаем, почему именно мужчин они кусают. Ориентируются на запах, как говорится.

0: Все.
1: А мы разукрашиваем ваше утро, дорогие друзья, в отличие от Зиверт. 7 часов 54 минуты, 1 июля 2026 года, начало нового месяца, а значит, начало новых надежд.
2: Угу. Здесь я согласна. Вот ты когда сказал, что это Зиверт, я удивилась. Мне почему-то поначалу показалось, что это елка. А вообще они все очень похожи. Угу.
1: Не сказал бы, Зиверт все-таки отличается.
2: Это все понятно, но вот когда...
0: Название.
2: В низких... Нет, в низкой тесситуре, когда они поют, тогда они реально похожи.
1: Ну, плюс, когда на фоне играет. Согласен, да.
2: Да.
1: Кристина Кипнис,
0: Андрей Ежов,
1: Елена Семенова.
2: Ребят, прогрев-шоу продолжается. Первый час подошел к концу, но мы вас ждем во втором часе, потому что там много всего интересного. Так что не переключайтесь, бодрое настроение вам обеспечено.

0: Прогрев шоу на первом.
1: Реклама. Чёрток. Легендарная вода Узбекистана. Природная энергия горных хребтов в каждой капле. 22 минерала. Кальций, магний, йод. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чёрток. Пейте на здоровье.
2: 7 клинических исследований доказали. Бикюройзер побеждает боль. И сегодня специально для слушателей Первого радио 50% скидка на модель Pro и 30 дней пробного периода с гарантией полного возврата денег. Для заказа звоните звездочка 34 14 звездочка 34 14.

0: Славы. Целебная минеральная вода «Борсек». Здоровье в каждом глотке.
1: Мебель «Дакс». Ришон ЛиЦион, Лещанский 3.
0: Реклама.
2: Самые актуальные новости. Для этого у Первого радио есть телеграм-канал. Подпишись и будь в курсе.
3: Первое радио. Новости.
4: В Израиле за утро произошли 3 убийства. Подробнее через несколько секунд. Восемь часов. У микрофона Светлана Карабут. Здравствуйте. Этим утром поступили сообщения о 3 убийствах, совершенных за последние часы в Нетании, Шфараме и Ягуре. В Нетании на улице Шимон Бар-Юхай в результате вооруженного нападения был тяжело ранен мужчина примерно 70 лет. Мужчина в критическом состоянии был доставлен в городскую больницу Ланиада, где врачи были вынуждены констатировать его смерть. В Шфараме было совершено вооруженное нападение, в результате которого убит мужчина 24 лет. В Ягуре, юго-восточнее Хайфы, застрелен мужчина примерно 25 лет, находившийся в автомобиле. Сведений о задержании подозреваемых пока не поступало. Спецпредставитель американского президента Дональда Трампа Стив Виткоф и зять Трампа Джаред Кушнер провели во вторник в Дохе позитивные переговоры, в то время как технические консультации с иранской стороной продвигаются, передает Bloomberg со ссылкой на чиновника американской администрации. Американские переговорщики Джаред Кушнер и Стив Виткоф провели позитивные обсуждения с региональными лидерами в Катаре, а технические переговоры с Ираном продвигаются вперед, информирует агентство. По словам источника, в определенных технических переговорах, которые ведут не на высоком уровне, продолжается прогресс. Ранее в МИД Катара сообщили, что переговоров на высоком уровне между представителями США и Ирана в Дохе не планируется. В Израиле и Греции нарастает тревога по поводу возможного возвращения Турции в программу получения новейших американских истребителей F-35. Как сообщает европейское издание Euractiv, администрация Трампа рассматривает такой вариант. Незадолго до саммита НАТО в Анкаре, запланированного на 7-8 июля, Трамп намекнул на шаг, который очень обрадует президента Реджепа Тайипа Эрдогана. В израильском руководстве нарастает тревога. Израильские компоненты F-35 могут оказаться в боевых самолетах, которые попадут в распоряжение Турции. Ключевой вопрос, по мнению авторов публикации, состоит в том, согласится ли Вашингтон разрешить Турции приобрести и сами самолеты F-35. Анкара была исключена из программы в июле 2019 года после покупки российской системы ПРО-С-400. По заявлению Вашингтона, это поставило под угрозу безопасность чувствительных технологий истребителя. Израиль и Греция последовательно выступают против оснащения Турции самолетами F-35, утверждая, что это подорвет их технологическое превосходство и изменит баланс сил в регионе. Партия «Яшар» вчера официально запустила предвыборную кампанию под лозунгом «Израиль должен победить». Председатель партии Гади Айзенкот, бывший начальник генерального штаба, выступил с программной речью. В ней он пообещал увеличить численность армии, чтобы существенно снизить нагрузку на военнослужащих срочной службы и резервистов без ущерба для безопасности. Согласно представленной программе, партия намерена ограничить продолжительность резервистской службы 50 днями в год, но не более 150 дней за 3 года. Кроме того, лидер партии заявил, что в случае прихода к власти немедленно создаст государственную комиссию по расследованию событий 7 октября. По его словам, ее выводы должны помочь извлечь уроки из прошлого и подготовиться к будущему. Айзенкот также заявил, что правительство, которое сформирует партия «Яшар», будет работать в интересах всех граждан страны, не отдавая предпочтения отдельным группам населения, но будет принимать смелые решения по вопросам безопасности, всеобщей обязанности служить и государственного образования. И о погоде. Температура воздуха сегодня останется в пределах среднесезонной. Днем в Иерусалиме 30 градусов, в Тель-Авиве 31, в Хайфе 28, в Бершеве 33, в Эйлате 40. Это были новости. Оставайтесь на Первом. О развитии событий в следующем часе.
2: Прогрев шоу на Первом.

0: И снова утро вам, доброе солнечное Израиль, 8 часов 6 минут утра, 1 июля 26 года, вы слушаете первое радио 89.1 FM и прогрев шоу с Леной Семеновой.
1: Доброго утра всем, Кристина Кипнис.
2: У меня тут такая фантазия родилась, давайте как-нибудь договоримся, когда, но не скажем об этом сейчас, будем говорить «добрый вечер». Вот просто давайте вот смуту такую наведем.
1: Представляешь, сколько нам сообщений прибежало? Ребята, вы опаздываете жизнь.
2: В этом мы, Фитечка, самое натуральное. И Андрей Ежов тоже здесь.
0: Шутки шутками, а футки футками. Иногда, когда у меня какие-то вечерние эфиры или я кого-то заменяю, я иногда говорю «доброе утро».
2: Это нормально.
0: Это нормально абсолютно.
2: А здесь, я говорю, целенаправленно это делать.
0: Специально.
2: Да.
1: Может быть, просто иногда бывает, что люди только утром приходят с работы, и у них завтра не наступает до тех пор, пока они не поспят. Вот для них будет добрый вечер.
2: Вот для них проведем этот вечер, и причем будем говорить не 8.07 на часах, да, а 20.07.
0: Девочки, новость прилетела, я обязан ее прочитать.
2: Давай.
0: Называется «Слабоумие и отвага». И доброта. Турист решил погладить змею на Алтае и получил укус. Вообще, что было в голове у человека, когда он такой:
3: дикая природа, змея, поглажу.
1: И чё? Ну,
2: это именно мужчина
0: был? Что?
1: Ну, укусила. Слушай, это вот как где-то там в
2: Про
1: Америках.
2: Женщину ты хочешь?
1: В Америках.
2: Нет?
1: Этих разных, когда парень в вольере решил крокодила по это самое погладить, и тот его цапнул за лицо.
2: Нет, а как вам вот такая вот мулька или настоящая история, не знаю, где девушка, где-то в Америке, там в Канаде, не знаю, ехала по дороге, увидела собачку, значит, забрала ее в машину и записывает видео.
1: Волк?
2: Да, записывает видео своего парня, говорит: слушай, ну не могла пройти мимо. Он такой хорошенький, такой маленький, несчастный. Я не могла его там оставить.
0: Я такой:
1: Лола, беги!
2: И волк полный, знаешь, типа: да я сам в шоке, как это все получилось.
0: А,
2: вот у
0: я
2: него
0: вспомнил,
2: читалось
0: это не
2: на...
0: волк был, это был американский койот огромный.
2: А, койот?
0: Который,
2: ну,
0: похож
2: койот
0: на волка, да. Там они очень похожи, просто расцветки чуть разные, и они такие: это койот, уйди от него.
2: Как она уйдет, она с ним в машине.
1: Беги, беги.
2: Так она в своей машине.
1: Слушайте, я вам сейчас расскажу тоже новостишку. Она прилетела из Милана, значит, итальянского Милана. Короче, житель тамошний заказал домой пиццу с очень пахучим сыром горгонзолой. Съел половину и как бы решил сходить в душ. В это время в комнате включился новенький робот-пылесос, который был оснащен искусственным интеллектом.
2: Сам включился?
1: Так вот, ну, видимо, может быть, у него там какая-то программа сработала.
2: Окей,
1: да.
2: Ну.
1: Так вот, продвинутые лазерные датчики этого гаджета идентифицировали резкий запах сыра как биологическое загрязнение чрезвычайного уровня. Короче, робот не просто засосал остатки ужина, он еще и заблокировал дверь в ванную, встав в распор под ручку, чтобы опасный токсин не распространился по квартире. В общем, бедному итальянцу пришлось 3 часа сидеть в заложниках у собственного пылесоса и кричать в окно, пока соседи не вызвали спасателей. И теперь вот в комментариях в интернетах этих шутят, что робот просто был на диете, и ему вот захотелось это все.
0: Слушайте, Терминатор начнется с Милана. Я понял.
2: Возможно.
1: Скорее
2: всего. А вот небольшая новость, сумасшедшая, но она, значит, в Японии, поэтому это стандартно. Влюбившись в героиню аниме-сериала, женщина вышла за нее замуж. За нее, не за него, как минимум. И вот француженка, между прочим, Люси Нанами, так ее зовут, приехала жить в Японию.
0: Так.
2: И ее жизнь полностью изменилась, особенно когда она познакомилась с вот этим вот всем анимешной культурой. И особенно она влюбилась в аниме-сериалы, и вот одна из героинь этих сериалов, которую зовут Мамми. И молодая женщина настолько вот в нее влюбилась, сначала она ее коллекционировала, все изображения, фигурки, все-все-все. А потом она решила на ней жениться.
0: Mm-hmm.
2: Естественно, свадьба была, ну, не настоящая, не официальная, но очень милая по всем традициям и каноном, как эти свадьбы проходят. Женщина говорит: я понимаю, что многие сочтут меня сумасшедшей, но мне все равно на их мнение. Вот это я называю любовь настоящая.
1: Я бы не хотела, чтобы меня называли мамми.
2: А я, знаете, на что?
1: Капара.
2: А я бы хотела, знаете, хоть раз в жизни на такой свадьбе побывать.
0: Но каждый мужчина хочет, чтобы его называли папи и папасито. Ну, это же звучит.
2: Ну, возможно.
0: Кстати, вот новость с пометкой «идиотизм». В Гане девушка из области Ашанти переоделась призраком и попыталась обворовать дом покойной подруги по совету священника. Вы можете себе вообще представить, что такое происходит на нашей маленькой планетке? 27 июня в комнате Фаустины поймали ее близкую подругу Глорию, которая рылась в ее вещах. На девушке была белая простыня. Привидение с моторчиком, которая, по ее признанию, должна была сделать ее похожей на привидение. Естественно, Глорию арестовали. На допросе она призналась, что прикинуться призраком и обворовать квартиру ее надоумил местный пастор. Он заявил, что Глория должна принести ему некий предмет одежды подруги. Для чего он был нужен священнику, вообще непонятно. Но воровка также призналась, что хотела забрать себе некоторые вещи Фаустины.
1: Боже мой, слушайте, что у людей вообще в головах, во-первых, у этого пастора, а во-вторых, какие есть люди ведомые абсолютно, которые вот принимают абсолютно за чистую монету вот все, что им говорят. Мне кажется, что это как-то...
0: Я тоже не понимаю, на самом деле.
1: Но мы примем за чистую монету тот факт, что впереди у нас музыка.

0: Прогрев шоу на первом.
1: Ну что, дорогие друзья, Мундиаль в разгаре, часть 1-16 уже завершена, и нам есть чем вас порадовать. И вот вам интересный факт. Этот чемпионат мира по футболу пока что признан самым спокойным за всю историю. Ни драк, ни побитых витрин, ну ей-бог, друзья, кстати, скучно. Несмотря на огромный турнир, организаторы отмечают относительно спокойную атмосферу вокруг матчей. Внимание, конечно же, сместилось с конфликтов фанатов на сами игры, культурные мероприятия для болельщиков, коих, кстати, безумно много. Я вам больше скажу. Многие сборные, оказывается, наняли спортивных психологов на весь турнир. И более того, некоторые топовые игроки и вовсе привезли своих личных психологов. Кто-нибудь, расскажите им про видеосвязь. Игроки все чаще говорят, что психологическая подготовка сейчас не менее важна, чем физическая, и с этим сложно спорить. О фактах, цифрах и голах мы вам расскажем в рамках проекта «Открывая футбольную Америку». Погнали!
0: Спонсор дневника чемпионата – крафтовое пиво «Вольфас Энгельман». Внимание, чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью. Открывая футбольную Америку.
2: В матче 1-16 финала чемпионата мира между сборными Кот-д'Ивуара и Норвегии восклицательный знак поставил Эрлинг Холланд, машина по забиванию мячей. Этот викинг, рост которого 195 сантиметров, отличился за считанные минуты до финального свистка и принес своей команде победу со счетом 2-1. А всего у Холланда на этом турнире уже 5 забитых мячей за всю историю Мундиали. Лучшим результатом норвежцев был выход в 1/8 финала, чего они сейчас добились, повторив этот результат. Случится ли четвертьфинал, большой вопрос, ведь следующий соперник – Бразилия. Этот матч состоится в ближайшее воскресенье. Что касается хода игры, то в конце первого тайма норвежец Антонио Нуса, выступающий в Бундеслиге за Лейпциг, великолепным ударом в девятку открыл счет. Кот-д'Ивуар отыгрался за 16 минут до окончания матча, но на 86-й минуте Холланд забил победный мяч.
0: Против течения.
2: Норвежцев, как и сборную Нидерландов, называли специалисты скрытыми фаворитами чемпионата мира. Разница лишь в том, что Норвегия сыграет в 1/8 финала, а Нидерланды собирают чемоданы, неожиданно проиграв сборной Марокко. Представители страны тюльпанов открыли счет в середине второго тайма. Отличился Коди Гакпо, но все испортил марокканец из английского Фулхама Исса Диоп, который сравнял счет в компенсированное время, ничья 1-1, а в серии пенальти удачливее. Со счетом 3-2 оказались футболисты Марокко, которые в 1/8 финала проведут встречу с Канадой в субботу.
0: Круги по воде.
2: Еще одно удивительное событие на турнире – проигрыш сборной Германии. Впрочем, закономерность в этом есть, ведь немецкая команда вылетает уже на 3-м чемпионате мира подряд на ранних этапах соревнований. В этот раз Парагвай стал обидчиком футболистов Германии. В конце первого тайма парагвайцы вышли вперед, но недолго музыка играла. В начале второго тайма Хаверц забил ответный мяч, ничья 1-1, но на большее Бундестим не хватило, а серия пенальти со счетом 4-3 осталась за Парагваем.
0: Плавали, знали.
2: Бывший тренер Баварии, сборной Германии и США Юрген Клинсман резко прокомментировал вылет немецкой команды. Такой исход оставляет чувство опустошения. Это настоящий позор. Никто не ждал подобного развития событий. Ситуация выглядит не менее удручающе, чем вылеты в Катаре 4 года назад и в России 8 лет назад. Сейчас Германия явно переживает глубокий кризис. Нужно спокойно все проанализировать. И, разумеется, этот результат не останется без последствий, сказал Клинсман.
0: Попутного ветра.
2: И в заключение о том, что Франция обыграла 3-0 Швецию и вышла в 1/8 финала. Мбаппе дубль в игре и 6 забитых мячей на турнире. Это были некоторые итоги 20-го дня чемпионата мира в программе
0: «Открывая футбольную Америку».
3: Неважно, кто победит, ведь чемпион уже известен. Крафтовое пиво «Вольфас Энгельман». Внимание, чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью.
4: Лучшая музыка. Первое радио.
1: Идеально.

0: изъян.
1: Прогрев шоу на первом.
2: На столе всегда у нас самый вкусный в мире квас от Мама Мэри.
3: Реклама.
4: Здравствуйте, у микрофона Слава Шмидт, владелец компании Schmidt Kitchens. Выбор новой кухни – это большое событие. Мы специализируемся на производстве и поставке немецких кухонь, эталона качества, функциональности и стиля,
5: используя только лучшие материалы,
4: чтобы ваша кухня радовала вас на долгие-долгие годы. От первого эскиза до финальной установки
5: мы создаем кухни, которые идеально вписываются в интерьер вашего дома. Мы превратим вашу мечту в реальность. Звоните 03-5-40-50-60. Давайте вместе создадим кухню, о которой вы всегда мечтали. С уважением, Слава Шмидт.
6: Аждутская компания по туризму приглашает на фестиваль кухни народов мира. Амим в это Амим. 6 и 7 июля. Парк Ганна-Лишева. Начало 18:30. Все блюда до 20 шекелей. Вход свободный. Ждем вас в Аждоде. Приятного аппетита!
7: Alta Livello – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Alta Livello – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11, Ришон Ле Цион, звездочка 9246.
8: Работаем в субботу.
9: Самый лучший хлеб – это хлеб Максим. Завтрак и обед – только вместе с ним.
10: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля.
11: Напоминаю, что у вас запланировано отбеливание зубов. Красивая улыбка ждет вас в сети стоматологических клиник доктора Бангиева. Звоните звездочка 9442.
12: Жаркое лето в Center Car.
13: Более 300 автомобилей из первых рук по лучшим ценам, включая новые.
12: Center Car Azur. Мебель DAX. Ришон Ле Цион, Лещанский 3.
14: Кондиционеры по самым низким ценам.
15: Можно еще ниже.
16: Кондиционеры по самым низким ценам.
15: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
17: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
18: Еще ниже.
17: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
14: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
3: Реклама.
1: Прогрев шоу на первом.
3: Реклама.
19: Спонсор программы – магазин кейтеринг при фабрике «Мантис». Любите настоящую восточную и кавказскую кухню? Тогда вам точно туда. В «Мантис» вас ждут золотистые чебуреки, сочная самса, домашние хинкали и пельмени, ароматный лагман и многие другие блюда, приготовленные вручную по традиционным рецептам и только из свежих и качественных продуктов. Хотите приготовить любимые блюда дома? Забирайте полуфабрикаты ручной работы. Вкус останется тем же, а времени на готовку уйдет гораздо, гораздо меньше. И внимание всем любителям плова. Каждый четверг и пятницу шеф-повар готовит настоящий восточный плов. А каждый день здесь можно купить свежий хлеб из тандыра и ароматную фокаччу. «Мантис» ждет вас в Ришон Ле Цион, промзона Рамат Элиагу, улица Ицхак Бен Цви, 23. Кстати, для гостей бесплатная парковка. «Мантис» – вкус, к которому хочется возвращаться.
3: Реклама.
1: Прогрев шоу на первом.
20: Сундук Баха.
21: Почему каждый раз, когда заканчивается стирка Samsung, тебе подмигивает Шуберт? Потому что звук, который ты слышишь, это музыка 19 века. И она живет у тебя дома чаще, чем в концертном зале. Речь о форели Франца Шуберта.
22: Die
21: Композитор написал эту песню в 1817 году на стихотворение немецкого поэта Шуберта. Это незатейливая история про прозрачный ручей, в котором резвится маленькая форель, а рыбак пытается ее поймать. Он мутит воду, и рыба попадается. Вообще, сам стих заканчивается моралью, где автор предупреждает молоденьких девушек быть осторожнее с коварными ухажерами. Но Шуберт выкинул все эти назидания и оставил лишь саму сцену с рыбкой. Вода, движение, свет, легкая мелодия. Через несколько лет Шуберт отправляется в поездку по Верхней Австрии. Говорят, это был один из самых спокойных и счастливых периодов его жизни. Там он узнает неожиданную вещь. В домах, где любят музыку, уже есть его песни. Причем не изданные, а переписанные от руки. Его музыку поют и играют люди, которых он даже не знает. Шуберт думал, что остается композитором для узкого круга. Оказалось, все совсем иначе. В одном из городков он знакомится с Сильвестром Паумгартнером, промышленником и большим любителем музыки, который в восторге от песенки «Форель». После этой встречи Шуберт возвращается в Вену и пишет фортепианный квинтет, в котором развивает тему форели. Не по заказу, не ради славы, а скорее как ответ на личную симпатию,

0: дают носки и полотенца, даже не подозревая, что это одна из самых очаровательных страниц музыкального романтизма. Что мне особенно нравится в этой истории, Шуберт мечтал, чтобы его музыка жила долго. Вряд ли он мог представить, что спустя 2 столетия его форель будет означать для человека одно простое и очень приятное сообщение – стирка окончена. На сегодня все, но новую историю, кто как творил и чем вдохновлялся, расскажу я, Светлана Карабут, в свежем выпуске
1: «Сундук Баха». Прогрев шоу на первом.

0: Прогрев шоу на первом.
1: И еще больше интересно, что же творится у нас в мире. Лен, помнишь, ты рассказывал новость, где робот-пылесос спас хозяина, да, заблокировал, да, дверь и так далее и тому подобное.
2: Спас? Он его...
1: Он же решил, что опасность.
2: Согласна.
1: Соответственно, спас. Автоматический кошачий туалет помог разоблачить девушку, которая изменяла.
2: Чего?
1: Да.
2: Каким образом?
1: А вот смотри, значит, мужчина по имени Кен терзался мрачным подозрением, что он был почти уверен, практически уверен, что девушка Кэтрин изменяет ему со своим кузеном. Он никак не мог ее, значит, вопросами вывести на чистую воду. Что?
2: Кузен, это, я так понимаю, типа двоюродный брат.
1: Да. Так вот, и все-таки он смог поймать свою любимую на тот момент, значит, с поличным. И в этом ему помог, как ни странно, автоматический кошачий туалет. Запоминайте, как он называется. Little Robot 5 Pro. Если надо, покупайте. Когда Кэтрин удалилась в ванную комнату, чтобы поговорить по телефону с двоюродным братом, она так часто делала, кавалер вспомнил, что там же стоит робот-лоток кошачий, у которого есть видеокамера. Подключившись к этой видеокамере, Кентон влюбовался всей вот этой вот картинкой, когда его любимая девушка, полуголая, разговаривала по видеосвязи со своим двоюродным братом, всякие позы там принимая. Он ее поймал с поличным, потом, значит, это все ей показал. И, естественно, они расстались. Он, с одной стороны, расстроился, что отношения закончились, с другой стороны, жизнь теперь у него хорошая. Он не живет во лжи. Как
2: слушайте,
1: вам?
2: Это ты знаешь. Ну, а с, вот с одной стороны...
3: Сейчас челюсти подберем.
2: С одной стороны, да, это на самом деле очень круто, когда вот вся эта история не очень хорошая заканчивается. Вот, но мне немножко претит тот факт,
1: кузен?
2: Что... Нет, не кузен. А то, что парень решил прибегнуть вот к помощи робота-пылесоса именно вот к этой вот камере. Но... Это же вот, ну, это слежение, это нарушение личного пространства.
1: Понимаешь?
2: И все такое.
1: Я же сократила всю эту новость, чтобы самую суть рассказать. Смак, фарш, как говорится. А он ее много раз спрашивал, говорит, ты мне изменяешь. Он пытался поговорить, она просто шла в отказ. Она не признавалась нигде, ни в чем, но он уже так больше жить не мог.
2: Когда жизнь невозможно повернуть назад.
1: Да, и он такой, не хочешь по-хорошему? Видеокамеру сюда.
2: Фарш из котлет не восстановишь.
1: Типа того.
2: Так, слушайте, а у меня есть тоже новостишка интересная. В пригороде французского Лиона полиция провела, пожалуй, самую медленную в своей практике и самую ароматную спецоперацию недели.
1: Опять ароматную?
2: Ночью местный бездомный умудрился угнать огромный фургон, который был под завязку набит свежеиспеченными утренними багетами и круассанами.
1: Ну кто его осудит?
2: Парни из жандармерии бросили в погоню, они включили сирены, но вот этот парень, угонщик, да, он даже и не думал прибавлять газу, то есть тапку в пол не было. Он просто вальяжно ехал по трассе со скоростью трактора приблизительно 20 км в час, держа в руке одной руль, а в другой чашку украденного же кофе и методично уничтожал еще теплую выпечку. Когда копы его наконец заблокировали, мужчина сыто улыбался и честно признался, что просто безумно хотел позавтракать как король.
3: Уголовка, а кушать хочется всегда.
1: Кто его осудит?
2: Согласна, никто не осудит. И тут история умалчивает, чем все это дело закончилось. Понимаете?
3: А я знаю, чем может закончиться свадьба.
1: Чем?
3: В США было празднование свадьбы в городе Милуоки, штат Висконсин. Так вот, дружок жениха, 41-летний Томас Уильямс, во время свадьбы ему сделали замечание, чтобы он перестал есть фрикадельки руками и пользовался вилкой. Как вы думаете, что он сделал?
2: Что?
1: Выкинул, то есть опрокинул эту тарелку на невесту.
3: Суть заключается в том, что он достал пистолет и начал стрелять по людям.
2: Обалдеть.
1: Ну вот это уже плохо.
2: Это какое-то так себе. Фрикадельки, свадьба и пистолет.
3: Женщина рассказала полиции, что видела Уильямса на кухне, который ел руками. Прям на кухне. Ну. И сказала ему воспользоваться тарелкой, вилкой и выйти вообще к людям, после чего он якобы ее ударил. После чего он взбесился, у него были какие-то, оказывается, психологические или психические проблемы со здоровьем, и он пошел по людям шмалять.
1: У меня вопрос. Фрикадельки были с чем?
2: Хороший вопрос.
1: Там какой-то ингредиент.
2: Секретный.
3: Интересно, интересно.
2: А чем все это дело закончилось?
3: Вот об этом я не думал.
2: Чем все дело закончилось? Копы там приехали?
3: Копы приехали, забрали его в полицию. Сейчас идет расследование. Новость вчерашняя, поэтому что, как будет?
1: Ждем.
3: Ждем, ждем, ждем.
1: Что же будет? Как сериал?
2: Что будет, что будет?
1: Смотрите следующую серию.
3: Мурило Бенисио, Джованна Антонелли.
2: Да.

0: Лучшая музыка. 89.1 FM.
1: Реклама. В каждой компании есть свое излюбленное местечко для отдыха. И каждый из нас берет самое, на его взгляд, важное. Если опаздывает, то уверен, что без него не начнут. Я всегда отвечаю за пиво. А если я покупаю пиво, то только Оболонь. Уже многие-многие годы.
2: Оболонь. Без него не начнут.
3: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
4: Чертог. Легендарная вода Узбекистана. 22 минерала. Кальций, магний, йод. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чертог.
5: Работа в атмосфере творчества. В детский продюсерский центр K-Stars срочно требуется администратор. Звоните прямо сейчас. 052-533-5530. 052-533-5530.
6: Центр Кар с вами всегда и в любой ситуации. Азур Дере Хашива 9.
7: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
8: Вода на полу в ванной? Ребенок устроил потоп? Расслабьтесь. Межкомнатные полимерные двери Орель абсолютно не боятся влаги. Они не разбухнут и прослужат десятилетия. Выбирайте настоящее израильское качество от производителя. Двери Орель. Стильный щит от сырости в вашем доме. 050-302-888-0.
9: Мебель ДАКС. Ришон ЛИЦОН, Лещанский 3.
1: Реклама.
0: Лучшая музыка.
10: Первое радио.

0: Прогрев шоу на первом.
1: Реклама. Друзья, вот согласитесь, как приятно, когда еда напоминает домашнюю.
2: Угу.
1: Когда все приготовлено с душой, вкус именно вот какой-то такой, каким вы его помните из детства. Если вы любите настоящую кухню Востока, обязательно, обязательно, я просто заклинаю вас заглянуть в магазин кейтеринг при фабрике «Мантис». Здесь вас ждут сочная самса, золотистые чебуреки, домашние пельмени, вареники, кюрзе, хинкали, ароматный лагман, бахш, душпюре и свежая выпечка и многое-многое другое. Все естественно, друзья, готовится вручную, только из качественных продуктов. А если хотите порадовать семью настоящим пловом, запоминайте, каждый четверг и пятницу шеф-повар лично готовит ароматный восточный плов. И, конечно, каждый день здесь можно купить свежий хлеб из тандыра и вкусную фокаччу. Кстати, если времени на готовку нет, просто возьмите домой полуфабрикаты ручной работы. Быстро, удобно, вкусно, дома поедите и будет вам счастье. Ждем вас по адресу Ришон Лицеон, промзона Аромат Ильягу, улица Исхак Бен Цви, 23. Для гостей есть бесплатная парковка. Мантис, друзья, это когда хочется по-настоящему домашнего вкуса.
3: Реклама.

0: 8:52.
1: Ты знаешь, что если так вот, ну, не особо вслушиваться, такое ощущение, что это Артур Пирожков. Да.
0: Энтузиазм.
1: Похоже, очень похоже. Но ты прав, 8:52 эфирное время. У нас первое радио на вашей любимой волне 89.1 FM. Ребят, спасибо огромное вам за то, что вы это все время были с нами, слушали эти вот совершенно дурацкие новости. На мой взгляд, такие новости просто иногда поднимают настроение.
2: Ну, они, конечно, нужны, если они бы, нужны,
1: если
2: они
1: вот
2: должны.
1: Там не брать без стрельбу там и все такое прочее. Но вот, вот эти вот всякие там еноты, медведи, мне кажется, это весело.
2: Роботы,
0: обезьяны, кошалоты,
2: изменники и так далее. Так
1: и зеленые попугаи.
2: Знаете, все тайное становится явным, да? Короче говоря, дорогие наши друзья, сразу после прогрев-шоу не переключайтесь. Почему? Да потому что Павел Маргулян уже готов раскрутить колесо обозрения. Самые громкие заголовки, главные темы и все, о чем сегодня говорят израильская пресса, уже в 9:00.
1: Ага, вот уже буквально вот-вот совсем скоро. И хочу обратить ваше внимание, что в 8 вечера в эфир Первого радио выйдет программа «Не по Фрейду» с Александром Солнцевым и Владленой Прешель. И гость сегодняшнего эфира – один из самых неоднозначных инфлюенсеров Рунета, эпатажный блогер Иллария Гофман-Юрьев, которого, ну, либо обожают, либо хейтят. Разговор пойдет о том, какова реальная цена популярности, как выжить под шквалом интернет-осуждения, откуда брать смелость быть собой и почему общество так агрессивно реагирует на тех, кто не вписывается в общепринятые рамки. Ребята, обязательно включайте Первое радио сегодня в 20:00, потому что это, во-первых, смотреть в записи нельзя, а во-вторых, это будет максимально откровенно и даже, я бы сказала, жестко.
0: И, конечно же, подписывайтесь на наш YouTube-канал Первого радио, Первое радио 89.1 FM, друзья, потому что если вы, не дай бог, пропустили какой-то прямой эфир или не увидели какую-то программу, не услышали, все это будет там. Первое радио, YouTube-канал, подписываемся.
1: Будет там, да, будет там.
0: Простите,
1: но...
0: пожалуйста.
2: Кстати, на YouTube уже есть даже новый плейлист «Города Израиля». Мы подготовили очень интересные факты для вас, так что находите этот плейлист, слушайте и открывайте для себя что-то новое. Город.
1: Ну а мы, ребят, на этом с вами прощаемся. Спасибо огромное, что были здесь, обняли, поцеловали, поставили на место и ушли.
0: Лена Семенова.
2: Еще перед этим покружили.
1: Кристина Кипнис.
2: Андрей Ежов.
0: Бай.
1: Пока.

0: Прогрев шоу на первом.
1: Я за кофе.
2: Реклама. Мантис. Вкуснейшие блюда восточной и кавказской кухни. Мантис. Ришон Ле Цион. Бен Цви 23. А в четверг и пятницу шеф готовит настоящий плов.
3: Привет! Как тебе удается ездить на идеально чистой машине?
4: Все просто! Ситивош Экспресс. Всего за 99 шекелей в месяц мой хоть каждый день в любом из 30 филиалов в Израиле. Абонемент на сайте Ситивош.co.il. Работаем до 9 вечера.
5: Аждутская компания по туризму приглашает на фестиваль кухни народов мира «Амим в Этаамим» 6 и 7 июля. Парк Ганалишева. Начало 18:30. Все блюда до 20 шекелей. Вход свободный. Ждем вас в Аждоде. Приятного аппетита! 7 клинических исследований доказали. Бикюройзер побеждает боль. И сегодня специально для слушателей Первого радио 50% скидка на модель Pro и 30 дней пробного периода с гарантией полного возврата денег. Для заказа звоните звездочка 34 14 звездочка 34 14.

0: Целебная минеральная вода «Борсек». Здоровье в каждом глотке.
1: Оболонь. Без него не начнут.
2: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
3: Мебель «Дакс». Ришон Ле Цион, Лещанский 3.
0: Реклама.
4: Девятый вал футбольных результатов. Море информации. Как бы не налететь на рифы.
5: Эй, капитан! Впереди земля!
4: Открывая футбольную Америку. С 12 июня по 20 июля. Каждый день подробно о Мундиале на нашей волне.
6: Первое радио. Новости.
7: В Нетании убит известный раввин Амос Гуэта. Подробнее через несколько секунд. Девять часов Израиля. У микрофона Светлана Карабут. Здравствуйте. В Нетании этим утром был убит 75-летний раввин Амос Гуэта, известный в городе глава Ешивы. В критическом состоянии он был доставлен в больницу Луниада, где вскоре скончался, не приходя в сознание. По данным следствия, раввин был зарезан человеком, страдающим психическим расстройством. Полиции известна личность подозреваемого, однако он пока не задержан, ведутся его поиски. Подозреваемый входил в окружение раввина. Добавим, что в утренние часы произошло еще два убийства. В Шфараме 24-летний водитель автобуса Али Суад был застрелен на автостоянке. Вскоре после этого 21-летний житель Басмат Тивона был убит на парковке торгового комплекса в Ягуре. Президент США Дональд Трамп в последние дни рассматривал возможность возобновления полномасштабной военной кампании против Ирана, сообщает Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников. По данным издания, Трамп обсуждал военные варианты с главой Пентагона Питом Хекситом и председателем Объединенного комитета начальников штабов генералом Дэном Кейном. Часть представителей администрации описывала возможный новый этап ударов как попытку завершить работу в Иране. Однако президент в итоге решил пока не отказываться от дипломатического трека. Трамп сказал что новый масштабный раунд ударов может сорвать переговоры и затруднить достижение главной цели Вашингтона – демонтажа иранской ядерной программы. Переговоры с участием посредников проходят в Дохе. Среди обсуждаемых вопросов – ядерные ограничения, ситуация вокруг Ормузского пролива и требования Ирана, связанные с судоходством. Глава партии Яшар, бывший начальник генштаба ЦАЛя Гади Айзенкот, накануне официально запустил предвыборную кампанию, назвав предстоящие выборы судьбоносными для безопасности, единства и души Израиля. В своей речи он заявил, что возглавляемое им правительство увеличит численность армии, чтобы снизить нагрузку на резервистов, и сформирует государственную комиссию по расследованию провалов 7 октября. Айзенкот пообещал, что правительство, которое сформирует его партия, будет работать в интересах всего народа, не отдавая предпочтения отдельно. Группам. Министр транспорта Мири Регев и министр финансов Бецалель Смотрич согласовали возмещение израильским авиакомпаниям 70% расходов на стоянку их самолетов за границей в период операции «Львиный рык». Объем выплат четырем авиакомпаниям оценивается в диапазоне от 50 до 100 миллионов шекелей. Следует отметить, что авиакомпании продолжают переговоры с правительством о компенсациях за другие убытки. «Эляль» оценивает свои убытки за период войны в 120 миллионов долларов. «Исраэль» и «Аркея» сообщили об убытках в 250 тысяч долларов в сутки. И о погоде. Температура воздуха сегодня останется в пределах среднесезонной, малооблачно. Днем в Иерусалиме 30 градусов, в Тель-Авиве 31, в Хайфе 28, в Бершеве 33, в Эйлате 40. Эфир продолжает «Колесо обозрения». Развитие событий в следующем часе.
0: Колесо обозрения с Павлом Маргуляном.

0: Доброе утро, уважаемые радиослушатели. Колесо обозрения. Четвертый раз на этой неделе программа выходит в эфир, в которой мы знакомимся с содержанием сегодняшней израильской прессы, как обычно. Необычно то, что сегодня первый день июля, начало каникул у школьников младших классов и детских садов, и яслей. Лето для них начинается именно сегодня. Вот Хофиш Агадоль, то, что называется, большие каникулы. С чем мы их и поздравляем, и их, и родители. Я не знаю, для родителей это облегчение или наоборот. Новые проблемы с тем, что куда девать детей, когда родителям надо на работу. Но, тем не менее, это было ожидаемо, скажем так. Время 9 часов и почти 5 минут. Андрей Ежов и я, Павел Маргулян, вместе с газетами «Исраэль Айом», а «Арци» идет охранот в студии. Знакомимся с информационной картиной вчерашних суток, такой, какой ее видят редакции и журналисты этих газет. Колесо обозрения на Первом радио. Галерея и «Демаркер», и «Культура и экономика», ежедневные приложения газете «Арец», «Зманим плюс», приложение, которое по средам выходит в газете «Идет Ахронот», в основном обращенное к читательницам газеты. Ну, я всегда обосновываю, почему я так решаю, потому что на третьей полосе тут фотографии и перечисления новых товаров, которые появляются в наших магазинах, и в 90% случаев это товары для женщин. Вот сегодня мы видим фотографии, модели, платья, такой летнего сезона, блузки, косметика и так далее. И обычно здесь интервью с какой-то представительницей женской части нашего общества, которая добилась какого-то успеха. И вот мне приятно было, я, по-моему, позавчера рассказывал радиослушателям программы PM, включил там новую песню во втором часе, как я всегда делаю, кого-то из израильских исполнителей, и это была Нуно, и говорил о том, что она становится все более и более популярной, ее упоминают везде. В общем, представил слушателям ее новую песню, и сегодня я смотрю Нуну на обложке приложения «Зманим плюс». Ну, зовут ее Наоми Аарони Галь. На сцене она Нуну, известна своим поклонникам, фанам. Пришла, популярность ей пришла после социальных сетей, ТикТоков, Ютубов и так далее. И она, тут рассказывается о ней, о ее судьбе, и в честь того, что она записала «Джамбо Джей», это такой гимн Маккабиады, который у нас начинается в эти дни. В общем, на нескольких полосах интервью с Нуну в этом приложении. Дальше рецепты мы видим, страницы досуга, как всегда, во всех приложениях газеты, и спортивные, конечно же, полосы, которые рассказывают о том, в первую очередь, что происходит на чемпионате мира по футболу. И сегодня какая-то газета, не помню какая, говорит, по-моему, «Исраэль Айом», говорит о «закат классической Европы». Вот такой драматический заголовок. Ну, по следам того, что две команды, Германия и какая еще, и Голландия, по-моему, да, Нидерланды, выбыли из розыгрыша чемпионата мира. И вот, значит, парад Мецада Буша, ну, стыда, что ли, участники, футболисты сборной Германии уходят с поля, с футбольного поля и вообще с чемпионата мира. Они проиграли Парагваю по пенальти, Голландия по пенальти проиграла Марокко, ну вот Норвегия осталась, она выиграла 2-1. У берега слоновой кости, или Хофа Шинхаф, как его называют на иврите. Франция вчера обыграла Швецию со счетом 3-0, и Франция показывает очень хорошую игру. Мексика тоже выиграла. Ну вот две таких европейских команды, Нидерландов и Германия, выбыли из чемпионата. Об этом грустные лица членов сборной Германии здесь вот на многих фотографиях на этих полосах спортивного приложения. В спортивных полосах приложения «Зманим плюс». Газете «Идет Ахрону». Вот, давайте мы теперь посмотрим на главные заголовки нашей прессы. Они сегодня на разные темы. Начнем с «Идет Ахронот». «Идет Ахронот» печатает вот такую статистику. проценты, ну, над этой статистикой вот такая строчка, значит, психологическая цена махир нефши, то есть, да, которые платит израильское общество после тысячи дней войны. Ну, тут вот подсчитали и выяснили, что 7 октября прошло 1000 дней, и эта дата, ну, очень круглая дата, как вы понимаете, она отмечена некоторыми материалами, и не только материалами, но и действиями, о которых мы позже скажем. Будут специальные какие-то церемонии, церемонии памяти и так далее. Тут есть таблица в одной из газет, которая указывает, мы дойдем до нее, я вам назову. Но идет Ахронот на свою первую полосу, вносит вот такую статистику. Тут проценты 75%, крупным шрифтом 42%, 35%. Что имеется в виду? 75% детей-милуимников, 42% резервистов, другими словами по-русски, если говорить, 42% значит, их супругов или бней-зуг, ну, или партнеров по жизни, и 35% самих военнослужащих страдают от каких-то признаков посттравмы после тысячи дней войны. Вот об этом пишет газета. В подзаголовке здесь написано: в то время, когда правительство пытается закрыть сделки, чтобы узаконить уклонение от службы в армии для учащихся ешив и для ультраортодоксов, те, кто несут на себе всю нагрузку, противостоят последствиями, которые из дома. Ну вот и психологические последствия, и экономические последствия, и многие другие последствия. Эта газета говорит, что это следует из обширного обследования, которое сделал университет Райхмана, и он обнаружил глубину вот этого кризиса, который наблюдается в израильском обществе. Ну, напомню, институт университет Райхман, это Герцлийский междисциплинарный университет. Вот он провел такое исследование, и его результаты газета сегодня, часть его результатов газета вынесла на первую полосу. Ну, давайте я, раз уж мы говорим на эту тему, на четвертой полосе здесь статья «Краф аля байт», то есть «Бой за дом». Газета публикует результаты вот этого исследования. Ну, вот они невеселые, скажем так, вот судя по тем процентам, которые показаны в этом исследовании. Это главная тема, идет Ахронот. Еще две темы на первой полосе. Остаются сзади, то есть брошенными, так можно перевести, нишарим миахор, это инвалиды, которые передвигаются на инвалидных креслах в нашей стране. Ну и здесь тоже результаты исследования, по-моему, это госконтролера, что многие автобусы не приспособлены для того, чтобы такие люди могли подняться в автобусы и ездить в нем. Не хватает стоянок для инвалидов и отсутствует выполнение закона со стороны муниципалитетов. Ну, наверное, то, что заняты инвалидные стоянки и так далее. Газеты писали, помните, когда-то было обнаружено, что количество наклеек или прав на инвалидную машину резко возросло в последнее время, и подозревается, что муниципалитеты, ну, самое мягкое подозрение, что слишком легко выдают такие наклейки, а самое немягкое подозрение, что каким-то мошенническим путем люди получают такие наклейки для того, чтобы у них было какое-то преимущество, чтобы могли парковаться в удобных местах и так далее. В общем, газета пишет о том, что транспортная система нашей страны не замечает сотни тысяч людей, у которых физические ограничения какие-то есть. Вот такой материал, начало его на первой полосе газеты идет Ахронот. И еще один заголовок: увеличение нагрузки на резервистов. Что имеется в виду? В январе вступит в силу решение о сокращении обязательной воинской службы с 32 месяцев до 30. Правительство не собирается обсуждать увеличение этой воинской службы до 36 месяцев. И если бы это произошло, то могло бы это могло бы сэкономить воинскую службу 8 тысяч резервистов ежедневно. То есть на 8 тысяч нужно было бы армии меньше людей, потому что больше было бы в регулярной армии, но ничего с этим не делается, и поэтому в январе многие покинут службу, а вместо них никто не придет. Сократится срок воинской службы. Об этом пишет материал Йоси Яшуа, военный обозреватель газеты «Идет Ахронот». Вот такие темы в газете, в этой газете. Давайте посмотрим на «Исраэль Айом». Газета печатает фотографию заседаний комиссии Кнессета. И тут процесс голосования, люди некоторые с поднятыми руками, в основном это я вижу члены коалиции, представители коалиции голосуют за что-то, и значит, заголовок такой: «ХОКСОТ – основной закон, пицуль архивра», то есть основной закон — раскол в обществе. Ну, имеется в виду закон, который продвигается сейчас в Кнессете, о том, чтобы придать статус изучающим Тору такой же, а некоторые утверждают, что даже более высокий статус над теми, кто служит в армии. И об этом вот этот главный материал в газете «Исраэль Айом» в подзаголовке, значит, над заголовком вот такая строчка: «Представитель армии предупредил, серьезное предупреждение, мы по дороге к тому, чтобы у нас было 90 тысяч уклонистов от службы в армии». А в подзаголовке газета пишет о том, что большая часть общества, включая тех, кто голосует за партию Ликуд, против закона, который позволит уклоняться от службы в армии ультраортодоксам. Так следует из опроса, который сделала газета «Исраэль Айом». Это последний опрос, который она опубликовала. Несмотря на это не волнует коалицию, которая спешит, значит, принять этот ХОКСОТ, то есть основной закон. Основной закон — лимуд Тора, то есть изучение Торы. И комиссия, которая готовит этот закон для голосования в Кнессете, значит, уже подготавливает его для первого голосования. Вы знаете, что у нас есть предварительное голосование Тромит, потом первое, потом второе и третье. Комиссия готовит его. Идет такой блиц по принятию такого закона. Значит, это сделка, которую Нетаньяху и Дерри спешат заключить за счет тех, кто служит в армии. Вот такая главная тема в газете «Исраэль Айом». Еще темы. Это «Персум решен», то есть газета говорит, что она первая об этом сообщает. «Без того, чтобы разоружить Хамас, Муэц это шалом», то есть, значит, ну, как она называется, Peace of Board, я вот помню на иврите, помню на русском, Совет мира, да, Совет мира, который должен руководить процессами в секторе Газа, значит, собирается создать в секторе гуманитарные районы, в которых не будет властвовать Хамас. Вот такая у него, такие у него есть планы, но напомню, что перемирие у нас было заключено в октябре прошлого года, 25-го, да, то есть прошло минимум полгода, каких-то реальных действий от этого Совета мира мы не видим, но зато пишут постоянно о планах, которые он собирается реализовывать в секторе Газа. Йоав Лимор, военный обозреватель этой газеты, пишет большую статью тоже по случаю тысячи дней войны. Его статья называется «Ницахон мухлят», выражение, которое знакомо нам почти всем, выражение, которое часто использовал Хамас во время... Нетаньяху в войне с Хамасом. «Ницахон мухлят» — значит полная победа, абсолютная победа. Это не то, что вы думали. Йоав Лемуар пишет, что военной победы мы никакой не видим. У нас все... Любой фронт, на котором шли военные действия или идут, это Хамас, это Хизбалла, это Иран, он остался открытым до сих пор. То есть там военные действия фактически продолжаются, или мы на грани продолжения военных действий. И поэтому Более того, этих фронтов стало больше, пишет Йов Лемор, но полная победа как раз-таки принадлежит не заявлениям политиков, а обществу израильскому, которое выдерживает вот такое состояние уже тысячи дней. Те, кто служит в армии, служат в армии и так далее. Вот им можно и приписать эту полную победу. Это самый Ницахон Мухлад, такова его колонка, начало которой публикуется сегодня на первой полосе газеты «Исраэль Айом». Мондиаль автоот, мондиаль сюрпризов. Здесь о том, что сборные Германии и Голландии выбыли из чемпионата, тоже на первой полосе. Ну и газета начинает печатать серию материалов, посвященных Дню независимости Соединенных Штатов. Через три дня Америка будет отмечать 250 лет, четверть тысячелетия существования независимости этой страны, и публикуют материалы исторические, посвященные истории Соединенных Штатов за эти 250 лет. Ну, давайте, передо мной газета «Аарец», но здесь заголовка, как всегда, много, а до первого рекламного времени осталось мало. Поэтому давайте мы сейчас послушаем рекламу, а потом после нее посмотрим, какие темы главные на первой полосе газеты «Аарец». Итак, реклама сейчас в нашем эфире, и потом продолжим нашу программу.
1: Колесо обозрения. Обзор израильской прессы.
2: Привет. Как тебе удается ездить на идеально чистой машине?
3: Все просто. City Wash Express. Всего за 99 шекелей в месяц мой хоть каждый день в любом из 30 филиалов в Израиле. Абонемент на сайте citywash.co.il. Работаем до 9 вечера.
4: Работа в атмосфере творчества. В детский продюсерский центр K-Stars срочно требуется администратор. Звоните прямо сейчас. 052-533-5530. 052-533-5530.
5: Самый лучший хлеб – это хлеб «Максим». Завтрак и обед только вместе с ним.
6: Покупайте хлеб «Максим» в магазинах Израиля.

0: Здоровый. Целебная минеральная вода «Борсек». Здоровье в каждом глотке.
1: Вода на полу в ванной? Ребенок устроил потоп? Расслабьтесь. Межкомнатные полимерные двери «Орель» абсолютно не боятся влаги. Они не разбухнут и прослужат десятилетия. Выбирайте настоящее израильское качество от производителя. Двери «Орель». Стильный щит от сырости в вашем доме. 050-302-888-0.
2: Мебель «Дакс». Ришон ле Цион, Лещанский 3.
3: Реклама.
4: Деспотизм не может существовать в стране до тех пор, пока не уничтожена свобода прессы, подобно тому, как ночь не может надвинуться, пока солнце не зашло. Чарльз Калеб Колтон.
5: Колесо обозрения с Павлом Маргуляном.

Колесо обозрения, часть вторая, 9 часов 22 минуты. Газета «Арец» вместе с нами. Смотрим на ее главные материалы. Первая полоса. Машина, которая только что взорвалась, вся в огне. Джип, судя по всему. «Хайфа вчера». Такая подпись под фотографией. Ну, это очередные криминальные разборки, судя по всему, в нашей стране. И газета напоминает читателям о статистике. Первая половина 26-го года. Убито было в стране 169 человек. Во всем, в течение всего 2022 года, то есть когда до начала работы нынешнего правительства, нынешней коалиции в 2022 году, за весь год погибло, было убито 149 человек. То есть тогда, в 2022 за весь год 149, сейчас за полгода 169. Вот это фотография, такая подпись под ней в газете «Арц». Главный заголовок газеты, судя по размеру шрифта, звучит следующим образом. Навстречу выборам Шабак усиливает свои усилия, я бы так сказал, извините за тавтологию, увеличивает свои усилия для того, чтобы завербовать участников демонстраций против правительства. Что значит завербовать? Что имеется в виду? Я тоже удивился, для чего они должны их вербовать, участников этой демонстрации. Но здесь, в этой статье, газета пишет следующее, что, по крайней мере, есть свидетельство 8 человек, которые активисты в демонстрациях против правительства, которые заявили о том, что к ним обратились представители Шабака с предложением. Значит, во-первых, они хотели получать информацию о тех местах протеста, которые запланированы, а потом, чтобы, скажем так, купить этих людей, купить и в переносном, и в прямом смысле, сейчас поймете, о чем речь, они им говорят так: давайте вы нам будете говорить, где вы участвуете в демонстрациях, где против вас там выступают крайне правые, ну вот Мордехай Давид, наверное, ему подобный, и мы будем высылать туда своих людей для того, чтобы погасить накал страстей в этих местах. И вот эти люди, к которым обратились представители Шабака, говорят, что понятное дело, что на самом деле они хотят знать, где проходят демонстрации, для того, чтобы контролировать демонстрации, для того, чтобы взять на заметку тех людей, которые участвуют в этих демонстрациях. И более того, сотрудники Шабака говорили, что если ты согласишься с нами сотрудничать, мы будем, значит, делать тебе дорогие рестораны оплачивать, покупать тебе одежду, обувь. В общем, хорошие деньги будешь получать за это. Вот такую информацию пишет газета «Арец» в своем главном материале о попытках сотрудников Шабака завербовать участников демонстрации против правительства. Под видом того, ну, судя по настроению этой статьи, под видом того, что они хотят, значит, быть там, где бушуют страсти, для того, чтобы предупредить какие-то, может быть, физические столкновения и так далее. Страсти на демонстрации. Дальше, значит, закон об изучении Торы. Тут газета пишет уже, я вам говорил по материалам, я, видимо, недопонял с Ролеем, что комиссия готовит к первому чтению, а Арт сообщает, что он уже принят в первом чтении Кнессета. Осталось дообсуждать его на комиссии, потом второе и третье чтение. И начались обсуждения, значит, какого-то законопроекта о том, чтобы прекратить задержание уклонистов от службы в армии. Ну, то есть это как раз то, о чем пишет вся наша пресса. Она сравнивает заявление Нетаньяху, которое он сделал на последней пресс-конференции, что он хочет его планы создать правительство национального единства, чтобы погасить, уменьшить раскол в обществе. А в то же время газета пишет, что с одной рукой он заявляет это, а с другой рукой коалиция продвигает законы, которые этот раскол увеличивают. Законы о прекращении задержания уклонистов, законы о том, чтобы придать официальный статус изучающим Тору, чтобы их не брали в армию, и так далее. Вот подобные законы. Значит, в Кнессете идет быстрый процесс для того, чтобы попытаться принять эти законы, потому что работать нынешнему Кнессету и принимать законы осталось меньше месяца. Я вам говорил, что в конце июля должно быть
официально объявлено о начале предвыборного периода, который ограничивает действия правительства и Кнессета в принятии разных законов. Дальше. Ну, тут такая строчка на политическую тему, которая отсылает нас к статье на третьей полосе. Это то, что какое-то время тому назад, вы помните, Беннет и Лапид, объединившись в партию Яхат, настаивали на том, чтобы Азенкот присоединился к ним. Это создаст один большой блок, который будет намного больше партии Ликуд. И это как бы будет весомая такая часть предвыборной борьбы. Но сегодня, пишет Равид Хехт в этой статье, уже не они приглашают Азенкота, а они нуждаются в том, чтобы Азенкот был с ними, поддерживал, потому что Азенкот уже прочно по опросам опережает партию Яшар. Яшар — это партия Азенкота, Яхат — это партия Беннета Лапида. Значит, они будут, им будет нужно, чтобы Азенкот их как-то поддержал для того, чтобы просто выжить, потому что их позиции в опросах последние недели уменьшаются, а Азенкота растут. Вот это на политическую тему. Следующий материал в газете «Арец» говорит о том, что полиция в противоречии с законом, закон не позволяет это делать, пригласила журналистов для процесса того, как они задерживают в Южном Тель-Авиве участников подростковых банд. Помните, был недавно, после Дня независимости, убийств, которые были, много разговоров, что есть подростковые банды, применяющие насилие с ножами и так далее в Южном Тель-Авиве. Есть такая. И вот полиция, видимо, проводит рейды по задержанию этих подростков. Это в том числе и подростки иностранных рабочих. И вот на такое задержание, такие задержания полиция устраивает показательные задержания, приглашает журналистов. Газета утверждает, что это противоречит закону. Больше российских

По спасению мелеющего мертвого моря. Экологи об этом кричат. Мертвое море высыхает. Правительство вот уже практически 6 лет не занимается этим вопросом. Ну и сенсационная новость в американской баскетбольной лиге NBA. LeBron James оставляет команду Lakers после того, как 8 лет он играл в ее составе. Об этом Арец тоже пишет на первой полосе. Так, возвращаюсь к «Идет Охронот», с которой мы начали. Начинаем листать эту газету. Карикатура, как обычно, третья полоса, карикатура. Сегодня герой карикатуры Итамар Бен-Гвир. И, если можно так сказать, герой — это последние криминальные убийства. Несколько дней последних, которых было много, включая взрывы машин и так далее. И, значит, нарисовано так. Бен-Гвир стоит на асфальте, на котором мелом нарисованы контуры лежащих людей. Знаете, как в детективных фильмах нам показывают, как обводят мелом убитого человека, для того, чтобы понять его позу, когда тело унесут и так далее. И вот вокруг него сплошные вот такие контуры на асфальте нарисованы. Справа от него горящая от взрыва машина, слева от него взорванная машина. А Бен-Гвир смотрит на мобильный телефон, на котором мы ясно видим написано «ТикТок», и говорит такую фразу: «Вау, сколько у меня фолловеров, сколько людей присоединилось ко мне в ТикТоке». Вот такая карикатура про нашего министра национальной безопасности. Дальше, жители пограничных районов нашей страны. Пограничными районами у нас считается ТЭФ-АЗа, то есть рядом с сектором Газа, северные и близлежащие к районам Иудеи и Самарии на западном берегу. Они опасаются угрозы беспилотников. Газеты пишут, что террористические организации все больше и больше усилий прилагают для оснащения беспилотниками. Беспилотники стали самой большой угрозой в последние недели на севере нашей страны. И это видим не только мы, это видим и те, кто нам противостоят, наши враги. И вот жители этих районов опасаются, что это скоро будет опасность и над ними, в том числе и на нашей восточной, скажем так, зеленой черте, которая прилегает к Иудее и Самарии. Об этом тоже статья в «Идет Охронот». Милуимники заплатят, резервисты заплатят, но это по поводу того, что вот не принимается закон об удлинении сроков обязательной воинской службы. Значит, высокопоставленные ортодоксальные духовные лидеры, которые потеряли вообще все... Есть такое сленговое выражение «потерял». Ты потерял, потерял границы, скажем так, не помню его, но это по поводу высказывания одного из раввинов на съезде, по-моему, партии ШАС, Рав Изди, который проклял начальника генерального штаба Эйяля Замира на своем выступлении, что было осуждено многими, в том числе и премьер-министром. Гадя Азинкот представил программу своей партии, пишет газета. У Израиля нету привилегии вновь ошибиться, заявил он. Значит, это презентация кампейна. Кампейн — это название предвыборной кампании любой партии, называется кампейн на английском у нас. Значит, глава партии Яшар Гадя Азинкот обязался увеличить число военнослужащих. И за счет этого ограничить количество дней резервистской службы. А также бывший Рамоткаль, хотя он не упомянул Нетаньяху в своем выступлении, но тем не менее он обвинил руководство страны в расколе общества. Вот это пишет газета «Идет Охронот». Что еще? Газета пишет о том, что армия ликвидировала террориста в секторе Газа, который был ответственен за содержание заложника Рома Брославского. Ром Брославский, опубликовал информацию о том, что террорист исламского джихада, который был ликвидирован вот вчера или позавчера, над ним издевался, плевал ему просто вот в рот и указывал другим применять пытки по отношению к Рому Брославскому. И Ром в конце написал: «Теперь отдыхай в аду».
написал Рома Брославский по поводу вот его ликвидации этого террориста. Здесь же газета печатает, идет охранота, я вам говорил,

0: что вот много мероприятий сегодня вечером, они начнутся и завтра весь день будут происходить по случаю тысячи дней войны, тысячи дней с 7 октября. Значит, в 8 часов на перекрестке с Шаар-а-Негев будет церемония специальная. Потом в Тель-Авиве в 6 утра, значит, напротив посольства Соединенных Штатов. Ну, там я даже уже не знаю, то ли посольство, то ли консульство, потому что посольство официально находится в Иерусалиме, как вы знаете. Будет какая-то инсталляция на пляже. Ну, в 6 утра, потому что дальше уже слишком жарко, как вы понимаете. В 6 утра еще нормально. В 6:30 в различных районах страны начнутся демонстрации. В 7:10 демонстрация напротив дома премьер-министра и министров, домов премьер-министра и министров правительства. В 8 утра церемония семей тех, кто был убит на дискотеке «Нова». Вот на этой стоянке «Раим». Туда съедутся родственники погибших. В 10 часов минута молчания. Потом специальная выставка вещей, принадлежащих убитым. В 13 часов будут на экранах показаны фрагменты. Это в музеоне, в музеон Тель-Авив. Что такое музеон Тель-Авив? Честно говоря, я не знаю. Я знаю музеон Иерушалаим. В Тель-Авиве есть два больших музея, они называются по-разному. Один музей Эрец Исраэль, второй музей искусств Тель-Авива. Здесь написано музеон Тель-Авив, и я не могу точно сказать, в каком из них имеется в виду. Ну, наверное, где-то есть на сайтах точная информация. Дальше в 6 часов вечера завтра тоже будут демонстрации в разных районах нашей страны. Дальше в 7 часов вечера, значит, колонна пойдет от железнодорожной станции Савидор на Кикара Хатуфим перед музеем искусств как раз-таки Тель-Авива. И в 8 часов еще одна демонстрация, митинг по поводу переименования, видимо, этой площади Кикара Хатуфим на Кикара Зикарон перед музеем искусств Тель-Авива. Вот завтра целый день такие мероприятия будут. Так, международные полосы, газеты говорят о том, что Всемирная сионистская организация, у которой было здание в Лондоне, у которой в свое время его отобрали, значит, компания по недвижимости британская, значит, выгнала оттуда из целей безопасности, но Истадрута Ционит, да, Всемирный сионистский профсоюз, вышел на борьбу за возвращение этого здания, и борьба увенчалась успехом. И там, значит, ну, во-первых, газета пишет о том, что, значит, провозглашение создания государства было в Базеле, а борьба за создание государства была как раз-таки в этом здании в Лондоне. Это улица Great Russell Street 77. Там вновь прибита мезуза, и Всемирный сионистский форум или Гестадрут вернулся туда. И газета печатает фотографию и пишет о том, что в этом здании боролись за создание государства и Хаим Вейцман, и Бен-Гурион, и Нахум Соколов, и Зеев Жаботинский. Все хорошо знакомые нам имена. Здание возвращено организации Всемирного еврейского профсоюза. Значит, Дональд Трамп, поражение и победа. Вот такая статья. Что имеется в виду? В течение одного дня. Значит, политический удар Трампу, когда Верховный суд Соединенных Штатов отменил его президентское решение о том, что человеку не присуждается автоматически гражданство США, если он родился в США. До сих пор это было. Родился в США, ты получаешь гражданство в США. Значит, Трамп это пытался отменить. Верховный суд отменил отмену Трампа. Это осталось в силе. Но в то же время он постановил о том, что суды в разных штатах имеют право запрещать трансгендерам участвовать в женских видах спорта. То есть это теперь уже будет на решение судов в штатах, в каждом штате. Вот такие два решения. Ну, тоже Трамп этого добивался и вот добился в какой-то степени. А с другой стороны, того, чего он добивался, не добился. А у Путина закончился бензин. Следующая статья на международной полосе «Ярновод» пишет о том, что проблемы с бензином в России, в том числе и в Москве, люди часами стоят в очереди, ограничения по продаже бензина и подтверждение, значит, опасения драк. Фотография длинной очереди автомобилей на бензозаправку. По-моему, даже я вижу на ней надпись «Лукойл». Да, то есть в России из-за украинских ударов по нефтеперерабатывающим предприятиям нехватка бензина. Об этом пишет газета. Так, Конституционная комиссия Кнессета, которую руководит Симха Ротман, обсуждала вопрос разделения функций юридического советника правительства. Значит, туда пришли несколько заместителей Гали Бараф-Миара, юридического советника правительства, для того, чтобы высказать свои возражения по поводу формы этого закона. Но Симха Ротман сильно их ограничил. Некоторым он говорил говорить короче, а одного, Гиль Лимона, заместителя Гали Бараф-Миара, вообще приказал вывести из помещения, где обсуждался этот закон. В общем, Зубр это вот такая ссора, да, конфликт Ротмана с представителями юридического советника правительства на обсуждении вопроса о разделении ее полномочий. Об этом тоже пишет газета «Идет охранот» в своем материале. Мы делаем здесь остановку, господа, второй рекламный блок, а потом третья часть нашего обзор.
1: В эфире программа «Колесо обозрения». Обзор израильской прессы. На столе всегда у нас самый вкусный в мире квас от «Мама Мэри». Реклама.
2: Клинических исследований доказали. Бикюройзер побеждает боль. И сегодня специально для слушателей Первого радио 50% скидка на модель Pro и 30 дней пробного периода с гарантией полного возврата денег. Для заказа звоните звездочка 34-14. Звездочка 34-14.
3: Мантис. Вкуснейшие блюда восточной и кавказской кухни. Мантис. Ришон Ле Цион. Бен Цви 23. А в четверг и пятницу шеф готовит настоящий плов.
4: Здравствуйте, у микрофона Слава Шмидт, владелец компании Schmidt Kitchens. Выбор новой кухни – это большое событие. Мы специализируемся на производстве и поставке немецких кухонь, эталона качества, функциональности и стиля, используя только лучшие материалы, чтобы ваша кухня радовала вас на долгие-долгие годы. От первого эскиза до финальной установки мы создаем кухни, которые идеально вписываются в интерьер вашего дома. Мы превратим вашу мечту в реальность. Звоните 03-5-40-50-60. Давайте вместе создадим кухню, о которой вы всегда мечтали. С уважением, Слава Шмидт.
5: Alto Livello – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Alto Livello – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11. Ришон Ле Цион. Звездочка 9246. Работаем в субботу.
6: Напоминаю, что вы хотели записаться на профилактическую чистку зубов. Звоните звездочка 9442, сеть стоматологических клиник доктора Бангиева.
7: Оболонь. Без него не начнут.
8: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
9: Мебель ДАКС. Ришон Ле Цион, Лещанский 3.
10: Кондиционеры по самым низким ценам.
11: Можно еще ниже.
12: Кондиционеры по самым низким ценам.
13: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
14: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
15: Еще ниже.
14: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
16: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
1: Реклама.
17: Любой человек, управляющий средствами массовой информации, контролирует разум. Джим Моррисон.
1: «Колесо обозрения» с Павлом Маргуляном.

0: Продолжаем, господа. Третья часть обзора. Мы добрались до экономических полос газеты «Идет Ахронот». Ну, здесь главная информация о том, что Моше Гинди, известный застройщик и строитель, и владелец многих зданий, в частности, он продает, газета пишет о том, что он продает свою часть в владении каньона Зааф, тут рядом, через дорогу от нашей студии, в возрасте 78 лет Моше Гинди продает, значит, компании «Мигдаль» свою часть каньона за 840 миллионов шекелей и говорит о том, что он не собирается уходить на пенсию. Его следующее поле деятельности будет квартира в аренду. «Я не выхожу на пенсию, я полон энергии и люблю жизнь», — заявил Моше Гинди. Так, давайте мы начнем, полистаем газету «Исраэль Айом» уже, потому что мы еще и только с первой полосой ее ознакомились. Значит, «Махерат Хисуль», ну, это пишут обычно на магазинах, когда магазин закрывается, и там пишут объявление «Махерат Хисуль», то есть продажа по уничтожению остатков, распродажа остатков того, что есть в магазине, по очень низким ценам. Но сегодня газета публикует вот такой заголовок по поводу действий коалиции и законов, которые она принимает, в первую очередь, чтобы удовлетворить требования ультраортодоксов. Вот такая критическая статья. Ультраортодоксов, реформа в кашруте, это то, что дать партии ШАС еще несколько тысяч рабочих мест с высокой зарплатой тех, кто будет следить за кашрутом. Кстати, руководители муниципальных советов возражают против этого закона, потому что им надо будет изыскивать средства для оплаты зарплат этих людей. Основной закон для изучающих Тору, закон по разделению функций юридического советника правительства, закон о замораживании арестов уклонистов от воинской службы. Вот это все законы, которые перечисляются под заголовком «распродажа», скажем так, коалиции перед тем, как она уйдет на выборы. Статья Йова Лемора, которая говорит, что Ницахон Мухлад принадлежит израильскому обществу, а не тому, что имел в виду Нетаньяху, делая такие заявления. Совет мира откроет для жителей сектора Газа некоторые гуманитарные районы без Хамаса. Об этом мы тоже говорили. Таковы его планы. Дальше. Заместитель Раматкаля, начальника генерального штаба, предупреждает о том, что армии не хватает денег. Напомню, что газеты писали, что армия просила увеличения то ли в 40, то ли в 50 миллиардов шекелей своего бюджета. Вроде бы вчера газеты писали, что Минфин согласился дать им 13 миллиардов при условии, что они больше требовать не будут. На чем они сошлись, пока неизвестно. Но вот сегодня такое заявление. Значит, Тамир Еди, по-моему, так его зовут, в письме острого содержания пишет о том, что мы не можем получать новое вооружение, мы сокращаем тренировочные дни для солдат, мы не можем выделять деньги на восстановление военной техники, нам не хватает 40 миллиардов шекелей, пишет он в этом письме. Дальше несколько материалов о знаковом событии в делах Нетаньяху, о том, что закончилась дача его показаний, которая длилась примерно полтора года, 98 заседаний было. Некоторые из них отменялись, некоторые сокращались по его просьбе. И вот профессор Авиад Акоин пишет о том, что поведение Нетаньяху на даче своих показаний говорит о том, что он не уверен в своей невиновности. Не было такого трюка, который он не использовал бы для того, чтобы растянуть вот дачу его показаний. Когда он говорил наоборот, что он ждал, помните, 8 лет, и он хочет, чтобы быстрее, чтобы суд, чтобы доказать несправедливость дел, которые против него сшиты, по его словам. Но на самом деле он растягивал и растягивал, использовал все, что можно было для того, чтобы растянуть дачу своих показаний. Дальше, значит, если будет убрано обвинение по взятке в деле 4 тысячи, считает автор, это может быть, облегчит позиции сторон, и они найдут какое-то взаимопонимание. Ну, в смысле, позиция сторон сегодня, что Нетаньяху просит фактически отмены суда, а прокуратура не готова, и президент не готовы это сделать. Они требуют того, чтобы Нетаньяху признал свою виновность по каким-то статьям обвинения, и после этого можно говорить об амнистии, но прокуратура настаивает, что вместе с этим он должен быть введен вот этот... Значит, он должен будет уйти из политики на 7 лет как минимум. Вот. Нетаньяху на это не соглашается, и поэтому вот мы сейчас имеем то, что имеем. То есть суд фактически продолжается, и следующая борьба в суде — это то, что судьи заявили, что после праздников они будут заседать по этой теме 5 раз в неделю. Значит, скорее всего, и адвокаты Нетаньяху, и прокуратура будут возражать, они будут говорить, что мы не будем успевать подготовиться к каждому дню заседаний. Это слишком. Вот. Но, тем не менее, значит, еще одна статья на эту же тему. Доктор Шауль Шарф пишет, что судьи подставили прокуратуре лестницу для того, чтобы они могли слезть с дерева самого тяжелого обвинения во взятке. Некоторые сторонники Нетаньяху пишут сразу о том, что дело развалилось, мы же вам говорили. Это, естественно, неправда. Там в деле 3 обвинения. Мошенничество и потеря общественного доверия и взятка. Значит, убирание взятки, если будет, то не отменяет вообще дело 4000. Оно будет продолжаться. Этот вопрос должна сейчас решить Гали Бараф-Миар, юридический советник правительства. У нее будет совещание на эту тему. Напомню, что судьи заявили, что после того, как мы выслушали допросы Нетаньяху, мы продолжаем утверждать, что здесь нет оснований для обвинения во взятке, и предлагаем прокуратуре отказаться от этой статьи обвинения, но ответа прокуратуры мы пока еще не знаем. Значит, не только Гади Азинкот, и Беннет тоже представил свою экономическую программу партии Беяхат, и некоторые пункты из нее указывает газета, мы с Исраэль Айом, напоминаю сейчас, он говорит о том, что нету смысла в аресте уклонистов. Это ничего не дает. Это вот демонстрации, беспорядки, перекрытие дорог и так далее. Он говорит, нет смысла их арестовывать, надо просто-напросто убрать пособия финансовые. Эти люди, которые не хотят выполнять законы, служить в армии, не должны получать шекеля от государства. Тогда мы, мол, посмотрим, как они будут себя вести. Это он предложил на своей экономической программе, но в то же время он говорил о том, что он хочет достичь взаимопонимания с сельскохозяйственными фермерами, чтобы приравнять их условия к тем, которые есть у фермеров в Европе, когда государство им помогает для того, чтобы открыть рынки для конкуренции, но в то же время выплачивать субсидии тем, кто у нас выращивает овощи или следит за животноводством, скажем так, в нашей стране. Такова его программа. И что еще? Он говорит, что вполне возможно создать базы, военные базы на границе, например, с Иорданией и с Египтом, в которых служили бы ортодоксы. И они будут 8 часов учить Тору, 8 часов у них будет военная служба, 8 часов они будут спать. И это поможет стране сэкономить 10 миллиардов шекелей, если они пойдут в армию, 10 миллиардов шекелей в год. Дальше газета перечисляет имена потенциальных наших будущих политиков. Был сделан опрос. Кого вы хотите? Значит, опрос «Секер Ай Панель». Газета «Исраэль Айом» опросил читателей, и, наверное, не читателей, тех, кто есть в базе данных этого iPanel, кого бы вы хотели видеть в будущем Кнессете. Здесь на первом месте с 26%, сейчас я скажу точно, Йоси Хадад, есть такой у нас человек, который занимался такой асборой, пропагандой. Вот он пользуется популярностью. Дальше Хили Трупер 20%, Ярон Залиха, профессор экономики, 17%, Офер Винтер 15%, есть здесь еще Йоас Эндель 12%, Люси Аариш, ведущая арабского происхождения, 13% и так далее. Вот это потенциальные наши будущие политики. Так, в отчете госконтролера провал, значит, тяжелый провал в восстановлении тех, кто пострадал в войне. Значит, в этом отчете, который выпущен, говорится о том, что 7 тысяч просьб инвалидов армии, признать их инвалидами, ждут решения по этому поводу. 2200 из них ждут уже больше года. Вот такие некоторые данные из отчета госконтролера. Дальше газета пишет, что правительство инициирует две программы, национальных программы, которые будут помогать ученым, которые возвращаются в Израиль, приезжают на работу, возвращаются или приезжают на работу в нашу страну, репатриируются, для того, чтобы они могли и дальше проводить свои исследования, питуах так называемые, заниматься своей работой. Дальше, ну, Мондиаль, фотографии оттуда, что еще, каникулы у детей, начало, тут дети купаются где-то радостные. Мы уже говорили об этом, сегодня начались каникулы у детей начальных классов и в детских садах. Обзор еще событий Мондиаля, сегодня много материала на эту тему. Сплошной футбол и чуть-чуть баскетбол, а то, что Леброн Джеймс оставляет команду, в которой он 8 лет, Лос-Анджелес Лейкерс, уходит оттуда. Нет вообще материалов, а только, ну он, правда, только начался, теннисный турнир большого шлема Уимблдон. О нем газеты пока не пишут. Футбол затмил все. Но будем надеяться, что по мере фестиваля будет информация и о нем. Что у нас сегодня? Сегодня на Мундиале Англия играет с Конго в 7 часов. Бельгия с Сенегалом в 11 часов. И утром уже в 3 часа ночи Соединенные Штаты, Босния. Вот такие матчи Мондиаля сегодня. Что еще? Это я уже газету «Арец» листаю. Ну, тут некоторые материалы, которые я уже говорил, что полиция пригласила журналистов засвидетельствовать, как они задерживают участников подростковых банд, в том числе и банд детей иностранных рабочих. Опять же, из отчета госконтролера следует о том, что правительство вообще не занимается проблемой Мертвого моря, а оно мелеет и мелеет. Правительство забросило его. И 6 лет нет никаких решений по его спасению. Об этом тоже пишет газета «Арец». Еще один его заключение. Ну, это, по-моему, уже говорили, да. То есть система, значит, доставки раненых во время событий 7 октября провалилось 7 октября. Витков и Кушнер. Про Иран мы вообще сегодня почти не говорили, потому что почти нет материалов. Я вам вчера говорил, что там ничего не понятно, поэтому и газеты меня услышали, говорят, ну, если непонятно, что будем писать. Ну, вот маленькая заметка. Витков и Кушнер сегодня приезжают в Катар для продолжения переговорного процесса с Ираном. На фоне этого были за последние 12 часов заявления о том, что Трамп рассматривал возможность возобновления полноценных военных действий против Ирана из-за того, что тот несговорчив и так далее. Ну, посмотрим, как будут развиваться события. Вот здесь газета пишет, что Галиб Арафмиара сегодня будет рассматривать рекомендацию судей по делам Нетаньяху отменить обвинение о взятке в деле 4000. Я надеюсь, что завтра мы узнаем результаты решения. По моим ощущениям, нет другого выхода, раз уж судьи после допросов Нетаньяху опять повторяют свою рекомендацию, то что уж настаивать. Ну, здесь газета обращает внимание про высказывание Равина, который сделал подстрекательское заявление против начальника генерального штаба. Проклял его. Тоже об этом пишет газета сегодня. На первой полосе газеты экономическое приложение «Арец», решение правительства для кризиса в детских садах, еще деньги в систему образования ультраортодоксов. То есть, значит, дополнительные вливания туда. Газета пишет в основном, что туда, туда и еще раз туда. Ешивы, образовательные какие-то функции ультраортодоксов, правительство идет навстречу и выделяет все больше и больше денег этой части нашего общества. Все на этом, господа. Заканчиваем наш сегодняшний обзор. Всем спасибо за внимание и хорошего дня всем. Bye.
1: Колесо обозрения с Павлом Маргуляном. Реклама.
2: Центр Кар с вами всегда и в любой ситуации. Азур Дере Хашива 9.
3: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, мантуры.

0: Хочется по-настоящему вкусно и быстро. Спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
1: Чёрток. Легендарная вода Узбекистана. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чёрток.
2: Аждутская компания по туризму приглашает на фестиваль кухни народов мира «Амим в Этаамим» 6 и 7 июля. Парк Ганалишева. Начало 18:30. Все блюда до 20 шекелей. Вход свободный. Ждем вас в Аждоде. Приятного аппетита!
3: Лена, ну какая машина?
4: Такая маленькая, с такими пимпочками и сзади такие две штучки.
3: Все ясно, надо брать.
5: Центр Кар Азур. Дыры Хашива 9. 03-558-54-58.
6: Мебель Дакс. Ришон-Лицион, Лещанский 3.
7: Реклама.

0: Первое радио. Новости.
1: Цаль сообщил о ликвидации 4 боевиков Хамаса на севере Газы. Подробнее через несколько секунд. Десять часов. У микрофона Светлана Карабут. Здравствуйте. Пресс-служба ЦАЛИ сообщает, что в течение последней недели израильские военные нанесли несколько ударов на севере сектора Газа, в результате которых были ликвидированы 4 боевика военного крыла террористической организации «Хамас». Среди ликвидированных 2 боевика противотанкового подразделения «Хамаса», командир взвода военного крыла «Хамаса», а также снайпер военного крыла «Хамаса». Кроме того, вчера ЦАЛИ атаковал и уничтожил пусковые шахты и пусковые установки. Полиция продолжает розыск злоумышленника, который этим утром нанес смертельные ранения 75-летнему раввину Амосу Гуэте. Он был убит ножом в ешиве Нетании, который руководил. В критическом состоянии Гуэта был доставлен в больницу Ланиада, где вскоре скончался, не приходя в сознание. Личность подозреваемого известна полиции. Результаты первоначального расследования указывают на то, что преступление совершил психически нестабильный человек, который входил в окружение раввина. Добавим, что в утренние часы произошли еще 2 убийства. В Шфараме 24-летний водитель автобуса Али Суад был застрелен на автостоянке. Вскоре после этого 21-летний житель Басмат Тивона был убит на парковке торгового комплекса в Ягуре. Президент США Дональд Трамп сообщил, что республиканская партия проведет специальный съезд в Далласе 9-10 сентября за 2 месяца до промежуточных выборов в Конгресс, которые состоятся в ноябре. Впервые в истории республиканская партия проведет промежуточный съезд. Он состоится в Далласе, штат Техас, одном из моих любимых мест в мире. Это будет фантастика. Такого еще никогда не было. И это будет поистине историческое событие, написал Трамп в своей социальной сети. Речь идет о необычном шаге. Партийные съезды такого масштаба, как правило, проводят в годы президентских выборов, а не перед промежуточным голосованием. Как ожидается, Трамп выступит на мероприятии. Евросоюз с сегодняшнего дня отменяет пошлины на импортируемые промышленные товары из США, сообщила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Это хорошие новости для трансатлантической торговли, больше предсказуемости, больше выбора и лучше цены для компаний и потребителей в ЕС, отметила фон дер Ляйен. Ранее в июне Совет ЕС объявил, что официально принял 2 регламента, реализующие обязательства по пошлинам, изложенные в совместном заявлении ЕС и США от 21 августа 2025 года. И о погоде. Температура воздуха сегодня останется в пределах среднесезонной. Днем в Иерусалиме 30 градусов, в Тель-Авиве 31, в Хайфе 28, в Бершеве 33, в Эйлате 40. Это были новости. Оставайтесь на Первом. Эфир продолжит время Романовой.
2: Время Романова.

10:05 на часах в студии Первого. Доброе утро всем. Меня зовут Яна Романова, и я пришла провести с вами свое время. Это время Романовой на Первом. Конечно же, музыкально буду сопровождать вас по тем двум ближайшим часам, которые мы с вами проведем вместе. Ну и надеюсь, это утро будет легким и приятным, в том числе музыкально для вас. Легкое утро нам и традиционное. Конечно же, салют.

0: Реклама.
1: Ну что ж, сегодня мы также возвращаемся в эфир и, конечно же, говорим о возможностях этой недели. Благодаря участию в ней компании Beaker Laser, представляет которую в нашем эфире Нета Нафтали. Нета, доброе утро.
2: Доброе утро, Яна. Доброе утро, дорогие слушатели.
1: Итак, мы, конечно же, говорим об акции этой недели. Более подробно говорим о том, что предлагает Beaker Laser, почему именно сегодня мы должны принять то или иное решение, но в основном в пользу, конечно, самих себя, а это значит, что мы должны обратить свое внимание сейчас на эти несколько минут, буквально погрузиться в сторону перспектив, которые вы нам открываете. Что это за перспективы? Давайте подробности.
2: Да, но давай, наверное, сегодня мы уж всю неделю говорили с тобой про самые-самые разные аспекты, про то, что подходит для лечения Beaker Laser'ом, и зубы, и все на свете вообще, и суставы, и травмы, и синяки, все такое. Хотел сегодня начать, по крайней мере, наш с тобой первый выход с такой темы, как фасция. Немногие вообще знают, что это такое. Наверное, как-то, когда мы говорим о мышечно-скелетном здоровье, в первую очередь люди знают, если они не медики и не физиотерапевты, они, наверное, знают про суставы и про мышцы, там, про позвоночник, про грыжу и про все такое. Но как-то фасция часто упускается, хотя очень зря, потому что она невероятно важная часть нашего тела. Если очень-очень коротко, очень простыми словами, это соединительная ткань, которая находится вообще во всем-всем-всем нашем теле, как бы на поверхности. Она соединяет все-все-все, органы друг с другом, мышцы друг с другом, одну сторону с другой стороной, вверх с низом, право слева и так далее, и так далее. Это невероятно важная часть вообще нашего комфорта телесного. То есть часто, например, то, что мы думаем как воспаленная мышца или там как затекший сустав или что-то такое, это на самом деле фасция, просто это сложно дифференцировать, когда ты сам это чувствуешь, перекрученная такая, она выглядит как пленочка. Наверняка, извините за сравнение, когда вы, может быть, разделывали какое-то мясо в своей жизни хоть раз, вы видели такую тонкую пленку, которая как бы находится сверху на мышце.
1: Вот особенно в индейке тоже. Это прям очень
2: хорошо, четко
1: видно.
2: Очень заметно.
1: Хозяюшки, да, хозяюшки, такая... включились в чат. Ну, что делать?
2: Да, это очень заметная такая тоненькая пленочка, которая на самом деле невероятно-невероятно важная. Она может перетягиваться, перекручиваться и воспаляться тоже. И получается, главный как раз еще прикол в том, что если, например, что-то перетянуто на левой стороне, ну, не знаю, например, под лопаткой фасция у нас почему-то оказалась перетянута, проблема не заканчивается там под левой лопаткой, например, возьмем левую. Правая рука, аж правое плечо, правая сторона тела будет подвержена влиянию этого тоже. То есть поэтому, например, мы иногда чувствуем, что у нас слева болит, а право у нас теряет мобильность. Это фасция чаще всего. Конечно же, в первую очередь такие проблемы с фасцией, как вот такие зажимы, перетяжка вот эта, решается в первую очередь с массажем. У меня, например, есть такой очень личный опыт. Я сейчас занимаюсь физиотерапией с собакой вместе со своей физиотерапевткой любимой, и мы делаем как раз фасциальный релиз и фасциальный массаж. Это, то есть в первую очередь это решается массажем, расслаблением, таким мягким прогревом и так далее. Но воспаленная фасция, конечно же, тоже может быть, ну, не вылечено, но как бы адресовано, не знаю, как это правильно по-русски сказать, лечение Beaker Laser может быть направлено и на воспаленную фасцию тоже, потому что Beaker Laser, напомню, может быть, тем, кто не присоединялся к нам в предыдущие дни, Beaker Laser — это лазерный аппарат для лечения именно что в первую очередь воспаления, а не просто поверхностного обезболивания. То есть снять воспаление с воспаленной фасции, например, в ожидании какого-то серьезного профессионального массажа, или просто ежедневно вы знаете, что у вас есть какое-то место, в котором это частенько происходит, это как раз работа Beaker Laser тоже. То есть это не только, например, воспаленный сустав или поврежденная мышца, но и воспаленная фасция тоже. Это как раз очень хорошо подходит для действия Beaker Laser, потому что, как мы тоже обсуждали с Яной уже несколько раз, лазерные лучи не могут, к сожалению, пока проникать на бесконечно глубокую как бы глубину, извините за тавтологию. Вот, они действуют все-таки достаточно близко к коже, а фасция находится очень близко к коже. У нас есть слой кожи, потом у нас слой жира, потом фасция, потом мышца. То есть это совсем не глубоко она находится. Поэтому лазерные лучи и лазерная терапия для лечения воспаленной фасции — это как раз ровно-ровно то, что нам нужно. Это то, что мы можем делать сами, дома, ежедневно, спокойно, в комфорте. комфорте.
1: Отлично. Вообще, вот есть моменты, которые иногда даже не задумываешься, да? Ведь да, они на поверхности, вот они здесь уже. И стоит только озвучить. Может быть, кто-то сейчас из наших слушателей сказал, вот, это как раз то, что мне нужно было.
2: Да, наверняка, да. И я как раз вот к вам сегодня пришла с новой акцией. Мы редко меняем акции посреди недели, вот, тем более уже почти конец недели, уже среда. Но все равно я к вам пришла с новой акцией, с акцией на BeCure Laser Plus. Это еще одна версия, у нас есть разные версии для разных целей. Так вот, BeCure Laser Plus только сегодня, до конца этого дня, можно приобрести по стоимости 1299 шекелей вместо обычных стандартных 2000. Это такая же эффективная версия, как остальные, просто вот она чуть дешевле, чем разные другие версии. В общем, спешите скорее приобрести по такой замечательной цене. Конечно же, бесплатная доставка до двери по всей стране, неважно, где вы находитесь. Берите консультации у наших специалистов по номеру звездочка 3414, приобретайте BeCure Laser для себя и всей семьи по классной, замечательной цене 1299 шекелей только сегодня.
1: Отличная возможность. Звездочка 3414. Нета, отпускаю. Скоро встретимся.
2: Спасибо. До связи.
1: Да, звездочка 3414. Звоните, узнавайте все подробности.
0: Реклама.

0: Реклама. Работа в атмосфере творчества. В детский продюсерский центр K-Stars срочно требуется администратор. Звоните прямо сейчас. 052-533-5530. 052-533-5530.
1: 7 клинических исследований доказали. BQ-Ройзер побеждает боль. И сегодня специально для слушателей Первого радио 50% скидка на модель Pro и 30 дней пробного периода с гарантией полного возврата денег. Для заказа звоните звездочка 34-14, звездочка 34-14.
2: Оболонь. Без него не начнут.
3: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
4: Мебель Дакс. Ришон ле Цион, Лещанский 3.
5: Кондиционеры по самым низким ценам.
6: Можно еще ниже.
7: Кондиционеры по самым низким ценам.
8: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
9: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
10: Еще ниже.
11: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
12: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Мы возвращаемся в эфир, и вновь я приветствую Нету Нафталии, которая представляет компанию Бикер Лейзер в нашем эфире. Нета, ну, доброе утро еще раз.
2: Доброе утро еще раз, Яна.
1: Конечно же, продолжаем говорить о том, какие возможности есть у прибора, который вы представляете не просто на этой неделе, а конкретно сегодня. Это что-то новенькое для нас, ну и мне кажется, сейчас самое время для того, чтобы взять и... как можно больше о нем рассказать, нам как можно больше о нем услышать, и, может быть, даже кому-то уже сегодня попробовать.
2: Да, да, очень, кстати, да, было бы круто, если бы кто-то уже прям сегодня попробовал, может быть, кто-то, у кого уже есть он. Да, я хотела рассказать, что как бы какие бы версии мы ни представляли, конечно, я расскажу подробно про акцию и про конкретную версию, про конкретную модель, которую мы представляем сегодня, mm-hmm. и акция, которая относится к нему сегодня, но в целом технология одна и та же, лазерная технология, технология холодного низкоинтенсивного лазера, она объединяет в целом все модели. Вот, и я хотела чуть-чуть продолжить как раз такую околопознавательную такую программу нашу сегодняшнюю, рассказать про еще одно заболевание, которое тоже относится как бы к спектру лечения Бикер Лейзер, хотя не все как будто бы могут представить себе, что это тоже как бы про него. Mm-hmm. Такая штука, которая очень многим, к сожалению, знакома, как пяточная шпора. Особенно mm-hmm. знакомая людям, например, которые очень много проводят времени на ногах. Это учителя, это продавцы, консультанты, люди, которые, например, занимаются спортом, бегают. То есть у них как бы большая нагрузка приходится именно на стопы регулярно. Медработники, кстати, вот моя замечательная подружка-анестезиолог, которая частенько, несколько раз в месяц работает 24 часа wow. на ногах, вспоминает да. иногда тоже да. про это. Вот. Ну, в общем, все, кто стоят на ногах, все, кто очень сильно нагружает ноги, ну, не все, но многие очень знакомы с такой штукой, как пяточная шпора, и когда, если те, кто не знакомы, это, получается, ну, суть этого заболевания в том, что когда ты опускаешь вес на пятку, одну или даже иногда обе, к сожалению, происходит такое очень-очень сильное болевое ощущение, такое укалывающее, поэтому mm-hmm. это называется пяточная шпора, но на самом деле... Там нет как бы какой-то иглы, например, которая бы нас колола, или какой-то острой косточки. Иногда так кажется, что вот пяточная кость стала острой, поэтому мне mm-hmm. больно. На самом деле дело не в кости, а дело тоже в фасции, о которой мы говорили в предыдущем выходе. То есть, получается, по пятке тоже проходит фасциальная вот эта мягкая ткань, которая поддерживает свод стопы вместе, как бы держа всю эту конструкцию вместе. Да, вот достаточно толстый такой слой фасции у нас есть прямо на стопе. И, получается, из-за, как и во всех других случаях с фасцией, из-за перенагружения, из-за чрезмерной нагрузки, из-за повторяющихся каких-то движений, конкретно фасция на пятке может воспаляться, там такие появляются микроповреждения, и от этого как бы и происходит этот сильный-сильный болевой синдром. То есть как раз, причем здесь Бикер Лейзер, как раз при том, что это именно что воспаление фасции, воспаление мягкой ткани, причем находящейся еще очень близко к поверхности нашей кожи, поэтому лазерная терапия как раз одна из основных рекомендованных для пяточной шпоры. То есть это не там, не знаю, сломанная кость, или которая там требует там какого-то хирургического вмешательства или гипса, или что-то такое. Это как раз то, что лечится лазерной терапией как бы в основном. То есть есть разные варианты, но лазерная терапия сейчас очень часто рекомендуется с пяточной шпорой, потому что это воспаление мягкой ткани, а лазерная технология как раз действует на воспаление. То есть еще раз объясню, может быть, для тех, кто не слышал нас в предыдущие разы или не знает, что это. Лучи лазера проникают в клетки нашего тела, а фасция, естественно, как и все в нашем организме, тоже состоит из клеток. И в эти части клеток, которые отвечают за выработку энергии, включаются как бы заново с помощью лазера, начинают работать эффективнее, чем раньше, и таким образом организм сам не инвазивно, не как-то не с помощью чего-то чужеродного, а сам начинает бороться с воспалением, и таким образом пяточная шпора может быть или значительно, или полностью как бы излечена только с помощью лазерного аппарата Бикер Лейзер. Вот.
1: Ну, это, ну какой ликбез? Ну, слушайте, ну это уже просто ну, находка какая-то. Да, вот я вот чувствую рука мастера. Отлично. Сколько важной информации кому-то, может быть, сейчас она действительно настолько пригодилась. Вот кто-то... Вот есть же стеснительные люди. Ну, слушайте, ну давайте вот...
2: Да.
1: Да, есть стеснительные люди, которые, особенно мужчины, очень часто они боятся признавать, что у них что-то болит. Им кажется, что все, вот я сейчас пойду к врачу, все. Ну, все, жизнь на этом закончится, потому что я признаю, что я в каком-то месте хрупкий, в каком каком-то месте у меня где-то что-то болит. Они очень любят затягивать этот процесс. И вот пока действительно не припечет так, что они встать не могут, вот тогда они хорошо, ладно. Мы немного более трепетные к себе и к своим близким. И поэтому в наших руках подсматривать за своими близкими, наблюдать, как они садятся, как встают вообще, что болит. Лишний раз спросить, да, так надавить даже иногда нужно для того, чтобы добиться
2: правды. За близкими вообще прекрасная идея, правда, да, какие-то вот, когда бытовые вещи начинают немножко меняться из-за того, что человеку больно, не знаю, в руке, в ноге, в спине, еще как-то, это, мне кажется, да, правда, очень важно наблюдать за своими близкими и как-то подмечать очень аккуратно, тактично, типа, у тебя все хорошо, может, у тебя спина болит, ты как-то наклоняешься странно, ты там, не знаю, встаешь как бы тоже с дивана немножко иначе, чем обычно, да, мне кажется, это очень хороший поинт, как бы наблюдать, да, за своими близкими в том числе.
1: Ну и в этот момент не просто сделать наблюдение, отметить что-то для себя, а предложить еще что-то. Это как ребенок, ты не можешь подойти к нему просто так с предложением, ты должен что-то ему дать с этим предложением вместе, правда же? Вот, давайте относиться друг к другу, как мы относимся к нашим детям, с заботой. Сейчас есть особые условия, Бикер Лейзер заботится о вас и предлагает на особых условиях такой интересный и, опять же, универсальный, потому что подходит также всем аппарат, да? Он тоже подходит всем ведь?
2: Да, да, да, абсолютно. Технология та же самая, просто немножко другая версия, да. Она чуть раньше вышла, чем наша последняя. Вот, она абсолютно актуальна, абсолютно действенна, просто вот она чуть доступнее, чем остальные. Okay. Поэтому мы вот сегодня ее предлагаем, да, по особенно приятной цене в 1299 шекелей. Звоните скорее по номеру звездочка 3414, приобретайте, как Яна сказала, может быть, в качестве предложение вашему близкому или в качестве подарка. Это тоже всегда очень хорошая идея подарить кому-то Бикюр Лейзер, потому что как раз он универсальный, то есть вы вряд ли промахнетесь, как бы, и, может быть, вы не знаете, какая у человека проблема, это тоже не страшно, потому что он подойдет, ну, как бы, мне кажется, что всем, потому что у всех есть хотя бы что-то, что подойдет для лечения Бикюр Лейзер, поэтому дозвоните. Только сегодня у нас есть возможность, у вас есть возможность приобрести Бикюр Лейзер Плюс по цене 1299 шекелей. Звоните скорее по номеру звездочка 3414, приобретайте себе или в подарок.
1: Спасибо большое, до встречи в следующем часе на это.
2: Спасибо, на связи. Пока-пока.
1: Да. Пока. Звездочка 3414, нужный номер телефона, звоните. Реклама.

0: Реклама.
1: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
2: Вода на полу в ванной? Ребенок устроил потоп? Расслабьтесь. Межкомнатные полимерные двери Орель абсолютно не боятся влаги. Они не разбухнут и прослужат десятилетия. Выбирайте настоящее израильское качество от производителя. Двери Орель. Стильный щит от сырости в вашем доме. 050-302-888-0.
3: Мебель ДАКС. Ришон Ле Цион, Лещанский 3.
4: Кондиционеры по самым низким ценам.
5: Можно еще ниже.
6: Кондиционеры по самым низким ценам.
5: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
7: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
8: Еще ниже.
7: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
4: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
9: Оболонь. Без него не начнут.
10: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Центр Кар с вами всегда и в любой ситуации. Азур Дерехашева 9.
2: Чертог. Легендарная вода Узбекистана. Природная энергия горных хребтов в каждой капле. 22 минерала. Кальций, магний, йод. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чертог. Пейте на здоровье.
3: Alto Livello – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Alto Livello – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11. Решен Лицион. Звездочка 9246.
4: Работаем в субботу.
1: Жаркое лето в Center Car.
4: Большой выбор кроссоверов от 600 шекелей в месяц.
1: Center Car Azur.
4: 03-558-5458.
0: Реклама.
5: Первое радио. Новости.
6: Попытка теракта в Лоде. Подробнее через несколько секунд. Одиннадцать часов. У микрофона Светлана Карабут. Здравствуйте. В Лоде менее часа назад было совершено вооруженное нападение на полицейского. По предварительным данным, вооруженный ножом террорист попытался атаковать бойца спецназа «Ясам». Во время полицейской операции в городе Лод был замечен подозреваемый с ножом. Когда полицейские потребовали от него остановиться, он попытался напасть на одного из бойцов. По подозреваемому был открыт огонь, он нейтрализован. Среди полицейских пострадавших нет. Министр обороны Исраэль Кац подписал санкционные ордера против 37 цифровых кошельков, которые, по данным Минобороны, использовались иранским корпусом Стражи Исламской Революции для финансирования Хизбаллы. Национальный штаб по экономической борьбе с терроризмом при Минобороны совместно с израильским разведывательным сообществом выявил инфраструктуру финансирования, основанную на использовании криптовалют. По данным ведомства, через нее КСИР переводил средства, предназначенные для террористической деятельности. Общий объем средств, связанных с выявленными цифровыми кошельками, превышает 24 миллиона шекелей. В Министерстве обороны заявляют, что санкции направлены на блокирование финансовых каналов, через которые Иран поддерживает Хизбаллу и другие террористические структуры. Через 6 дней после разрушительного землетрясения в Венесуэле иорданским спасателям удалось извлечь из-под обломков живым 3-летнего мальчика. «Это знак надежды для всех нас», — сказал исполняющий обязанности президента Делси Родригес. Ребенку была оказана первая помощь, он доставлен в больницу, его медицинские показатели удовлетворительны. Официально сообщается о том, что жертвами двойного землетрясения магнитудой до 7,5 стали 1943 человека. Более 10 тысяч пострадали. Однако десятки тысяч остаются пропавшими без вести, и надежда на их спасение тает с каждым днем. Множество стран, в том числе Израиль, направили в Венесуэлу поисково-спасательные миссии. Только американская команда насчитывает более 900 человек. Корпорация Microsoft планирует сократить около 2,5% из 228 тысяч сотрудников. Как сообщает Business Insider, о новом раунде увольнений будет объявлено на следующей неделе. Согласно изданию, под удар попадут прежде всего подразделения продаж и консалтинга, а также игровое направление Xbox. Напомню, что в июле прошлого года корпорация сократила около 4% персонала. И о погоде. Температура воздуха сегодня соответствует среднесезонной. В Иерусалиме 30 градусов, в Тель-Авиве 31, в Хайфе 28, в Бершеве 33, в Эйлате 40. Это были новости. Оставайтесь на Первом. О развитии событий в следующем часе.
7: Время любить. Любить, любить, любить. Время мечтать. Мечтать. Время танцевать. Время Романовой.

0: мама.
1: Возвращаемся в эфир и в этом часе вновь приветствую. Здесь Нета Нафтали. Нета, доброе утро.
2: Доброе утро еще раз, Яна.
1: Итак, нашим слушателям уже наверняка известна компания Бикер Лейзер. Сколько мы видели разных видов рекламы на телевидении и слышали по радио, и в соцсетях, и в новостных каких-то, может быть, сайтах есть реклама Бикер Лейзер, есть отзывы, люди обсуждают, люди пользуются. Компания известна практически по всему миру, но мне кажется, все-таки это больше как-то на слуху. Вот у меня среди знакомых ни у кого почему-то до сих пор не оказалось Бикер Лейзер. Может быть, это, конечно, связано с возрастом. Да? Может.
2: Хороший, кстати, поинт, да.
1: Но с одной стороны. А с другой стороны, у нас у всех есть дети. Послушайте, ну и мы почему-то связываем такой прибор, да, с чем-то, ну, с кем-то более взрослым, с какими-то более возрастными проблемами. А ведь на самом деле для всей семьи может пригодиться подобный прибор. Нельзя назвать его физиотерапевтическим. Или все-таки можно? Расскажите нам.
2: Можно, можно, в целом абсолютно можно, конечно, не с позиции это замена физиотерапии, мы, конечно, так не говорим, но лазерная, вообще в целом лазерная терапия, это абсолютно, да, часть современной физиотерапии, огромное количество физиотерапевтических центров сейчас ставят себе лазерные аппараты для лечения боли, просто это мини-домашняя версия, все, это вся разница, да, и как бы ее, как бы, когда что-то делается из клинических условий, переносится домой, важно... Получается, сделать так, чтобы человек не мог себе навредить, потому что мы можем как-то там переделать что-то или сделать неправильно и так далее. Так вот, получается, производители, те, кто изначально сделали Бикер Лейзер для домашнего применения, они позаботились о том, чтобы навредить им было нельзя. То есть мощность действительно низкая, как раз и эта низкая мощность компенсируется регулярностью, с которой мы можем применять BQ-лазер у себя дома. То есть он остается абсолютно безопасным, что как бы нам нужно, производителям нужно доверить использовать медицинский аппарат дома, да, чтобы мы не могли себе как-то сильно навредить этим. Поэтому, да, делается, да, низкая мощность, но она компенсируется регулярностью, которая, ну, недоступна все равно. Домашняя регулярность никогда не сравнится с походами ни в какой физиотерапевтический центр, потому что, ну, мы не можем ходить туда два раза в день, например.
1: Лев бы съел, да кто ему даст? Как можно два раза ходить на физиотерапию утром и вечером?
2: Да, два раза в день, без выходных, в шиши-шаббат, ну, конечно, мы не можем ходить каждый день, два раза в день в физиотерапевтический центр, да, 100%. Поэтому вот, да, это как бы мы не говорим, конечно, что это замена, все, вам больше никогда не понадобится физиотерапевт, конечно, нет, мы обожаем, уважаем врачей, это огромная вообще часть нашей жизни, врачи, собственно, и создали этот аппарат, просто он, да, сделан так, что его можно применять дома.
1: Отлично, причем он настолько универсален, его можно с собой взять на работу, если вам необходимо, например, делать больше, чем две процедуры, ведь у него же есть какое-то, ну, максимальное количество возможностей прикладывания в день, да? Есть же какие-то протоколы, где, например, свежая рана, к примеру, или свежая острая боль.
2: Но мы все-таки, наверное, не говорим, что есть какое-то ограничение, то есть как раз потому, что он сделан так, чтобы быть безопасным абсолютно всегда, мы скорее не навредим, то есть я думаю, что максимум, что произойдет, это ничего, если мы там будем делать, не знаю, там не два раза в день, как мы рекомендуем, по 6 минут, а 10. Ну, то есть у нас не произойдет ничего страшного с раной, она не будет, наоборот, плохо заживать. Просто, наверное, в какой-то момент клетки скажут нам, типа, тормози, хватит.
1: Достаточно.
2: Уже достаточно, достаточно, да, но навредить себе большим количеством процедур нет, нельзя все-таки, потому что это вот такая безопасная технология, что навредить не получится. Мне кажется, тоже очень, да, хороший поинт про детей и про, как бы, взрослых людей, людей молодого возраста, потому что, да, мы правда как-то часто думаем, что боль, и уж тем более какая-то домашняя забота о боли, это все-таки про какой-то большой возраст, но это совершенно не так, и это как раз не так именно, что сейчас, особенно после ковида, потому что, ну, мы знаем, какое огромное количество людей работает из дома, какое количество людей вообще работает сидя, какое количество людей, ну, не количество людей, а мы все, какое количество времени мы проводим в телефоне, то есть вот этой вот наклоненной головой, смотрящей вниз, соответственно, перенапряженной шеей, которая постоянно тоже наклонена вниз, это сидячее положение не всегда в каком-то офигенном эргономичном кресле, это иногда вообще какой-нибудь кухонный стул, потому что у нас 100%. Большая семья, да, и можно работать только сидя на стуле, на кухне и так далее, ну, то есть конечно, это не только про пожилых людей, это про нас тоже, потому что, ну, работа бывает разная, работа бывает сидячая, стоячая. Мы все так или иначе, если мы ну, как бы, если мы живем, скорее всего, у нас есть какой-то повод для какой-то боли. Если это детки, конечно, у которых в целом все, дай бог, здоровые, они там, у них все быстро заживает, но все равно у них есть травмы. Если это мы, взрослые, работающие люди, у нас есть вот эти разные виды работы, кто на ногах, кто наоборот, сидя. Поэтому, пожалуйста, да, давайте как бы избавляться от вот этой стигмы, что какая-то такая медицинская забота о боли и о нашем теле, это только вот для пожилых людей, для наших бабушек, дедушек. Нет, это для всех. Давайте о себе как раз заботиться заранее. Не когда нас уже защемило так, что мы встать не можем, а когда вот мы еще как-то в процессе, давайте заботиться о себе. Биколейзер, конечно, здесь нам в этом замечательно поможет, потому что он дома, потому что он доступен, потому что он недорог, и вообще он вот прямо здесь сейчас может вам помочь.
1: А вам его еще и доставят, если вы не можете поехать за ним
2: сами.
1: Конечно. Так что...
2: Конечно.
1: Сейчас специальные цены, звездочка 3414. На какой прибор сегодня действует акция?
2: Да, на прибор BQ Laser Plus сегодня действует замечательная акция. Вы сможете его приобрести по стоимости 1299 шекелей вместо его обычных 2000. Звоните скорее по номеру звездочка 3414. Конечно же, я на права в том, что доставка абсолютно бесплатная по всей стране. По номеру звездочка 3414 вы также всегда сможете проконсультироваться, спросить, подходит для этого или для этого. В общем, спешите скорее. BQ Laser Plus 1299 шекелей вместо 2000. Спешите, давайте уже заботиться о себе чуть-чуть заранее, никогда уже все зажало.
1: На это спасибо большое. Скоро встретимся здесь в эфире.
2: Спасибо, на связи. Пока-пока.
1: Пока. Номер телефона. Непременно повторю, звездочка 3414. Звоните. Реклама.

0: Реклама.
1: Альтелливелла – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Альтелливелла – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11. Решен ли цион? Звездочка 9246. Работаем в субботу.
2: Мантис. Вкуснейшие блюда восточной и кавказской кухни. Мантис. Решен ли цион? Бен Цви, 23. А в четверг и пятницу шеф готовит настоящий плов.
3: 7 клинических исследований доказали. BQ-Ройзер побеждает боль. И сегодня специально для слушателей Первого радио 50% скидка на модель Pro и 30 дней пробного периода с гарантией полного возврата денег. Для заказа звоните звездочка 34 14. Звездочка 34 14.
4: Мебель DAX. Решен ли цион? Лещанский 3.
5: Кондиционеры по самым низким ценам.
6: Можно еще ниже.
7: Кондиционеры по самым низким ценам.
8: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
9: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
10: Еще ниже.
9: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
5: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Мы возвращаемся в эфир и вновь я приветствую Нета Нафтали. Нета, доброе утро.
2: Доброе утро еще раз, Ян.
1: Завершающий выход у нас сегодня, будем подытоживать. Но прежде чем мы займемся этим, у нас тут есть вопрос. Пользуясь положением,
2: так.
1: Коллега задала вопрос вот какой. Что делать, вернее, не что делать, а что делать, это уже второй вопрос. Помогает ли прибор BQ-лейзер, который есть в этой семье, помогает ли при ночных судорогах? И что делать, если он помогает, как пользоваться им?
2: Ой, хороший вопрос.
1: Вот расскажите.
2: Я точно помню, что я слышала от наших клиентов, что да, что
1: так.
2: И судороги, и какое-то вот такое затекание должно помогать с этим тоже, потому что получается, но у судороги, насколько я понимаю, я не врач, и я могу только как бы представлять, но у судороги могут быть разные причины, вплоть до каких-то таких вообще не связанных напрямую.
1: Ну, минералы там,
2: да.
1: Нехватка
2: их. Я бы, конечно, попробовала, да, потому что в этот момент, получается, мышца и микроповреждается тоже, если мышца как бы серьезно, в такой серьезной судороге, поэтому я бы попробовала, конечно, да.
1: Ну вот я 100%. Уточню, это после перелома случилось. То есть, скорее всего же, физиологии, нет? Или просто?
2: Да, 100%, 100%, да. Скорее всего, что-то пережато, в каком-то месте происходит какое-то воспаление, а если это какой-то вид, вариант воспаления, то BQ-лейзер, конечно, должен помочь. Я, конечно же, здесь не для того, чтобы гарантировать и говорить, все, 100% гарантия, если нет, то я отвечаю за это своей головой, но я бы 100% попробовала, потому что это очень похоже на спектр влияния, как бы, BQ-лейзер тоже.
1: Ну, мы не доктора,
2: конечно,
1: но в конце концов, я вот считаю, что сейчас та самая акция, которая проходит на этой неделе, позволяющая 30-дневный пробный период, знаете, вот это как раз то самое подспорье. Не только цена, но и пробный период даст вам возможность понять вообще, как работает данный аппарат, как работает данная технология сама по себе, да, и какие возможности есть у нее. Это не значит, что вы должны срочно пойти и там сломать палец и да, давай лечим. Как в мультике, давай лечиться. Нет, мы не призываем вас к этому, мы призываем вас к другому совершенно, мы призываем вас к тому, чтобы вы попробовали. Да, к примеру, берется среднестатистическая семья, у которой есть и бабушка, бабушка или дедушка, есть ребенок, да, подросток, может быть, взрослые люди. Пробуйте на всех. Вот и все.
2: Да, это правда.
1: 30 дней вполне, мне кажется, для того, чтобы взять и всех вылечить.
2: Да, я бы только по, вот конкретно в этой акции, я бы по звонку, по номеру звездочка 3414 уточнила бы, действует ли 30 дней на эту конкретную акцию. Лучше уточните у наших сотрудников, да, но вообще в целом, да, как бы уже приобретя BQ-лейзер, абсолютно, да, поддерживаю идею попробовать на всех и на всем, потому что, конечно, ну, причины боли разные, в смысле, да, все это воспаление чаще всего, но все равно болит одно, болит другое, у кого-то хроническое, у кого-то только что, поэтому, конечно, да, пробным каким-то вот таким образом, экспериментальным можно как раз, да, проверить, на чем работает лучше всего, на чем чуть поменьше, вот, обязательно, да, пробуйте, как минимум, как мы уже обсудили с Яной, навредить себе этим нельзя, потому что это такая безопасная абсолютно технология, что навредить себе точно не получится, кроме того, что, пожалуйста, не направляйте его в глаза, потому что это все-таки лазерный луч. Вот, но поэтому, да, пробуйте разное, с разными сложностями, проблемами судорога, или это что-то затекающее, или это онемение. Вот про онемение нам вчера один клиент рассказывал, что
1: интересно.
2: У него тоже он садовник. Он садовник, тяжело, соответственно, работать физически. Не помню, в какой части тела, то ли ноги, то ли руки, но, в общем, у него часто происходит онемение, и он прям писал, что, типа, много лет, 3-4 года регулярно пользуюсь, очень помогает, очень снимает это онемение, вот прям очень-очень доволен.
1: Класс.
2: Хочет продолжать пользоваться, да. То есть,
1: но
2: все
1: ведь,
2: по-разному,
1: да,
2: конечно.
1: Здесь же не только устранение боли, например, но еще же восстановление, вот в чем плюс.
2: Да,
1: в том,
2: да.
1: Что это технология, которая направлена не просто замаскировать вашу боль, а помочь справляться с нею, и опять же, собственными силами организма. То есть не сделает, это не волшебный луч, не волшебная палочка, да, не пытайтесь греть ей еду там и заклинания какие-то произносить. Не надо, да. Это не для этого. Это для того, чтобы помочь вашему собственному организму восстановиться гораздо быстрее в тех местах, к которым вы прикладываете BQ-лейзер. Да? Так получается?
2: Да, абсолютно так. Я как раз вот замечательно, что мы завершаем на этой мысли, потому что я хотела как раз закончить сегодня на том, что очень наверняка многим знакомо, что когда у нас в теле есть боль, особенно если это суставная боль, связанная с суставами, то наш как бы первый инстинкт себя сохранить сохранить, это как можно меньше двигаться. А при этом это имеет совершенно обратное действие, потому что все врачи, которые занимаются целенаправленно суставными болями и вообще вот всем мышечно-скелетным здоровьем, они все говорят, что наоборот, даже если это, например, острый артрит, это какая-то очень сильная боль, нам обязательно нужно продолжать хоть сколько-то двигаться, потому что только в движении вырабатывается межсуставная жидкость, которая позволяет суставам вообще продолжать, собственно, шевелиться и двигаться. Поэтому обездвиживаться, даже когда нам больно, точно нельзя, нам нужно продолжать двигаться, но при этом я абсолютно, да, понимаю и сочувствую, особенно по своему опыту, людям, которые такие, ну, блин, ну я не могу встать, ну я знаю, что мне надо пойти на прогулку, я знаю, что мне нужно сделать хотя бы пару кружочков по району, но не могу я встать, ну вот сейчас не могу. Так вот, как раз для этих целей BQ Laser тоже очень-очень подходит, чтобы помочь вам хотя бы в какой-то степени справиться с этой болью, чтобы смочь потом дальше расходиться, начать ходить, как бы, ну, столько, сколько вы можете, без насилия к себе, конечно, и таким образом помочь себе справляться с какими-то более серьезными проблемами, а не, наоборот, обездвиживаться и совсем не двигаться, потому что больно, и таким образом усугублять ситуацию, потому что, ну, отсутствие движения усугубляет суставные все болезни 100%. Вот, поэтому давайте двигаться вместе с BQ Laser за ручку, прям вот брать его вместе с ним двигаться, вот, на этой неделе и вообще впереди скоро уже выходные, вот, поэтому давайте потихонечку двигаться, скорее спешите приобрести BQ Laser Plus по цене 1299 шекелей вместо 2000, звоните по номеру звездочка 3414, давайте двигаться, давайте выздоравливать и давайте наконец-то жить без боли уже, пожалуйста.
1: Ой, на это спасибо большое, мы встретимся завтра, ну и надеюсь, что сегодня наши слушатели обратятся к вам и узнать как можно больше для себя, приобретут такое
2: спасибо,
1: чудо.
2: Спасибо. Да, всё. Спасибо, Яна, до завтра.
1: Хорошего дня.
2: Пока-пока.
1: Счастливо. Звездочка 3414. Нужный номер телефона. Воспользуйтесь им прямо сейчас. Реклама.

0: Реклама. Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
1: Работа в атмосфере творчества. В детский продюсерский центр K-Stars срочно требуется администратор. Звоните прямо сейчас. 052-533-5530. 052-533-5530.
2: Центр Кар с вами всегда и в любой ситуации. Азур Дере Хашива 9.
3: Мебель Дакс. Решен лицон Лещанский 3.
4: Кондиционеры по самым низким ценам.
5: Можно еще ниже.
6: Кондиционеры по самым низким ценам.
7: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
8: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
9: Еще ниже.
8: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
4: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
0: Реклама.

Вот это такое характерное «уа». Где-то я уже слышала. Причем не слышала ни один раз. Думаю, группа «Градусы» тоже. Ну и я побоюсь предположить, что все-таки да многие из вас знают, откуда растут ноги в этих «уа». Да, прямо сейчас услышим эту композицию, с которой все, мне кажется, началось. «Heart of Glass» и представляет ее в нашем эфире именинница. Именно она провожает меня сегодня. Легкого дня вам и салют. Дебора Харри отмечает 81-й год свой.

0: Ай.
1: Реклама. Чёрток. Легендарная вода Узбекистана. 22 минерала. Кальций, магний, йод. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чёрток.
2: Напоминаю, что у вас запланировано отбеливание зубов. Красивая улыбка ждет вас в сети стоматологических клиник доктора Бангиева. Звоните звездочка 9442.
3: Вода на полу в ванной? Ребенок устроил потоп? Расслабьтесь. Межкомнатные полимерные двери Орель абсолютно не боятся влаги. Они не разбухнут и прослужат десятилетия. Выбирайте настоящее израильское качество от производителя. Двери Орель. Стильный щит от сырости в вашем доме. 050-302-888-0.
1: Реклама.

0: Первое радио. Новости.
1: В Иране сообщили о размораживании 12 миллиардов долларов и замораживании переговоров с США. Подробнее через несколько секунд. В Израиле полдень. У микрофона Светлана Карабут. Здравствуйте. Председатель парламента Ирана Мухаммед Багир Галибаф, возглавляющий иранскую делегацию на переговорах с США, сообщил, что диалог прерван, пока США не выполнят всех обязательств, взятых на себя в рамках меморандума о намерениях. Заявление премьер-министра Пакистана о завершении войны и пост Дональда Трампа о снятии морской блокады были одними из главных достижений меморандума. При реализации соглашения разногласия неизбежны, и мы следуем процедуре, установленной 13-м пунктом меморандума, сказал он. Галибаф также сообщил, что согласно документу в распоряжении иранского центробанка будут переданы 12 миллиардов долларов из замороженных средств, причем использовать их можно будет в любой валюте и для любых целей. Вооруженный ножом мужчина этим утром напал на сотрудника полиции в Лоде. Подозреваемый был обезврежен, никто другой не пострадал. В пресс-службе полиции сообщили, что патруль спецназа «Ясам» опознал подозреваемого и потребовал остановиться. Тот выхватил нож и бросился в сторону сотрудников полиции, пытаясь нанести удар одному из них. Полицейский произвел выстрел и обезвредил нападавшего. Террорист в критическом состоянии был эвакуирован в больницу. Вскоре поступило сообщение, что он скончался. На место прибыли крупные силы полиции Центрального округа. В воздух были подняты беспилотники и вертолет. Глава округа Амир Коэн провел на месте оперативное совещание. Министр транспорта Мири Регев и министр финансов Бесалель Смотрич согласовали возмещение израильским авиакомпаниям 70% расходов на стоянку их самолетов за границей в период операции «Львиный рык». Объем выплат четырем авиакомпаниям оценивается в диапазоне от 50 до 100 миллионов шекелей. Следует отметить, что авиакомпании продолжают переговоры с правительством о компенсациях за другие убытки. Эль-Аль оценивает свои убытки за период войны в 120 миллионов долларов. Израиль и Аркея сообщают об убытках в 250 тысяч долларов в сутки. Власти Турции приведут силы ПВО в состояние повышенной готовности и задействуют десятки тысяч полицейских для обеспечения безопасности на саммите НАТО в Анкаре, сообщает сегодня Associated Press. На время саммита 7-8 июля жесткие ограничения коснутся нескольких районов турецкой столицы. Меры безопасности ужесточат вокруг президентского комплекса, где пройдет саммит, аэропортов и отелей, где будут проживать делегации. По данным турецких СМИ, безопасность будут обеспечивать 56 тысяч полицейских. На время саммита власти запретили проводить демонстрации, концерты и даже выпускные. Госслужащих, чья работа не является критически важной, на эти дни отправили в отпуск. И о погоде. Температура воздуха сегодня соответствует среднесезонной, малооблачно. В Иерусалиме 30 градусов, в Тель-Авиве 31, в Хайфе 28, в Бершеве 33, в Эйлате 40. Выпуск новостей завершен. Оставайтесь на первом. Эфир продолжает PM.

Я не знаю, в каждом ли поколении можно петь такие строчки, которые были сейчас в этой песне группы Coldplay Talk. I'm so scary about the future and I wanna talk to you. Я так боюсь за будущее и хочу с тобой поговорить на эту тему. Есть среди наших радиослушателей те, кто боятся за будущее? Наверняка есть среди наших слушателей разные люди. И всегда есть люди, которые как-то опасаются будущего. Особенно в нашей стране, которая, как нам пишет газета, уже 1000 дней воюет. Или 1000 дней прошло 7 октября, и практически с тех пор без остановки мы воюем. То с одними, то с другими, то с третьими. То со всеми вместе. Добрый день, уважаемые дамы и господа. Мы на Первом радио 89.1 FM, и сегодня, в первый день июля 2020-летнего года, так я бы сказал. Итак, первый день июля, среда Йом-Равии, и, по-моему, 16-й день, да? 16-й день месяца Тамуз в еврейском календаре. Тет-Зайн Батамуз. Время 9 минут 13-го, вторая половина дня. Программа ПМ на Первом радио 89.1 FM. Чем мы сегодня, я бы даже сказал, будем заниматься? У нас есть разные музыкальные новинки. У нас есть музыканты, которые отмечают день рождения, и мы их поздравим сегодня по традиции. Музыкально, естественно. В середине этого часа мы послушаем одну рубрику, посвященную футболу и конкретно чемпионату мира. Правда, не этого года, а чемпионату мира вообще, Мондиалю. Есть у нас такая рубрика. И я надеюсь, мы с вами будем обсуждать, не то что обсуждать, а в эфире будут звучать темы, которые важны вам персонально, о которых вы нам напишете, надеюсь, и сегодня тоже. Или в Фейсбуке на странице программы PM, или отправите сообщение на наш ватсаповский номер 054-2070-800. 054-2070-800 на любую тему, которая вам персонально важна. Что еще? В следующем часе загадка, это традиционно. А все остальное по ходу дела. Программа PM до 14. Потом, как вы понимаете, у нас спортивное наше обозрение с Элли Швидлером. Кричевский сегодня отсутствует. В общем, все идет по плану в эфире Первого радио в Израиле. Поехали! Поехали!

это все дело. Я заболел.

Так, сейчас такая ситуация. Мы отметим день рождения музыканта, который, ну, наверное, если я скажу, что зовут его Мишель Санчес, вряд ли кто-то вспомнит, кто Мишель Санчес, откуда Мишель Санчес, кто такой Мишель Санчес. Он один из основателей французского этнопроекта Deep Forest. Вот это уже название более знакомо нашим радиослушателям. Чем знаменит Deep Forest? Ну, считается в музыкальном мире, что, во-первых, это вот эта композиция «Sweet Lullaby» самая известная их песня. Группа стала обладателем Грэмми в 95-м году. И когда вот они исполнили, и к ним еще была «Энигма», помните, с их музыкой, и люди стали думать, а как там назвать этот музыкальный стиль? Это что, рок, не рок? Поп, не роп, не поп. Что это? Решили назвать World Music. Мировая музыка. Музыка мира с использованием фольк-мотивов разных народов мира. Так и пошло. Deep Forest сейчас в нашем эфире. Sweet Lullaby. Sweet Lullaby.

0: Глубокий лес. Лес. Deep Forest были в нашем эфире. Первые сообщения сегодняшнего дня. Слава в Фейсбуке. Всем привет. А что там с Трампом? Опять хочет воевать, да окружение не позволяет. Хорошо, что он президент США, а не футбольный судья. Запутал бы всех игроков, болельщиков и судей ВАР. Всем хорошего настроения, крепкого здоровья и позитива. Слава, если вы продолжите внимательно следить за тем, что Трамп говорит, у вас не хватит нервов на это. Следите за тем, что он делает. Доброго времени суток, уважаемый Павел Михайлович, пишет нам Батька Махно в WhatsApp. И Павел Михайлович, радиослушатель. Вот, нашел сердечко с цветом вашего радио. Не благодарите, я вас покидаю на неделю, улетаю в теплые края. Счастливо оставаться. Батька Махно не уточнил, какие края по отношению к Израилю считаются теплыми. Но прислал фиолетовое сердечко. Ну, хорошей вам поездки, уважаемый Батька Махно. Вперед, передавайте привет. И от нашего севера теплым краям, в которых вы будете. Дед Изя написал: «Шалом, Павел, футбольная. Франция и Парагвай уже встречались в 1/8 финала. Это было на чемпионате мира 98 года во Франции. Тогда в дополнительное время защитник Лоран Блан забил гол парагвайцам. Блан – легенда. Он чемпион Франции и Англии, обладатель Кубка Испании, чемпион мира и Европы. В дальнейшем он даже тренировал ПСЖ, то есть Париж Сен-Жермен. Поговаривают, что он приедет во Флориду, чтобы поддержать сборную Франции. Мбаппе и Дембеле против Густава Гомеса и Хулио Энсисо. Кто лучше? Лично я за Парагвай. Ну, потому что они за нас, за Израиль. Я даже в конце 24-го года официально открыли... И даже в конце 24-го официально открыли посольство в Иерусалиме. В столице Парагвая, Асуньсионе, даже есть центр изучения Холокоста. В общем, vamos Парагвай, вперед Парагвай. Дед Изи. Слушайте, я... Первый мой критерий, когда мне неизвестно, за кого голосовать, я начинаю голосовать за команду, которая лучше играет. После матча Парагвай-Германия и вчера Франции, с кем они уже играли, я забыл, со шведцами, Франция меня поразила еще в первом матче, в котором они играли. Я считаю, что они вообще претендент на чемпионство. Они показывают замечательный футбол. Парагвай чудом победил Германию по серии пенальти, находясь в обороне большую часть матча, насколько я помню. Но каждый выбирает свою команду, за кого он будет болеть. Для меня критерий там вот политический, он далеко не на первых местах при выборе той команды, за которую я болею, если мне, в принципе, все равно. Если там нет Израиля. Доброго дня, Павел. Случайно пересмотрела фильм «Собачье сердце». Цитаты, забытые фильм, натолкнули на вопрос, сколько Шариковых заседают в Кнессете. Аленка. Ну, это каждый решает сам. Аленка, я не могу ответить. Вчера, продолжает она во втором сообщении, прочла в новостях, сообщили, что министерство, которым руководит Сильман, не проводило ни одного заседания по темам климата. Сильман — это министерство экологии, хочу напомнить. Когда ей этим заниматься, когда она просиживает на заседаниях суда над Биби, позор таким министрам, написала Аленка. Ну, Эдит Сильман, благодаря которой было развалено предыдущее правительство, и сегодня крутится вокруг Нетаньяху, угрожает судьям, что она натравит на них Трампа, если они не дадут амнистию, не прекратят суд, на мой взгляд, тоже ведет, как бы так помягче выразиться, ведет себя не лучшим образом, неподобающим образом для министра израильского правительства. Сейчас короткий рекламный блок.
1: Реклама. Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Шеф-абухари! Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф-абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф-абухари! Шеф-абухари. Главный по вкусу.
2: 7 клинических исследований доказали. Бикюройзер побеждает боль. И сегодня специально для слушателей Первого радио 50% скидка на модель Pro и 30 дней пробного периода с гарантией полного возврата денег. Для заказа звоните звездочка 34 14. Звездочка 34 14.
3: Вода на полу в ванной? Ребенок устроил потоп? Расслабьтесь. Межкомнатные полимерные двери Орель абсолютно не боятся влаги. Они не разбухнут и прослужат десятилетия. Выбирайте настоящее израильское качество от производителя. Двери Орель. Стильный щит от сырости в вашем доме. 050-302-888-0.
1: Реклама. Первое радио. Всегда с тобой.
0: Чтобы мы с вами не забывали о том, что есть такая певица LP, в наших музыкальных программах появилась ее новая песня «Love is all I have». «Любовь — это все, что у меня есть для тебя». И мне кажется, здесь она поет несколько необычным, используя свой вокал необычным способом.

0: Это была LP. Наш радиослушатель Игорь из Германии. Кстати, давно не появлялся. Сегодня вот он. Здравствуйте, Павел. Румыния купила у Израиля против воздушных ракет на 2 миллиарда долларов. А продолжается ли сотрудничество с Румынией в области проведения войсковых учений? Вертолеты израильские в условиях горной местности в Карпатах, в Карпатах румынских, Игорь. В смысле, вы у меня спрашиваете? Игорь, я не знаю. Я думаю, о некоторых видах учений у нас тут особо так не сообщается. Чтобы никто не напрягался и лучше об этом не знали. Значит, оружие у Израиля покупает много стран. Особенно противовоздушные обороны. У нас, по-моему, тут очередь стоит на приобретение израильского оружия, потому что оно проверенное на деле. Уважаемый ПМ, в футболе не голосуют, а болеют. Видно, скоро выборы в Израиле. Я лично болею за Ралац. Это Ралац, это кто такой? Ралац. Ралац. Ну, я бы расшифровал как Ришон Лецион, но тут к футболу какое отношение имеет. Это батька Махно меня поправляет. Так, что еще? Дворник. Жалостивая песня. Так он написал про песню LP, которая только что прозвучала. Значит, антиарсават, который сегодня подписался антиталибанчик. Пишет вот что. Давайте на секундочку допустим, что быть религиозным — это нормально. Хотя на самом деле это, конечно же, не так. Но допустим. Итак, в мире около 200 стран, если не ошибаюсь, 193. Вопрос. Почему среди этих 200 стран не может быть одной, где религиозный еврей может жить по законам Торы? Но есть два условия. Первое — в своей отдельной стране и за свой счет. И второе — он не имеет права на потомство, поскольку делает 8-дневному ребенку обрезание без наркоза, а также воспитание его в религиозном ключе. Всякие дурацкие кашруты и шабаты. Является издевательством над детьми и должно наказываться, как за торговлю героином. Чем здоровья, анти-талибанчик. Наш анти, он всегда анти. Против чего найдет. Но анти. Батька Махно расшифровывает, Ролан — это рак ло царфат. Ну, посмотрим. По игре, как мне кажется, они явные претенденты на то, чтобы дойти до самых высот на этом чемпионате мира. Окей, раз уж мы о футболе, куда же без него, Мондиаль продолжается. Сейчас я хочу, чтобы вы послушали, значит, мы ставим эту запись, которую сделана, по-моему, пару Мондиалей тому назад. Просто мы увидели одну девушку, которая очень профессионально, необычно для женщины, я извиняюсь, уважаемые женщины, если я так кого-то зацепил, рассуждает о футболе. И в частности о Мондиале, чемпионате мира. И мы решили даже записать эти ее рассуждения и дать возможность вам их послушать. И раз в 4 года последние Мондиали я включаю эту запись, эти ее рассуждения в эфир. И вам предлагаю послушать. Это длится примерно 5 минут. Итак, Мондиаль на этот раз 2026.
1: Значит, чемпионат мира по футболу. Существуют разные чемпионаты по футболу. Есть чемпионат мира, чемпионат Европы. Я так думаю, что есть еще Олимпийские игры, где футбол тоже играют. Наверное, на летних, потому что я не представляю себе, чтобы футбол играли на снегу. Когда идет дождь, его не отменяют. В футбол играют две команды. В каждой команде по 11 человек. Входит ли сюда вратарь, я не знаю. Может быть, всего 11, а может быть, 11 плюс еще один. Каждого игрока можно заменить. Если он нарушит правила. Если нарушит правила, возможно, можно его вообще убрать с поля. И тогда будут играть меньшим составом. А может быть, меняют просто игрока. Уводят его с поля. Судья показывает карточки. Карточки бывают разного цвета. И в зависимости от цвета

0: красную, одну и зеленую, другую, и сразу видно, какой игрок какой команды принадлежит. Поле покрыто травой. По-моему, посреди поля есть белый такой круг, где проводится в начале игры вбрасывание мяча. Вратари, есть ворота. В каждых воротах стоит вратарь. В принципе, он может ворота покинуть и играть по всему полю тоже, но это нежелательно, иначе ему сразу забьют гол. И он единственный из команды может брать мяч в руки. Все остальные могут играть только ногами, головой, коленями, любой частью тела, только не руками. У вратаря есть каска резиновая и металлическая маска, чтобы мяч не попал в лицо. Но, может быть, я путаюсь с хоккеем, точно не знаю. На майках есть номера, но это не значит, что номера с 1 до 11. Это может быть и 155 номер, это может быть и 13, и 20. Номер закрепляется за игроком, как он только становится футболистом. И этот номер все время его номер. И когда говорят, что команда Италия номер 13, то все знают, что речь идет о каком-то конкретном игроке. Интересно, как отбираются команды на чемпионат. Как они туда записываются вообще, по какому принципу, сколько можно, сколько нельзя. Например, на чемпионат мира. Я что-то не видела, чтобы там была какая-то команда Гвадалупы какой-нибудь или еще что-то. По какому принципу, я не знаю. Может быть, по принципу, что у них футболистов не хватает. Нет, у них 11, предположим, только 9. И поэтому команда не имеет права участвовать. Есть финал, полуфинал. Сегодня я услышала, что даже четвертьфинала есть. Может быть, с таким же успехом есть и 8-я финала, и 16-я, и 32-я. Это я уже не знаю. Может быть, зависит от количества команд. Сначала все команды, которые участвуют, они играют в перемешку между собой. Пока они все друг с другом не переиграют, тогда самая нижняя ступенька чемпионата и заканчивается. Потом все, кто проиграли, уезжают домой. Бывают ничьи, и победители тогда определяют по общему количеству забитых голов, нарушений правил. Единственное, что когда идет последний, самый главный матч, тогда ничьей быть не может. Тогда они играют свои два периода, два тайма, по-моему. И если ничья, то им дается дополнительное время. Если во время этого дополнительного времени они опять не определились с победителем, то тогда играют на победителя, пока кто-то куда-то не забьет, желательно не в свои ворота, естественно. А пенальти, да, это 11-метровый удар. Я в этом была уверена, потом вдруг я сомневалась. Вчера вдруг мне сказали, что, может быть, это и не так, но все-таки я думаю, что пенальти 11-метровые — это одно и то же. То есть выстраивается стенка перед забивающим гол. Стенка из остальных игроков. Всем известную позу они встают. Я не буду говорить, какую, чтоб мячом не попали. И выбранный по какому-то принципу игрок бьет с 11 метров прямой удар в эти ворота. Если стенка его не пропускает, то вряд ли вратарь его может поймать. Это самое страшное наказание в футболе. Есть еще какие-то штрафные, что-то сбоку там забивают, еще что-то. Очень важно. Голов может быть неограниченное количество. Например, я знаю, что в теннисе там есть определенное количество голов нужно играть. До 11, предположим, голов. А здесь каждый тайм 45 минут. Всего их два. Между ними есть перерыв. Во время перерыва на поле выходят девочки, вот так вот машут этими штучками. Где проводится чемпионат? Выбирается по какому-то принципу, я не знаю, там... Ну, есть, наверное, какая-то типа жеребьевки, в какой стране будет проводиться чемпионат. Сейчас проводится, я помню, что это на букву «М», «Мандеблайн», что-то в этом духе. Поле на трибунах сидят болельщики. Чем главнее игра, тем больше болельщиков. Все кричат, обычно болеют за ту или другую команду. И чем больше поддержка для команды, тем лучше она играет. Ну, это все, что я знаю про болельщиков, к ним я не отношусь. Ну, вообще, я много могу говорить о футболе. Но фамилию ни одного игрока назвать не могу. Могу сказать Фетисов. Ну, вот я знаю Пеле. Пеле я знаю. Нет, не потому что кофе Пеле, а он негр. Это не все, что я знаю, но это основное, да.
1: Вы слушаете Первое радио.

0: Эта группа Rednecks исполнила когда-то песню, которая сейчас прозвучала. Football is our religion. Футбол — наша религия. Так, 39 минут 13-го, проверяя почту. Сержант написал вчера, говорил с другом из Москвы. Сейчас там у них новая фишка. Как вам профессиональный стояльщик в очередь за бензином? А, это название новой фишки. Профессиональный стояльщик в очереди за бензином. Московские компании каршеринга предлагают всем желающим постоять в очереди на их машинах на АЗС. Предлагают неплохую оплату по российским меркам, конечно. Я вот думаю, может слетать подработать? И вдруг давно в гости звал. Вот только не задача, а рейсы в Москву отменяют. Как быть, сержант? Слушайте, ну рейсы отменяют, я слышал, Эляль. Может быть, российские компании продолжают летать. Так что вы проверьте. Подзаработайте немножко. Слава нам пишет здесь в Фейсбуке на вопрос жены моего сына. Почему, когда во время штрафного удара выставляется стенка, то почему сзади стенки ложится игрок? Сынуля ответил, это самый эффективный игрок, получает награду полежать и отдохнуть. Вы не поверите? Она поверила. Запросто поверю. Вот послушав нашу специалистку по футболу, запросто поверю, да, представляет возможность. А на самом деле, Слава, есть ответ на вопрос у тех, кто интересуется футболом, какой именно игрок ложится за стенкой? Как они выбирают этого игрока? Наверное, самого длинного, нет, самого высокого или как? Хотя высокий должен быть и в стенке тоже, там, чтобы головой отбить мяч, который летит. Кто ложится? По какому принципу? Я, например, понятия не имею. Так, добрый день, Павел. Мне показалось, что в песне, которая исполнялась после выпуска новостей, мелодия из припева была заимствована у немецкой группы Kraftwerk. Не помню название произведения. После новостей. LP у нас, по-моему, была, да? Слушайте, вы не подписались, я даже не знаю, как с вами дискутировать. Я тоже не обратил внимания, во всяком случае. Антиглупыш. Гои, как ты, не будут нам, евреям, указывать, когда делать обрезание и как молиться. Талибан. Вот так агрессивно к антиарсавату обращается. Очень порадовало музыкальное сопровождение вот этого вот. Яссо. Вот этого вот чего. Вот этого вот чего. Яссо. Господа. С учетом того, что ваше сообщение может быть прочитано через 5, 10, 15, 20 минут после того, как вы его прислали, люди могут вас не понять, если из его текста не будет все окончательно понятно. Все сообщения должны быть закончены по смыслу. С девушкой солидарен по поводу футбола и больших знаний не требуется. А теперь включим мозги и поговорим о снукере, правилах и прочих подробностях. Согласны? Написал дворник. Слушайте, может быть, не будем говорить о снукере? Ну что, мы переключим тему нашей программы на узкопрофессиональную, а остальным будет неинтересно? Ира, с Пеле как-то не совсем удобно получилось, а так все замечательно. Ну да, это записывался, по-моему, тогда, когда это еще не было такой политкорректности строгой в отношении игроков с темным цветом кожи. Согласен с вами. По нынешним временам это как-то звучит грубовато. Я тоже обратил внимание. Окей, второй рекламный блок.
1: Реклама. Здравствуйте, у микрофона Слава Шмидт, владелец компании Schmidt Kitchens. Выбор новой кухни – это большое событие. Мы специализируемся на производстве и поставке немецких кухонь, эталона качества, функциональности и стиля, используя только лучшие материалы, чтобы ваша кухня радовала вас на долгие-долгие годы. От первого эскиза до финальной установки мы создаем кухни, которые идеально вписываются в интерьер вашего дома. Мы превратим вашу мечту в реальность. Звоните 03-5-40-50-60. Давайте вместе создадим кухню, о которой вы всегда мечтали. С уважением, Слава Шмидт.
2: Работа в атмосфере творчества. В детский продюсерский центр K-Stars срочно требуется администратор. Звоните прямо сейчас. 052-533-5530. 052-533-5530.

0: Новый. Целебная минеральная вода «Борсек». Здоровье в каждом глотке.
1: Мебель «Дакс». Ришон ле Цион, Лещанский 3.
0: Реклама.
2: Первое радио. 89.1 FM.
3: Еще одна музыкальная новинка в наших, естественно, музыкальных программах. На этот раз от Влада Соколовского. Вот есть человек, есть человечище, есть человечек. Все употребляется в разных ситуациях, согласитесь. Песня эта называется «Человечек».

Влад Соколовский, «Человечек», так называется его песня. Еще сообщение. Значит, наш слушатель из Афулы переключился практически полностью на обсуждение чемпионата мира по футболу. Ну и правильно, это же важная тема. Как не повезло сборной слоновой кости, это который Кот-д'Ивуар, да? Так хорошо играла против викингов из Скандинавии. Норвегия, а не черная лошадка сборная Бразилии. Черная лошадка сборной Бразилии. Как по мне, викинги пройдут афроамериканцев в 1/8 финала. С уважением, Капер из Афулы. Ну, мы с вами, давайте признаем, что не все ваши предсказания сбываются. На то он спорт и футбол. Всем добрый день. Через 2 недели лечу в Лондон к своему лучшему другу. Если Трамп не сделает сюрприз, оттуда... Я понимаю, как вы напряглись, когда в прессе появилась информация, что Трамп подумает о возобновлении полномасштабных действий. Ну, вы знаете, шансов на это мало. Мне так кажется, хотя я 100% теперь уже точно не дам под высказывание Трампа и его поведение. Оттуда в Шотландию на фестиваль виски, поэтому едем на поезде. Хочу купить шотландскую юбку и волынку и здесь на Пурим одеться шотландцем. Если останется время, хотим заехать в Северную Ирландию. Там тоже очень красиво и тоже хорошие виски. Всем хорошего дня, викинг! Слушайте, значит, будете в Шотландии? Мне кажется, все, кто бывает в Шотландии, едут на озеро Лох-Несс. Там полно туристов. На трамвайчике можно по озеру путешествовать, сделать такую прогулку. Какая? Есть морская прогулка, есть речная прогулка. Это какая? Озерная прогулка. Так что эти шотландцы придумали? Они на этих трамвайчиках наклеили небольшое изображение лохнесского чудовища. Вот такая торчит шея длинная с головой и 2 горбика. Ну, как бы горбики, вот как... змея, у которой горбики выглядывают из воды. И когда вы через это стекло с этой наклейкой фотографируете водное пространство озера, то на фотографии получается, что по озеру плывет лохнесское чудовище. И люди, которые там бывают, показывают, говорят, вот смотрите, мы были на лохнесском, вы говорите, чудовищ нет. Вот мы его сфотографировали. Вот оно, нам повезло, оно выплыло на поверхность. Так что, если будет возможность, рекомендую сделать такую поездку, озерную прогулку и такую фотографию. Ну, а вообще шикарно. Хайленд в Шотландии, горы зеленые. Просто это должно быть супер путешествие. Главное не перебирать с виски, чтобы потом помнить, где ты был и что ты пробовал. А все остальное должно быть шикарно. Так что замечательной вам поездки, викинг. Сборная Франции по футболу в матче Швеции показала игру высочайшего класса. Если дальше они так будут играть, то они смогут стать чемпионами мира. Правда, есть еще сборная Аргентины, Бразилии, Португалии. Важно, чтобы были красивые игры, Эдуард. Вот я с вами полностью согласен, Эдуард. Я еще на предыдущем матче, который я смотрел сборной Франции, увидел, какое удивительное взаимопонимание, согласованность в штрафной площадке противника. Как они дают такие, как это называется, ну, пасы... Ну, смертельные пасы друг другу дают, выводя своего партнера на голевую ситуацию, на удар по воротам. Просто шикарно. Но вы правы, есть еще Аргентина, Бразилия и Португалия. Я, правда, я написал пост по итогам вчерашнего матча там в Фейсбуке, сфотографировал с экрана телевизора Мбаппе, конечно же, болельщиков, и написал, что вполне возможно будет ситуация, когда встретятся 2 сборные, в которой с майками под 10 номерами играют 2 замечательных футболиста. Лайонел Месси и Килиан Мбаппе. Обе десятки в своих командах, и может быть, что они встретятся на поле. Но я с вами абсолютно согласен. Лично для меня важно, чтобы был красивый футбол. А кто там, какую политическую позицию занимает страны, я пытаюсь это отодвинуть на какое-то заднее место. Потому что футбол — это футбол, спорт — это спорт. И главное — красота и хорошая игра. Так, давайте в конце этого часа поздравим еще одну девушку. Она, правда, родилась в 1945 году. Но все равно мы поздравляем девушку Дебору Харри. Она же Блонди. В 80-х было много популярных песен. Одна из самых известных вот этих. Вот это Heart of Glass. Стеклянное сердце. Дебора Харри, Блонди. Сегодня у нее день рождения.

0: Дев'ятий вал футбольних результатів. Море інформації. Як би не налететь на рифи.
1: Ей, капітан! Впереді земля!
0: Открывая футбольную Америку. С 12 июня по 20 июля. Каждый день подробно о Мундиале на нашей волне.
2: Каждый понедельник и четверг в 19.00 в эфире программа «Прямой ответ» с Марианной Беленькой.
3: Добрый вечер, дорогие радиослушатели и те, кто смотрит нашу передачу «Прямой ответ» на YouTube-канале Первого радио.
2: Экспертные мнения о войне и мире из уст ведущих специалистов, ученых, политиков и журналистов.
4: Друзья, ситуация в Российской Федерации как-то идет в разнос.
5: События военные могут начать идти на спад.
6: Мы сейчас говорим о том, что сейчас, что важные темы обсуждаем.
7: Говорить о том, что Украина готовила нападение на Россию, это немыслимый бред.
2: Каждый понедельник и четверг в 19.00 на Первом радио.
7: В прямом эфире с трансляции.
8: Так, осталось полторы минуты в этом часе. Дворник нам написал: участие головы в футболе и снукере примерно как игра дурака и преферанс. В скобках Ленинград. Что Ленинград? Группа Ленинград, что ли? Это утверждала. Павел меня поймет, он, кажется, тоже пишет пулю. Вы знаете, мне кажется, голова нужна и там, и там. И в дураке, и в преферансе, и в футболе. И в снукере, конечно же. Поэтому это не мой стиль принижать одно за счет другого. Вот я так не умею. Рюдзаки из Украины напишет: «Добрый день, Павел и радиослушатели. Человечек от Влада Соколовского. Припевы этой песни мне напомнили песню «Кто-то придумал любовь» от Юлии Савичевой. Это официальный саундтрек телесериала украинского производства «Бывшая». Рюдзаки нам пишет из Украины. Он про Украину знает больше, чем я точно. Потому что он там сейчас находится. Все в этом часе, господа. Я хочу лишь напомнить, что для отправки сообщений в сегодняшний выпуск программы PM у вас осталось 35 минут. И предлагаю воспользоваться, напечатать то, что вы хотели бы, чем хотели бы поделиться. На тему, которая важна вам. Ваши какие-то эмоции, какие-то радости, можно и огорчения, соображения. Все, что хотите. Или в Фейсбуке на странице программы PM в разделе «Мессенджер». Или отправлять сообщение на наш WhatsApp, его номер 054-2070-800. Там можно текстовое, можно голосовое сообщение отправить. Но не нарушая наших правил, которые говорят о том, что не более двух сообщений от одного радиослушателя за программу, а голосовое должно быть полминуты, не больше. Но зато два можно прислать. И не забывайте подписываться в текстовых или представляться в голосовых сообщениях. Те сообщения, которые придут, уже буду читать во втором часе нашего эфира, в котором вас ждет и загадка, по традиции. Все, переходим в него, туда, во второй час.
9: Реклама. Кондиционеры по самым низким ценам. Можно еще ниже. Кондиционеры по самым низким ценам. Так и скажите. Максана и Хашмаль.
10: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
11: Еще ниже.
10: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
9: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
12: Альта Ливелла – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Альта Ливелла – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11, Ришон Ли Цион, звездочка 9246.
13: Работаем в субботу.
14: Чёрток – легендарная вода Узбекистана. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чёрток.
15: Жаркое лето в «Центр Кар».
16: Автомобили со вторых рук, начиная от 300 шекелей в месяц.
15: «Центр Кар Азур».
16: Вторых Ашива 9.
15: Мебель «Дакс». Ришон Ли Цион, Лещанский 3.
9: Кондиционеры по самым низким ценам. Можно еще ниже.
11: Кондиционеры по самым низким ценам.
9: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
10: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
11: Еще ниже.
10: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
9: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
17: Реклама.

0: Первое радио. Новости.
1: В Нетании готовятся к похоронам раввина Амоса Гуэты. Подробнее через несколько секунд. Тринадцать часов. У микрофона Светлана Карабут. Здравствуйте. В городе Нетания сегодня принимаются усиленные меры безопасности в связи с проведением похоронной церемонии раввина Амоса Гуэты, которая начнется через полчаса на кладбище в районе Шикун в Атиким. Ожидается, что в церемонии прощения примут участие тысячи человек, что потребует от правоохранительных органов масштабного контроля за ситуацией в городе. Параллельно с организацией похорон продолжается расследование обстоятельств убийства раввина, которое произошло сегодня утром и вызвало широкий общественный резонанс. Командующий центральным округом полиции комиссар Амир Коэн ранее поручил передать расследование дела в спецподразделение полиции округа Шарон. В результате оперативных мероприятий полиция уже задержала подозреваемого в совершении убийства. Им оказался житель Нетании в возрасте около 20 лет. Для обеспечения порядка в ходе похоронного шествия власти вводят временные ограничения на движение транспорта. Министр обороны Исраэль Кац заявил на государственной церемонии памяти павших во Второй Ливанской войне, что события 7 октября продемонстрировали очевидную истину. Мы не должны ждать, пока угроза постучится в нашу дверь. Мы дважды нанесли упреждающие удары по Ирану, и если потребуется, нанесем удар и в третий раз. Министр добавил, что Цаль не отступит и останется в зонах безопасности в Ливане, Сирии и Газе на неопределенный срок, чтобы защищать наших жителей и поселения от джихадистских элементов. Президент США Дональд Трамп в последние дни рассматривал возможность возобновления полномасштабной военной кампании против Ирана, сообщает Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников. По данным издания, Трамп обсуждал военные варианты с главой Пентагона Питом Хексетом и председателем Объединенного комитета начальников штабов генералом Дэном Кейном. Часть представителей администрации описывала возможный новый этап ударов как попытку завершить работу в Иране. Однако президент в итоге решил пока не отказываться от дипломатического трека. Трамп сказал помощникам, что новый масштабный раунд ударов может сорвать переговоры и затруднить достижение главной цели Вашингтона – демонтажа иранской ядерной программы. Первый тур президентских выборов во Франции пройдет 18 апреля 2027 года, а второй в случае необходимости 2 мая. Представитель властей заявил, что официально об этом будет объявлено 1 июля на заседании Совета министров. Второй президентский срок Эммануэля Макрона истекает менее чем через год. Согласно опросам общественного мнения, впервые реальный шанс занять Елисейский дворец есть у представителя ультраправого национального объединения. При этом неясно, кто будет от него баллотироваться. 7 июля суд должен рассмотреть апелляцию Марин Ле Пен против приговора, запрещающего ей занимать общественные должности. Если апелляция будет отклонена, то кандидатом станет Жордан Бардела. И о погоде. Температура воздуха сегодня соответствует среднесезонной. В Иерусалиме сейчас 30 градусов, в Тель-Авиве 31, в Хайфе 28, в Бершеве 33, в Эйлате 40. Это были новости. Оставайтесь на Первом. Как развиваются события, продолжит рассказывать моя коллега Лидия Топельберг.

0: Можно сказать, что и футбольная тема была затронута, потому что, ну, эта песня на все темы. You can win if you want. Можешь победить, вот только надо захотеть, и тогда победишь. Группа Modern Talking открыла программу PM, вторую часть ее, сегодня 1 июля. 1.07.26. Добрый день, уважаемые дамы и господа. Поздравляю школьников младших классов и детских садов, и их родителей, а также бабушек и дедушек с началом каникул. Больших двухмесячных каникул. Свобода! Хофиш! Хофиш Агадоль! Мы продолжаем свой эфир. Я еще раз напоминаю, что для сообщений в сегодняшнюю программу у вас чуть больше 25 минут осталось, или чуть меньше 25 минут. Предлагаю воспользоваться. Еще раз наш ватсаповский номер. Особенно, вот вы знаете, мне важно, интересно и чувствительно, когда я вижу сообщение от человека, который никогда не писал. А вот сегодня взял, я не знаю, что случилось, взял, услышал, решил ответить на мой призыв и поделился какими-то своими мыслями. Вот очень приятно, если это случится и сегодня тоже. Напоминаю, что мысли эти можно отправлять на сообщение 05, на номер 054, может, наш ватсаповский номер, на 054-2070-800. 054-2070-800. Слушайте, я вижу сообщение от Аншеля. Видимо, что-то случилось в его расписании. Он вторую неделю подряд присылает нам сообщение не в четверг, а в среду. Без объяснения причин пока. Я думал, что на прошлой неделе он просто перепутал. Бывает такое, человек думает, что сегодня четверг, а оказывается среда. Он думает, что сегодня среда, а оказывается четверг. Он думает, что сегодня пятница, а оказывается завтра на работу. Потому что уже суббота. Такое бывает. Ну, может быть, он сегодня объяснит. В общем, господа, это Аншель у нас постоянный слушатель. Два раза в неделю он присылает по два голосовых сообщения. Я не настаиваю на том, чтобы стали постоянным, но особенно те, кто первый раз, могут попробовать и написать. Я прекрасно понимаю, ну о чем я буду писать им? Ну о чем? В жизни каждого человека столько событий происходит. И приятных, и не очень приятных. Любым из них можно поделиться. Или в Фейсбуке на странице программы PM, или вот здесь, в WhatsApp. Так, 10 минут 14-го. Что я делаю? Проверяю сообщения и читаю первые сообщения, которые пришли к этой минуте. Наш слушатель Зафулы после текстового сообщения про берег сборной слоновой кости, про сборную берега слоновой кости, теперь прислал голосовое сообщение. По моему опыту, он их шлет всегда на футбольную тему. Давайте послушаем.
1: Ну что, господа, бывшие товарищи, Капер из Израиля на связи. Про боевые действия и про политику нельзя говорить, цензура идет, поэтому будем говорить про приятное и хорошее. Мундиаль, футбол. Сегодня два матча. Первый матч в 7 часов вечера. Сборная трех львов, Нефхерет этот Арайот, Англия против Конго. Диктатурная сборная Конго против Англии. Думаю, англичане победят или 2-0, или 3-0. Второй матч поздно, в 11 часов вечера. Бельгия играет там против кого-то, я уже не помню, но уже забыл. Всем позитива.
0: Видимо, он вспомнил и прислал второе сообщение.
1: Второй матч. Сенегаль против Бельгии. Я думаю, афроафриканцы победят. 2-1 или 1-0 Бельгию. Бельгия никакая.
0: Господа, мы сегодня услышали новое определение, значит, жителей нашей планеты с темным цветом кожи. Афроафриканцы, как сказал сейчас наш капер из Афулы. Ну, там наверняка в сборной Бельгии будут афробельгийцы, и чтобы различать их, будут еще афроафриканцы. Так, перехожу в WhatsApp. Спасибо за рекомендацию, Павел Михайлович. Теперь обязательно заеду на озеро Викинг, которое едет в Шотландию. Окей. Не за что. Ну, Лохнесское озеро. И за счет чудовища стало известно во всем мире. Туда очень многие туристы едут. Итак, Аншель два голосовых сообщения прислал традиционно. Слушаем.
2: Шалом. Вот уже в конце этой недели американский народ будет традиционно отмечать свою юбилейную дату, посвященную Дню Независимости. Я был дважды в Америке, посетил много штатов, но навсегда запомнил дружеское отношение, любовь к Израилю. А что касается американской еврейской молодежи, с которыми я недавно общался, на мой вопрос, какие чувства вы испытываете по отношению к еврейскому государству, они ответили: мы мечтаем служить в израильской армии после окончания учебы в университете. Наступил долгожданный июль, пора отпусков. Так как мы с друзьями объявили бойкот Европе, которая переживает небывалую жару, то мы остановились на варианте внутреннего туризма в северном направлении. Но предпочитаем останавливаться не в дорогих гостиницах, а жить в палатках недалеко от моря. Всем приятных выходных! Зай гизунд! Агутер шабас лекулям! Будьте здоровы и счастливы! С уважением, Аншель!
0: Ну, к сожалению, Аншель и сегодня не объяснил, почему он теперь присылает нам сообщение по второй половине недели не в четверг, а в среду. Ну, я сочувствую Европе за бойкот, который объявили ей Аншель и ее товарищи. Я уж не знаю, насколько будет прохладней в палатках в Израиле в начале июля спать. Спать или вообще находиться. Но палатки – это классный отдых. Много израильтян, конечно, привыкли в гостиницах, комфорт, завтраки, ужины, вкусно, бассейн, прохладный номер. Но есть те, которые любят дикий отдых. Палатки, шашлык, море. Так, голосовое сообщение прислал кто-то нам. Слушаем.
3: Добрый день. Вчера, 30 июня, 85 лет первому погрому еврейскому в городе Львове. Это не совершили не русские и не немцы, это были украинцы, щирые украинцы, которые вошли вместе с немецкими войсками в город Львов. Вернее, раньше, чем вошли немецкие войска. И теперь эти герои Украины, такие как Шухевич, Бендера, Стецко, они теперь герои Украины. Их скоро будут хоронить на кладбищах с почетом. Какой же надо быть циничным человеком и циничным президентом и циничной Европе, чтобы смотреть все на это сквозь пальцы. Позор, позор, позор. Я Михаил.
0: Уважаемый Михаил, после того, как вы нам прислали 3 позора в эфир подряд, во втором сообщении напишите нам что-нибудь приятное. Ведь в вашей жизни должно быть что-то приятное, чтобы, так сказать, поднять настроение нашим радиослушателям, которым мы напомнили о трагедии львовского погрома. Так, у меня там родители, а у бедных раввинов небольшие виллы на 10-15 лежачих мест, кладбище в Натании, дворник. О чем это вы, дворник? Значит, прежде чем... Значит, я отменяю свой вопрос, о чем это вы? Потому что это ваше четвертое даже сообщение. Были короткие, не обратил внимания. Вы нарушаете наши правила. Наше правило говорит о том, что не более 2 сообщений в одну программу от одного радиослушателя. Пожалуйста, их не нарушайте. Иначе я их просто не буду читать. Анти Арсават во втором сообщении. Тот, кто сказал мне, что гои, как я, не будут говорить евреям, как молиться и когда делать обрезание, во-первых, согласен, если ты поставишь, если ты поставить 10 штук баксов на то, что я гой. Во-вторых, молиться ты будешь у себя в Афганистане. И третье, если взрослый человек делает себе обрезание не по медицинским показаниям, а для типа связи с Богом, он идиот. Но это его право, он взрослый человек. Но тот, кто делает беззащитному 8-дневному ребенку, разумеется, без его согласия и без наркоза, обрезание, является преступником, и ему место на зоне. Понял меня, а? А теперь вали в свой Кандагар к своим дружкам, талибам. Всем здоровья, Анти Арсават. Ну, смотрите, первым спровоцировал на такой тон нашего Анти Арсавата тот радиослушатель, который сказал, что ты нам гой не будешь указывать. Хорошо, что как раз-таки в этих целях есть ограничение до 2 сообщений, потому что вот эти разборки в эфире, из под заголовком «А ты кто такой?» В эфире их быть не должно. Но некоторые не сдерживаются. Они считают, что радиоэфир и, в частности, программа ПМ служит в том числе для разборок неизвестных им, с неизвестными им людьми. Приветули, дорогой дядюшка Паша. Я тоже склоняюсь к Франции. Мбаппе просто красава. Но не только он, конечно же. Сегодня посмотрим на Англию, чё и как. Так. А, ой. Все, надо мне запомнить, что я должен просматривать сообщения Лопуха до конца, а потом решить, читать их или не читать. Я ему грозил, предупреждал. Он не обращает внимания на предупреждение. Значит, уважаемый Лопух, в следующий раз, когда вы упомянете вату, я читать ваши сообщения не буду. Главное мне об этом помнить, потому что я читаю сообщения сразу. Вот вижу, открываю, читаю. Не знаю, что там в конце написано. Но ваши я теперь буду проверять. Значит, теперь надо уяснить про нашего капера, который говорит, действует военная цензура или какая-то там цензура. И поэтому он ограничен в тематике сообщений. Для тех, кто не в курсе. Кто-то услышал, думает, что у них. В Израиле есть военная цензура, да. В Израиле есть официальная военная цензура. Думаю, но люди могут подумать, что и в программе ПМ есть цензура какая-то. Вот что имеет в виду этот наш радиослушатель. После того, как он начал в каждом сообщении писать нам, что идет война, будет война, сейчас война, война. После, наверное, 20 раз я ему сказал, что в следующий раз, когда будете упоминать войну, я читать ваши сообщения не буду. Теперь он это называет диктатурой с моей точки, с моей стороны. И цензурой. Но я продолжаю настаивать на том, что ежедневные упоминания войны нам здесь не нужны. Все люди в курсе, что происходит в нашей стране. Хочу посоветовать Викингу, чтобы он не экономил деньги на виски, так как они стоят там совсем недешево, а килт стоит там дорого. Короче говоря, за все хорошее надо платить по полной. А на озере Лох-Несс, может, ему и повезет увидеть чудо. JFK. Ну, настоящий килт, шотландская юбка стоит недешево, но зато сувенир на всю оставшуюся жизнь. Вацлав, слава Украине! Это после сообщения Михаила, наверное. Приношу свои извинения за пятое сообщение, больше не буду. Дворник, я надеюсь, что вы выполните свое обещание сегодняшнее. Здравствуйте, Павел Михайлович. Сегодня обратил внимание на такую вещь, что давно на улицах не слышал этой фразы. Альтизахен. Куда они все подевались? Их больше не существует? Стас Батьям. И еще на прошлой неделе в пятницу, оказывается, было 100 лет городу Батьям. Случайно узнал из телеграм-каналов. Интересно, почему ни рекламы не было, ни салютов, ни праздничной ярмарки на набережной, ничего такого. Стас Батьям. Вы знаете... Я проезжаю по Батьяму, вижу там плакаты, что 100 лет городу, мы только начинаем. Может быть, какие-то мероприятия будут. Как говорится, следите за рекламой. По поводу Альтизахен. А вы не переезжали в последние годы, уважаемый Стас Батьям? Мне кажется, в крупных городах они не ездят, вот эти Альтизахены. Они в небольших каких-то городах или, может быть, районах. Точно не знаю, но я да. Я жил раньше... относительно небольшом городе, там они проезжали. А сейчас в большом, более большом. И да, согласен, давно не слышал Альтизахен. То есть это те, кто собирает старые вещи. Мебель, электротовары и так далее. Так. Все, можно возвращаться к музыке. Давайте послушаем, мне кажется, очень приятную песню Ани Букштейн, которая называется «Ракахшаф». Вот такая лирическая композиция от Анни Букштейн.

0: Аня Букштейн. Так, у нас загадка. Пришло ее время. Я напоминаю, господа, о правилах технических нашей загадки. Я загадываю загадку, и ответы мы хотим от вас получить только по телефону. Сообщение в эфир программы PM можно и в Facebook, и можно и в WhatsApp. А вот ответы на загадку только по телефону. И, естественно, я назову его номер после того, как загадка прозвучит. Значит, мне стало известно одна интересная ситуация, произошедшая в Советском Союзе, когда не в военное время, то есть никаких войн не было, но человек, который был в звании старшего лейтенанта, через 108 минут стал майором, проскочив звание капитана. Что я имею в виду? Скажите мне, пожалуйста, позвонив, или, если вам удобнее, позвонив по телефону 0752-891. 0752-891. Был старшим лейтенантом, прошло там час 10 примерно, стал майором. Войны никакой не было. Это про что это я вам? Скажите мне, пожалуйста, 0752-891. Следующее сообщение. Передайте, пожалуйста, привет моему товарищу Михе. Следи за дорогой, тебя ждет кот Эдик и виски дома. Спасибо большое. Но, смотрите, с одной стороны, во-первых, нет подписи. Это недостаток этого сообщения. Еще один недостаток, что это персональное послание кому-то. Мы стараемся персональные послания не передавать. Но если переадресовать это всем водителям, следить за дорогой и не смотреть по сторонам, потому что впереди идущая машина может сделать все, что угодно, то это напоминание не только Михе, но и вообще всем нам. Вот прямо в эту минуту Альта Захен проехал мимо моих окон в Тель-Авиве. Решка, пожалуйста. Видимо, наш радиослушатель, который написал, что давно их не видит, живет в том районе, где они не ездят. А вот Решка только сейчас, говорит, Альта Захен был. Так. Здравствуйте, Павел Михайлович. Здравствуйте всем. В этот жаркий период давайте не будем забывать о наших соседях, я имею в виду кошек и птиц, живущих рядом с нами. Не поленитесь и налейте им воды, призывает Кузя. У нас есть звонки. Алло.
1: Алло.
0: Да.
1: Добрый день.
0: Как вас зовут?
1: Я Александр. У меня есть ответ.
0: Давайте, Александр.
1: Это Гагарин Юрий Алексеевич.
0: Что с ним такое?
1: После полета ему сразу присвоили звание. После полета в космос.
0: Какие знания у наших радиослушателей? Я просто поражаюсь. Совершенно верно. Юрий Алексеевич Гагарин вылетел 12 апреля 61 года в 9 часов 7 минут туда, на орбиту. Вернулся через в 10:55, и ему сразу же было присвоено звание майора, министром обороны. А вы улетел он старшим лейтенантом, проскочив звание капитана. Александр, правильный ответ. Конечно же, речь о Гагарине, первом космонавте планеты всей вообще, и вообще-вообще. Он стал майором, но, правда, потом он до генерала он не дослужился. Сами мы знаем, почему, по каким причинам, трагическим, ну, да. В общем-то, да. Александр, правильный ответ, ваша музыкальная заявка.
1: Михайлович, а можно поздравить жену?
0: Поздравляйте жену.
1: С днем рождения.
0: Это святое дело. Вам можно. Так.
1: Поздравьте, пожалуйста, мою жену Людмилу.
0: Так.
1: С днем рождения.
0: Так.
1: И поставьте для нее в программе музыку, композицию You Are a Woman.
0: I'm a Man.
1: В исполнении Bad Boys Blue.
0: А она вам говорит так: I'm a woman, you're a man. Давай подарки.
1: Да.
0: Тоже такой. Людмила, да, ее зовут?
1: Людмила, да.
0: Что, прям сегодня день рождения?
1: Да.
0: Сколько лет вы вместе? Не секрет?
1: 50.
0: О, господи ты, боже мой. Я испугался, думал, вы скажете, я забыл, это была бы тогда трагедия вообще. Я же вам...
1: Нет, я постеснялся говорить, это очень большой срок.
0: Но... Я постеснялся, это, да. Я постеснялся спрашивать, но это святой срок. Это 50 лет, это вообще все медали и ордена надо дать супругам за то, что вот они вместе столько времени. Но я испугался, почему? Помните, я говорил, что должно произойти, чтобы муж на всю жизнь запомнил день свадьбы. Он должен в одном году забыть об этом дне свадьбы, и тогда он запомнит на всю жизнь. Но вы помните, значит, вашу супругу с днем рождения, ей здоровья, вы молодцы оба два, я бы так сказал, и мазали ей тоф, Людмиле. Специально для нее после рекламы прозвучит замечательная песня группы Bad Boys Blue, которую вы нас попросили поставить в эфир. Александр, всего хорошего вам, спасибо. Привет,
1: всего
0: супруге.
1: Хорошего, спасибо.
0: До свидания, бай-бай.
2: Реклама. Alta Livello – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Alta Livello – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11, Ришон Лицион, звездочка 92436. Работаем в субботу.

0: Целебная минеральная вода «Борсек». Здоровье в каждом глотке.
1: Вода на полу в ванной? Ребенок устроил потоп? Расслабьтесь. Межкомнатные полимерные двери «Орель» абсолютно не боятся влаги. Они не разбухнут и прослужат десятилетия. Выбирайте настоящее израильское качество от производителя. Двери «Орель». Стильный щит от сырости в вашем доме. 050-302-888-0.
2: Кондиционеры по самым низким ценам.
3: Можно еще ниже.
4: Кондиционеры по самым низким ценам.
5: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
6: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
7: Еще ниже.
6: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
2: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
0: Реклама.
8: Первое радио всегда с тобой.
9: Уважаемые радиослушатели, я практически уверен из того, что в последние несколько десятков лет люди стали жить дольше, чем раньше. Если бы это было лет 40-50 тому назад, то 50 лет совместной жизни, это было бы примерно так. Сколько лет вы вместе?
10: Я, сынок, мы уже не помним, сколько мы лет. По-моему, лет 50.
9: Сейчас все по-другому. 50 лет совместной жизни будет становиться все больше и больше нормой. И люди будут звучать как молодые люди после 50 лет совместной жизни. И уже редкостью будет не 50 лет, а 75 лет совместной жизни. И заказывать они будут песни, под которые многие из наших радиослушателей когда-то танцевали в дискотеках. И они тоже, наверное. Bad Boys Blue, You're a Woman.

0: Bad Boys Blue были в нашем эфире. Продолжаем. Сержант спрашивает. Скажите, а у КАЦа и компании из коалиции других развлечений в жизни, кроме как воевать с кем-то, нет? Грозится третий раз ударить по Ирану. А почему только третий, а не восьмой или десятый? Неужели в Израиле других проблем нет? Думаю, можно принимать ставки на пари. Накануне выборов они опять затеют новую войнушку. Глядишь, и выборы сдвинут, написал сержант. Ну, уважаемый сержант, почему не восьмой или десятый раз объявлять войну? Сначала надо после второго объявить третий, после третьего четвертый, после четвертого пятый. Это раз. Во-вторых, ну а в чем роль министра обороны? Министр обороны должен говорить, что у нас сильная армия, да любой страны. Мы всем тут по башке надаем. Только попробуйте, суньтесь. Ну, это... как бы обязательная программа министра обороны. Особенно в наших условиях. Так, голосовое сообщение в WhatsApp прислал кто-то. Оно что-то тут 58 секунд. И, возможно, я его обрежу. Вы уж извините. Итак.
1: Добрый день всем. Это Борис. Когда я слушаю вот этих всех специалистов по истории... У меня единственный вопрос к ним. Они читали, кроме истории СССР, учебники? Так пусть прочтут сейчас, а есть открытая информация. И там написано, что ни Бендера, ни Мельник не признаны Нюрнбергским судом военными преступниками. Что один, что второй всю войну провели в концлагерях. Кстати, вместе с Яковом Сталиным. Но, конечно, в советских учебниках, я помню, 60-е, 70-е годы клеймили.
0: Так, понятна позиция Бориса. Я предлагаю эти споры не возобновлять в нашем эфире. По этому поводу я хочу сказать, что однажды я был на какой-то конференции по борьбе с нацизмом, по-моему, в Киеве. И там выступали разные ученые и историки. Половина из них... говорили, что УПА, Украинская повстанческая армия, не совершала тех действий, которые им приписывают в отношении евреев. Другая половина говорила, что таки да, совершала.

0: Поэтому в этом должна разобраться прежде всего Украина, я много раз говорил. И мы ей будем задавать вопросы по ее истории, но только после того, как закончится агрессия России против этой страны. И после того, как там перестанут погибать люди. Украина, конечно же, должна будет дать ответ по этому поводу, поставить как бы точки над «и» в своей истории. Добрый день, Павел Михайлович. Сегодня играет сборная Англии против Республики Конго. Удачи сборной трех львов. Таксист из Южного Тель-Авива. Кто-то присылает мне, продолжает. Вот я перед каждой загадкой говорю, что не надо присылать ответы в WhatsApp. Только по телефону. Кто-то присылает ответы по... Люди хотят отвечать. Понятно, что у них нет шансов, что они не выйдут в эфир, что им не будет предоставлено право музыкальной заявки. Но они хотят отвечать на вопрос. Ригас Балс звонил, не слышал ответ на загадку. Повторите, пожалуйста, речь о Юрии Гагарине. Ригас Балс. Он улетел в космос старшим лейтенантом, вернулся майором. Вацлав, про Гагарина мужчина спрашивает у женщины. Я у тебя первый? И она говорит, да, как Гагарин. А до этого одни собаки были. Господи, боже мой. Вацлав, у Пейса из Пюрпле сегодня дыры. Пюрпле — это который Deep Purple, вы имеете в виду? Ян Пейс. Сегодня день рождения. Вика написал, добрый день. Павел, сегодня слушала Кан Река. Выступал посол России в Израиле. И было очень интересно послушать его. Передача была с 10 до 11 у Юлии Цодекс. Хамас не побежден у нас. Он наращивает свои силы. С учебой у нас не все хорошо. Мы не можем победить на Олимпиадах. С врачами тоже проблема и так далее. Говорил почти час, было интересно. Павел, все проблемы не исправить. Израиль не будет в числе лучших стран. Вика. Не понял. Посол России говорил о том, что происходит в Израиле? Это как бы не совсем функция посла России. Он должен рассказать о том, какая замечательная у него страна. Я вас правильно понял, а вы правильно его поняли? Я думаю, что все израильтяне более-менее, у тех, которые совсем мозги не загрязнены пропагандой, реально представляют себе возможности нашей страны в той или иной области. Например, в футболе. Мы все прекрасно знаем, каковы наши возможности. С врачами у нас проблемы. У нас есть нехватка врачей. Но если вы, чего я никому не желаю, попадете в больницу, то там все будет нормально. Вас будут лечить по высшему разряду. Поэтому я не совсем понимаю, почему посол России говорил о том, что происходит в Израиле. Окей, дальше, голосовое.
1: Когда можно закрыть Яд Вашем, там же все врут, там же ничего не понимают.
0: Вот и есть люди, которые не могут выдержать на эту тему, сдержаться. Еще одно от этого же радиослушателя.
1: Евреи прыгали сами, Бабы Яр.
0: Ша, а вот так, высказался. Господа, пожалуйста, не надо писать на эту тему. Изучать историю в эфире программы PM мы с вами не будем. И спорить на исторические темы. Мне кажется, вы не поняли друг друга. Мне показалось, что Отгадчик имел в виду 50 лет его супруги. Это невозможно иметь такой молодой голос 70+. В любом случае, поздравляю Людмилу и спасибо за заявку. Я пошла в пляс, хотя сама уже не молода. Валентина. Валентина, я спросил у Александра точно, сколько лет вы вместе? Он затушевался немного, а потом сказал. Поэтому мне кажется, не поняли вы, а не я. А я понял все правильно. Сейчас песня, которая посвящается тем, кто доехали до Сан-Франциско. Но не на фестивале рок-музыки, а на матче чемпионата мира по футболу в 26-м году.

0: Scott McKenzie, San Francisco.
1: Реклама. Привет! Как тебе удается ездить на идеально чистой машине?
2: Все просто. City Wash Express. Всего за 99 шекелей в месяц мой хоть каждый день в любом из 30 филиалов в Израиле. Абонемент на сайте citywash.co.il. Работаем до 9 вечера.
3: Напоминаю, что вы интересовались установкой виниров. Идеальная улыбка без долгого ожидания в клиниках доктора Бангиева. Звоните звездочка 9442.
4: Центр Кар с вами всегда и в любой ситуации. Азур Дерех Ашива 9.
5: Мебель Дакс. Ришон Лицион, Лещанский 3.
6: Кондиционеры по самым низким ценам.
7: Можно еще ниже.
8: Кондиционеры по самым низким ценам.
9: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
10: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
11: Еще ниже.
12: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
13: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
1: Реклама.
14: Библиотека ТМ.
15: На свете есть люди, которых ты просто любишь. Просто так, не за что-то. Тебе хорошо от одной мысли, что они существуют. Они могут быть очень далеко, в других городах, даже в других странах, но ты знаешь, что они тоже любят тебя. Просто так.

0: Мне кажется, что когда эту песню сочинили, вариант названия был «Не могу и не хочу». Но решили, что это может быть неправильно понято, и назвали просто «Надо же». Алла Пугачева. 49,5 минут 14-го. Сообщение. Всем салют. Васек, с днюхой. Скажи, пожалуйста, огромное спасибо. Вы лучшие. То есть сказать, пожалуйста, что Васек с днюхой сказал. Вы не подписались. Кстати. Что-то я смотрю на аккаунт этого человека. По-моему, он поздравляет самого себя. И поэтому он мне говорит, скажите вы, Василий, Васек с днюхой, и это я поздравляю его. Значит, совсем не обязательно, написали бы просто, поздравьте меня с днем рождения, я бы с удовольствием вас поздравил. Потому что день рождения — это единственный праздник, с которым я готов, личный праздник, поздравлять наших радиослушателей. Потому что, напоминаю, почему хочется, чтобы поздравляли день рождения в день рождения. Потому что у нас еще есть по субботам программа, в которой люди поздравляют слушателей друг друга с какими-то персональными событиями. Так что, если я вас правильно понял, Васек Мазальто. Я так и ответил, Ригас Балс. Просто те, кто слушает радио через аппликацию, нет шансов дозвониться, вещание идет с опозданием. Всегда пытаюсь, но не дозваниваюсь. Несправедливо, Ригас Балс. Ну, это он по поводу ответа на загадку. Ригас Балс, мы до сих пор не придумали, как уравнять наших радиослушателей в правах. Вот технически мы не знаем, как это сделать. Мы, правда, ждем секунд 40 и не берем телефонные звонки для того, чтобы начали звонить те, кто в аппликации. Но понятно, что те, кто по эфиру, они быстрее уже сидят на линии, так сказать. Как это дело преодолеть, мы пока не придумали. Так, голосовое сообщение кто-то нам прислал. Решка прислал. До этого он подписывался сообщение про Альта Захин, который проехал мимо него в Тель-Авиве. Давайте послушаем.
1: Ну, вот такая вот неприятность. Это Решка. Я одна из немногих женщин, которые болеют за футбол. Я не смотрю какие-то дворовые матчи, там местные какие-то матчи. Это как-то мне не очень. А вот Мундиаль я не пропускаю никогда. И тут такая сенсация. Эквадор выбил просто, выбил какую машину, как Германия. Я была в восторге. Сегодня утром вскочила ни свет ни заря в 4 утра для того, чтобы все-таки посмотреть игру Эквадора. Но сначала там была гроза, гром, и перенесли матч на целый час. Ну ладно, все равно уже встали. Так в 5 уже не очень важно. Но они же не играли ни разу. Они гуляли по полю, как будто бы они гуляют по набережной Тель-Авива. И я абсолютно согласна с тем, что Мексика просто имела право на сделать то, что с ними, что она сделала. Особенно вот этот очаровательный 17-летний мальчишка, которого имечко мы еще услышим. Зовут его, сейчас даже скажу как.
0: На этом голосовое сообщение оборвалось и дописано Гильберта Мора. Те, кто любит футбол, запоминайте это имя, вы еще услышите. Значит, уважаемая Решка, во-первых, ваше сообщение длинное. Все это можно было сказать короче. Но самое главное, вы, начав с того, что вы болельщик и смотрите Мундиаль, ошиблись. Германию выбил не Эквадор, а Парагвай. Эквадор играл с Мексикой, насколько я знаю. Представляете? Так, в эфире был Аркадий Мильман, бывший посол Израиля в России. Не только курица, уши промой, тогда комментирую. Windmine. Так, это Windmine отреагировал на сообщение нашей радиослушательницы Вики, которую я как понял, что это было интервью российского посла. Где Вика? Я теперь уже не вижу. А, вот она, вот она. Посол живет в Израиле уже давно, он житель Израиля. Вика, как вы написали, я сегодня слушал, выступал посол России и Израиля. Ну, конечно, Вика, вы перепутали. Я не зря обратил внимание, что посол России не мог говорить о том, о положении в Израиле. Это не его функция, он должен говорить о своей стране. Оказывается, в грубой форме разъяснил нам Windmind, что это был бывший посол Израиля в России, Аркадий Мильман. И тогда он израильтянин, и поэтому, конечно, он имеет полное право говорить и о России, и об Израиле. Он не действующий посол, уже давно не посол. Но я хочу обратиться в Windmind. Значит, уважаемый Windmind, если вы будете так обращаться к нашим радиослушателям, и в особенной степени к радиослушательницам, то я просто-напросто не буду читать ваши оскорбительные сообщения. Вам надо как-то научиться себя вести в приличном обществе, коим являются слушатели программы ПМ на Первом радио. Работайте над собой. Сейчас еще одна музыкальная новинка. «Throw me a line». «Брось мне спасательный круг». Джон Ньюман.

Так, господа, заканчиваем программу ПМ. Я должен признаться, что вот здесь вот рядом со мной в студии стоят домашние тапочки Марка Кричевского. И я сейчас попытаюсь примерить их на себя в программе «Топ-спорт» Цели Швидлера. Марк у нас сегодня отсутствует. Моя функция будет поддакивать и поднекивать нашему спортивному обозревателю Элю Швидлеру в программе «Топ-спорт», которая по средам выходит в нашем эфире с 14 до 15. Так что надолго не расстаюсь с вами. Но за участие в программе PM, за слушание благодарю. За активное участие тех, кто присылал нам сообщения, благодарю дважды. Всем хорошего дня, спокойствия за рулем, терпения к близким и будьте здоровы, господа. Всего доброго.

я иду без тебя. Переулком знакомым я спешу не с тобой, не с тобой, а с Наташкой в кино, а тебе шлют привет. Окна тихого дома, да еще старики, что все так же стучат в домино.

0: Реклама. Чертог. Легендарная вода Узбекистана. Природная энергия горных хребтов в каждой капле. 22 минерала. Кальций, магний, йод. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чертог. Пейте на здоровье.
1: 7 клинических исследований доказали. Бикюрозер побеждает боль. И сегодня специально для слушателей Первого радио 50% скидка на модель Pro и 30 дней пробного периода с гарантией полного возврата денег. Для заказа звоните звездочка 34 14. Звездочка 34 14.
0: Мебель Дакс. Ришон-Лицион, Лещанский 3. Реклама.

0: Первое радио. Новости.
1: КАЦ вновь угрожает Ирану. Подробнее через несколько секунд. Четырнадцать часов в Израиле. В студии Лидия Топельберг. Здравствуйте. На государственной церемонии памяти павших во Второй Ливанской войне министр обороны Исраэль Кац заявил, что события 7 октября продемонстрировали очевидную истину. «Мы не должны ждать, пока угроза постучится в нашу дверь. Мы дважды нанесли упреждающие удары по Ирану, и если потребуется, нанесем удар и в третий раз». Кац добавил, что Цааль не отступит и останется в зонах безопасности в Ливане, Сирии и Газе на неопределенный срок, чтобы защищать наших жителей и поселения от джихадистских элементов. Тем временем, как сообщает информационный портал «Вести», в Дохе начались технические непрямые переговоры между США и Ираном при посредничестве Катара и Пакистана. В переговорах участвуют руководители переговорных групп и эксперты, о чем сообщил источник, знакомый с переговорами. По словам источника, специальные посланники президента США Дональда Трампа Стив Виткоф и Джаред Кушнер встретились накануне с премьер-министром Катара и изложили основу для сегодняшних технических переговоров, но сами в них участвовать не будут. Тем временем, как сообщает информационный портал Wynet, министр иностранных дел Ирана Аббас Ракчи ответил на угрозу министра обороны Израиля Исраэля Каца, написав в сети X, что Трамп полон решимости обуздать своих любимчиков в Тель-Авиве, и если они проигнорируют своего хозяина, Иран преподаст им урок. «Любая угроза нашему народу и нашему руководству получит мощный и незамедлительный ответ», — написал Ракчи. Иракский ресурс Sabirin News, связанный с проиранскими шиитскими милициями, сообщил о пожаре на территории аэропорта Багдада. Подробности инцидента пока не приводятся. Непонятно, что стало причиной возгорания, есть ли пострадавшие и повлиял ли пожар на работу аэропорта. Официальные власти Ирака на данный момент это сообщение не комментируют. Пожарно-спасательные службы сообщают, что пожар в Бер-Якове взят под контроль, распространение пламени на дома предотвращено. В результате инцидента никто не пострадал. Также сообщается, что движение поездов по железнодорожным путям, закрытым после пожара, должно возобновиться в ближайшее время. Как сообщает информационный портал «Вести», прием посетителей в консульском отделе посольства Израиля в Москве будет приостановлен в ближайшие дни из-за пожара, вспыхнувшего минувшей ночью в результате короткого замыкания. Российским пожарным было разрешено войти в помещение, несмотря на дипломатический иммунитет, и они быстро потушили возгорание. Пострадавших не было. До завершения восстановительных работ консульские услуги будут предоставляться в консульстве в Санкт-Петербурге. По данным информационного агентства Reuters, французское правительство объявило даты президентских выборов. Первый тур состоится 18 апреля 2027 года, а второй – 2 мая. Об этом сообщила пресс-секретарь правительства Мод Брежон после заседания Кабинета министров, на котором были утверждены даты. Президент Эммануэль Макрон не сможет баллотироваться в президенты после двух сроков. И о погоде. Согласно прогнозу Метеослужбы Израиля, сегодня на большей части территории страны температура воздуха немного понизится и будет близкой к среднесезонной, малооблачно. В Иерусалиме и в Тель-Авиве, в Ашкелоне и в Аш-Дуде 30 градусов, в Хайфе 29, в Бершеве 33, в Твери на побережье озера Кинерет 35, на Голландских высотах 36, на побережье Мертвого моря 37, в Эйлате 40. Температура воды около побережья Средиземного моря 28 градусов, высота волн от 50 до 90 сантиметров. Это были новости. Далее на первом – Топ Спорт с Элли Швидлером и Павлом Маркуляном.

0: Добрый день, дамы и господа. Мы сегодня в студии с Павлом Михайловичем Маргуляном. Марк Ричевский отсутствует по семейным обстоятельствам. Мы постараемся достойно компенсировать это отсутствие.
1: Хотя это практически невозможно.
0: Да, реально это невозможно. Но мы всегда надежда, как называется, отбрасывает копыта последним. Это мы это учтем. Разумеется, мы скоро придем к основному событию современности, то есть раздутый чемпионат мира по количеству участников. Но вполне веселенький, конечно.
1: Смотри, это же был эксперимент, может быть, он понравится.
0: Да, он понравится, и Саудовская Аравия, которая, пускай все примет, это лет через 8. Там будет 64 команды.
1: И там, да, это будет длиться 3 месяца, да?
0: Это будет длиться вечно. Если будут летать дроны, баллистика вокруг, может быть...
1: Ну, к тому времени, что не успокоится, что ли?
0: Нет, к тому времени будет еще хуже. Но и тогда сборная Израиля наконец-то попадет в плей-офф и никуда не выйдет оттуда. Но вопрос связан как раз с другим событием. Разумеется, вы вольны писать на любую тему. Вопрос, объясню, почему меня это столь интересует. Вчера около полуночи игрок, баскетболист Тель-Авивского поля Ям Адар выплатил неустойку в 300 тысяч евро Тель-Авивскому полю и стал свободным агентом.
1: То есть чего
0: в этом странного?
1: Прерывал контракт, что ли? Или что?
0: Да, у него была точка выхода вчера до полуночи.
1: Так.
0: Самое интересное, что этот же Апоэль предлагал ему продлить контракт на 5 лет с оплатой 2,5 миллиона евро в сезон чистоганным. Параллельно Макаби Тель-Авив хочет заполучить того же Мадара за сумму в 6 миллионов долларов на 3 года, поменьше.
1: То есть перспективный юноша, я так понимаю.
0: Он был выбран уже года 4 назад Бостон Селтикс с 48-м номером на драфте.
1: Это то есть, год. Я так понимаю, что если он выплатил такую сумму, ему где-то дали больше, намного,
0: а
1: да?
0: Вот это не ясно. Вот
1: ну, а как еще может быть?
0: Мне самое приятное, во-первых, он из семьи, которая не слишком бедная, начнем с того. А вот то, что он просидел в Евролиге у Димитрия Сайтулиса на скамейке в основном, а потом под конец сезона выдал прекрасно на финишную прямую, это, очевидно, повлияло и касаемо решения. Но пока вопрос еще открыт, он еще может переподписать контракт. Теперь параллельно Тамир Блат, вот Макаби не может договориться с Макаби Тель-Авив. Понятно, они, кстати, друг друга не любят, потому что если придет Мадар, понятно, что Блат будет уходить. А Макаби ему, непонятно, что он предлагает, может быть, 700 тысяч, он требует 900, а вроде уже слухи идут, что Апоэль может дать и больше, почти 1,5 миллиона, либо 1,5 миллиона за полтора, либо 2 миллиона за два года. Макаби переподписал Одеда Каташ, тренер, поднял ему зарплату до 1,1 миллиона. И теперь, очевидно, будет открывать контракт Соркина, Романа Соркина, и повышать ему зарплату, которая уже на данный момент составляет около миллиона долларов. Потом и вопрос у нас следующий. А стоит ли овчинка выделки?
1: Подожди, это вопрос нашим радиослушателям?
0: Да, несомненно.
1: Но они же не знают общий уровень цен или вот, знают вообще
0: баскетболе? Вот поэтому я рассказал об этих ценах. Европейских, что мне интересует, а вообще должны ли израильские тренеры и израильские баскетболисты зарабатывать подобные суммы? Хотя номинально, например, в Евролиге, ну, относительно преуспел Апоэль, там выйдя плей-офф, Макаби провалился, иерусалимский Апоэль тоже с богатейшими владельцами провалился даже в Еврокубках. Своих, а стоит ли подобных денег?
1: То есть я напомню, что в программе «Топ-спорт» есть всегда опрос радиослушателей на какую-то тему, и вот Элит сейчас формулирует вопрос, к которому мы обращаемся к вам, уважаемые господа. Стоит ли, вот ты специально так долго заезжал, указывал суммы, потому что потом пришел к вопросу на эту тему.
0: Свое мнение озвучу под конец второй части.
1: Значит, стоит ли овчинка выделки, стоит ли наши баскетболисты таких сумм?
0: Да, баскетболисты и тренеры.
1: Что вы думаете, и тренеры по этому поводу, и ваши ответы на наш WhatsApp, господа, ваше мнение по этому поводу на номер 054-20-70-800. Наш традиционный номер нашего WhatsApp 054-20-70-800. Стоит ли уровень израильского баскетбола таких зарплат и таких выплат? Окей.
0: Итак, а теперь мы к основному событию. И началась стадия на чемпионате мира, стадия на выбывание, uh-huh. и уже повыбывало.
1: Это называется она нокаут?
0: Это вот нокаут, правильно? Это 1/16 финала. Начну как раз с матча Бразилии и Японии, когда японцы просто первый тайм переиграли, бразильцы.
1: Забили первый гол, да?
0: Uh-huh. Могли забить еще.
1: Я написал по этому поводу сразу после первого тайма в Фейсбуке. Houston, we have a problem. Потому что это же была игра в Хьюстоне, да?
0: Значит, и все изменилось во втором тайме, когда бразильцы просто перевернули. Благодаря чему перевернули игру и додавили на дополнительных минутах, выиграли 2-1. А у них тренер Карло Анчелотти.
1: Они же забили второй гол на 95-й или 96-й минуте.
0: А у них тренер Карло Анчелотти. Он поменял все точечно. Просто тихо, спокойно объяснил, где надо додавить, где, куда новые свежие игроки должны выходить.
1: Его когда показывали, он сохранял абсолютное спокойствие в костюме, по-моему, жилетке. Сидит спокойно, да, что-то жует, он знает заранее результат матча, я бы так сказал.
0: Да, но это очень сложный соперник. Япония очень хорошая команда. Причем так она играла при отсутствии троих ключевых травмированных игроков Японии.
1: Ага, окей,
0: и Бразилия вышла в следующей стадии. Встретиться с норвежцами — это сверхинтересный матч, конечно. Норвежцы тоже пацаны обидели слоновую кость.
1: Алан на берегу забил
0: Халанд на 86-й минуте победный мяч, тоже 2-1. Это будет сверхинтересный матч, конечно, в 1/8 финала. Я бы как раз остановился на двух выбывших.
1: Слушай, за сборную Германии просто обидно. Я слышал во время матча, кто-то из наших комментаторов цитировал какого-то известного футболиста, бывшего немецкого. Он сказал: я такой плохой сборной Германии еще не помню вообще.
0: Были и похуже, но как раз то, что это не важнецкое, совершенно верно. Вот гол, который они пропустили в первом тайме, кстати, там главный тренер Нагельсман и обозреватель, они с полным основанием утверждали, что отмененный мяч, второй мяч Германии, надо было засчитывать. Действительно, надо было засчитывать. Но
1: когда Антон перекрыл как-то вратаря своим телом.
0: Это
1: да?
0: При нормальном судействе, а не судействе третьего мира. Это, конечно, и ВАР — это совершенно паскудное изобретение, которое гадит всюду.
1: Господа, значит, говоря Антон, это я называю фамилию игрока немецкой сборной. Да. Это не имя какого-то там Антона, это фамилия такая была у него. Так. И из-за него не засчитали второй гол.
0: Как влияет ВАР в общем? Он снимает большую часть ответственности судей и боковых судей в поле. И непонятно, что взбредет голову там нарисовать сидящих в кабине ВАРа. В общем, меньше ответственности. Эти могут ошибиться там, но не все иначе.
1: Но судья же не может видеть подробности каждого момента, где нога была,
0: рука и так
1: далее.
0: Да, но в данном конкретном случае там фактически ничего не было. Дело даже не важно. Гол, пропущенный в первом тайме Германии, напомнил... По центру, просто там по центру защиты, там никого не было. Это как через нашу проходную пронесу и мать родную. Так. Там вот просто навесили мяч и пробил человек с самого центра, и все, никто ему не мешал. А вот совершенно четкий комментарий был дан в газете «Бильд». Он говорит, что...
1: Газета «Билд» известна нам по другим вообще темам, но об этом она тоже пишет.
0: Он говорит, вот выпускать против низкорослой сборной Парагвая форварда Ньюкасла ростом 2 метра 2 сантиметра, выпускать, чтобы он бил пенальти, это идиотизм. Что сказано было вдруг на следующий день А это голос, мы часто у нас слушаем, там, ну, тренер все в порядке, там игроки напороли, ну да. Там была ситуация, когда, помните, Бавария играла с Челси в финале чемпионов. И когда первая часть после матчевых пенальти завершилась ничью, у Баварии игроков никто не хотел выходить, бить пенальти, тросились ноги.
1: Почему?
0: Они хотели, они не наигрывали, они проиграли тогда. И здесь, когда чудом вернулись, то есть последние два пенальти Парагвай не забил, вернее, там один пробил мимо,
1: второй Неймар взял. Я все время путаю их фамилии. Да?
0: Отбил, там, кстати, Хаверц пробил жутко.
1: Неймар, казалось бы, совершил вообще невероятные вещи. Он взял пятый пенальти, спас свою команду, да? Но команда не хотела спасаться.
0: Да, и вышел игрок, который никогда пенальти не бьет.
1: И он его запустил,
0: да. И там до сих пор птички эти вот
1: за этим мячом
0: гоняются.
1: Это вообще мало, конечно.
0: А вот и сразу же на следующий день было сказано, вот игроки провалили. Кстати, тот же двухметровый футболист, он тоже не забил, тоже ужасно пробил. Германия. Слушай, уже какой голоса, послушай, нет. Нагельсман чудесный тренер, это игроки напороли. Если некоторым образом мы отойдем в Среднюю Азию, то потенциал. Например, когда жена напоминает мужу, вот знаешь, дорогой, у нас сегодня надо отметить. Значит, у нас 16 лет свадьбы, так. Знакомства. Надо зарезать барана. А муж отвечает, баран не виноват. Виновата твоя тетя, которая нас познакомила. Вот это вот, когда баран не виноват. Баран никогда. Какой-то из баранов никогда не будет виноват.
1: Слушайте,
0: это тренер не баран.
1: Немцы должны были выиграть в основное время.
0: Ну, конечно.
1: Не выиграли. Ну,
0: не играли противно. Там получается дисбаланс между... молодыми и опытными игроками. Например, у него был у Нагельсмана чудесный курдский нападающий по фамилии Ундав. Два матча, он вообще там два мяча забил, по-моему, три результативные передачи. Давай его выпущу в стартовом составе. Вдруг в плей-офф на вылет.
1: Так.
0: А не каждый сменщик может играть в старте. Вот он просто отбыл номер. Это де-факто они играли в десятером без него. И это все сказалось. Теперь...
1: Ну, это, получается, тренерская ошибка тогда.
0: А тренерского было бы очень много ошибок. Просто он начинает опять объявлять. Ну, это наш самый перспективный, когда тренировал Лейпциг там 28-летнем возрасте.
1: Его теперь распнут в Германии,
0: нет.
1: Тренера, нет?
0: А вот голландский Коман уже ушел в отставку.
1: А, да?
0: То есть они и Златан Ибрагимович, и, по-моему, Тьерри Энри, которые комментировали матч, они сказали, что фактически Коман не ограничит своей бункерной сущностью, он изменил духу голландского футбола. Он поставил схему 5 защитников, 4 полузащитника и 1 на подаче. Они прекрасно играли с двумя. Они были одна из лучших атакующих команд. И вот получилось, и не додавили Марокко. Разумеется, один результат был совершенно понятный. Выиграет Марокко, в Амстердаме будет погром. Проиграет Марокко, в Амстердаме будет погром. Это совершенно очевидно. Это ожидаемо. Все эти, это коллекция паразитирующего быдла, который был в Голландии, так, в Алжирском.
1: В эфире Первого радио спортивно-российская программа.
0: Это очень скромно то, что я говорю. Что это, в принципе, та же компания, когда пытался топить болельщиков Макаби. И потом мэр Амстердам уже обвинил болельщиков Макаби. Они спровоцировали.
1: Они первые начали.
0: Да, а сейчас кто спровоцировал? Нет, это характер ваш, то, что... это ваша толерантность, мегатолерантность. Ну и важно, во всяком случае, результаты. Коман ушел в отставку, а экс-чемпион мира Нойер заявил о прекращении выступления за национальную сборную. И, по-моему, он играл на 6 чемпионатах, ему уже 40 лет, по-моему, на 6 чемпионатах мира, если я не ошибаюсь. Но он был, да, с 9-го, нет, на 5. Он был в сборной с 9-го года, 17 лет. Чемпион мира 14-го года. Третье место в 10-м году. И третье место на чемпионате Европы. Это когда было у нас? В 12 году, да. Выступление, конечно, 128 выступлений за сборную. И человек, которого называли, в английском вариации называют sweeper-keeper. То есть он и goalkeeper, но он играет как и центрального чистильщика в защите. Uh-huh. Теперь Мексика под утро очень понравилась. Играла с Эквадором, шансов не дала. Мексика набирает ход, как сказали, это умное замечание комментатора, с каждым перерывом на водопой.
1: Вот слушай, у меня такой вопрос любительский, да, дилетантский. Мексика же играла в Мексике.
0: Да, они играли на
1: Ацтеке. А как же преимущество тогда у команды, если она играет на своем поле,
0: потому фактически? Она домашняя, она организатор. И она заняла первое место под группой.
1: Но это уже заранее преимущество другими командами, если она играет на своем поле.
0: Три сборные принимают.
1: Канада тоже, да?
0: Да, но Канада как раз... Послать? Канада проиграла Швейцарии, она не играла.
1: А почему дома не послали Мексику, чтобы она играла где-нибудь в Америке,
0: потому
1: а не на своем поле?
0: Потому что это право выиграть под группу и принимать себя.
1: Но это же команда ставится в неравные условия.
0: Нет, это совершенно аналогично. Ты завоевал первое место, ты завоевал право играть себя дома.
1: Понятно. Значит, давай я прочту, что есть, потому что время рекламного блока.
0: Да, и последнее, разумеется, замечание. Франция сильнее всех.
1: Мне она больше всех нравится.
0: Супер таланты. Это Мбаппе.
1: Дембеле, Мбаппе, да, это все, это убийство. Это просто
0: и вот это. Основной игрок. Я думаю,
1: и
0: там...
1: еще Юси, как там его? Юсик какой, почти Усик. Юси,
0: Алиса.
1: А? Алиса.
0: Пять результативных передач вроде. Он, по-моему, до рекорда Пеле остался один.
1: По-моему, они фантастические.
0: Это лучший игрок планеты. Это точно троица из пяти лучших. Полностью согласен с Ибрагимовичем из пяти ведущих игроков планеты. Значит, что нам пишут?
1: Пишут нам вот что. Тут, между прочим, нет конкретных, потому что ты загнул, что слушатели должны рассуждать о миллионах долларов. Это слишком маленькие суммы для наших слушателей.
0: Да, понимаю. Да. И для нас.
1: Ты сейчас приготовься повторить
0: разумеется.
1: Вопрос.
0: Но это первый вопрос.
1: Значит, тут как бы около тематические,
0: да-да,
1: около твоего вопроса.
0: Но вольно писать на любую тему.
1: Кстати, да, господа, на любую тему, все, что, ну, спортивную, естественно, тему, пожелания какие-то, все, пожалуйста, присылайте нам на 054-20-70-800. Анатолий из Ашкелона написал вот что. Поздравляю уважаемого Эли Швидлера с возможностью профессионально и обстоятельно говорить о спорте без переживания, без перебивания и ерничества. Почаще бы. По-моему, это камень полетел в сторону Марка Кричевского.
0: Да, но не стоит
1: я не знаю,
0: так говорить, с ним всегда интересно.
1: Не знаю, долетит или нет.
0: С Павлом Михайловичем тоже очень интересно. Но там
1: нет, особо... Я не разбираюсь
0: Достаточно разбирайтесь, а мы можем с Кричевским погавкать друг на друга, потому что это всегда добавляет.
1: Подожди, гавкают у нас в Кнессете обычно.
0: Да, мы учимся.
1: Антиарсават написал. Вопрос, наверное, больше к Элли, хотя, может, и месье Маргулян знает ответ. Как вы можете объяснить стремительный прогресс? Ну, это уже если ты будешь объяснять после рекламы.
0: Да, разумеется.
1: Стремительный прогресс мужской сборной Израиля по волейболу. Да, там немало русских ребят. Да, там нет арсоватиков, пишет Антиарсават. Но неужели только это является причиной? Спасибо, спрашивает Антиарсават. Если есть ответ,
0: насколько я смогу, я отвечу.
1: Окей. И Шимшон написал вот что. Впечатление от Мундиаля. Групповой турнир. Разочаровали Уругвай и Южная Корея. Порадовали Турция, Шотландия и Иран, вылетевшие на первой стадии. Невразумительные игры Германии и Португалии. Германия уже поплатилась. Хороша Франция. По поводу Германии так в свое время сказал Линнекер из сборной Израиля в 90-х годах. Шимшон написал. Я вот знаешь, что прочитал это сообщение и подумал. Есть команды, которые набирают форму вот в течение чемпионата. Да, похоже. Они от игры к игре играют лучше. Как бы не сдулась Франция по ходу чемпионата. Вот я стал беспокоиться.
0: Там такая настолько углублена, такая глубина, там столько талантов. Пока им нет равных.
1: Реклама сейчас, господа. Давай напомним вопрос, во-первых.
0: Значит, вкратце вопрос. Многомиллионные суммы израильским ведущим, израильским баскетболистам и ведущим израильским тренерам, скажем так. Хотя мнение выскажу потом. Действительно огромные, многомиллионные контракты. А заслуживают ли они таких денег?
1: У меня вопрос, опять же, любителя. Ну, я не буду спрашивать про NBA. А вот в европейских клубах там такие же суммы платят? Или там все-таки намного больше?
0: Нет, там не нет? намного больше.
1: Не намного больше?
0: Нет. Долетим мы до самого солнца. мы не вернемся, как в песне, но мы не будем возвращаться. Скорее, мы там и зависим с этими суммами. Но я объясню потом, это чуть попозже.
1: Итак, Эли Швидлер адресует вам вопрос, господа, считаете ли вы оправданными такие суммы, которые платят израильским баскетболистам? То есть это в среднем где-то в районе миллиона долларов за сезон,
0: больше,
1: да? Даже больше. Окей. Okay. 054-20-70-800 для ваших мнений.
2: Реклама. 7 клинических исследований доказали. Бикюройзер побеждает боль. И сегодня специально для слушателей Первого радио 50% скидка на модель Pro и 30 дней пробного периода с гарантией полного возврата денег. Для заказа звоните звездочка 34 14. Звездочка 34 14.
3: Вода на полу в ванной? Ребенок устроил потоп? Расслабьтесь. Межкомнатные полимерные двери Орель абсолютно не боятся влаги. Они не разбухнут и прослужат десятилетия. Выбирайте настоящее израильское качество от производителя. Двери Орель. Стильный щит от сырости в вашем доме. 050-302-888-0.
2: Реклама.
4: Девятый вал футбольных результатов. Море информации. Как бы не налететь на рифы.
5: Эй, капитан, впереди земля!
4: Открывая футбольную Америку. С 12 июня по 20 июля. Каждый день подробно о Мундиале на нашей волне.
6: Смотрите на канале Первого радио в Ютьюбе.
7: Твой комментарий, почему?
8: Ну, что тут комментировать?
7: Я долго говорил, тебе долго отвечать.
9: Начнем с того, что...
6: Программа «Ханин день». В эфире профессор Ханин и аспирант Кричевский. Прямая трансляция в четверг в 9 утра. Комментируют комментаторов, препарируют ситуацию в Израиле и за его пределами. Остро, точно и безапелляционно. Смотрите программу «Ханин день» на канале Первого радио в Ютьюбе. «Ханин день».
0: Так, мы продолжаем нашу передачу. Павел Михайлович Маргулян и ваш покорный слуга у микрофона. Я попытаюсь ответить на вопрос касаемо успеха нашей волейбольной сборной. Я, скажу откровенно, я не слишком разбираюсь в структуре нашей волейбольной федерации. Я, Павел Михайлович, вспоминаю о том, что очень хорошая женская, был проект создать очень хорошую женскую сборную, где-то десятилетие, с копейками назад, вроде неплохо получилось. Насколько я знаю, там достаточно профессионально поставлена работа. И тот факт, что интеллигентные, в основном интеллигентные ребята играют, и они вполне воспринимают четко профессиональные указания, они обращаются, как наших ногометчисток, к друзьям-журналистам, агентам, адвокатам и прокурорам сразу же. Это потенциально хорошая команда. Вот проблема в том, что вот успех волейбола или там гандбола, ну, напечатают, хорошо, поаплодируем, потом это сходит, через два часа сходит в нижнюю часть сайта, вообще забывается в газетах, а мы крутимся вокруг двух видов спорта.
1: Я, так как делаю обзор газет, подтверждаю, что 90% времени футбол и баскетбол, баскетбол и футбол, да, футбол и баскетбол.
0: Баскетбол еще куда не шло, футбола у нас нет на данный момент. У нас просто,
1: в газетах, ну, сейчас, да, чемпионат мира.
0: Потому что кормеж, да. Ну, когда и команда играет на уровне сборной, которая никуда никак и никаким боком не способна выйти, и прогрессировать не способна, в надежде, что когда-либо действительно 30-35 легионеров сыграют в сильных чемпионатах, и тогда, может, толковый тренер что-то из этого сделает. Но несколько касаемо волейбола, там, насколько я несколько раз смотрел отчет, насколько я понимаю, там хорошо поставлена профессиональная работа последние года 2-2.5. Но более этого, мне надо посмотреть специальные отчеты, чтобы ответить на этот вопрос.
1: Глубоко.
0: Да, поглыбже. Угу. А теперь у нас Уимблдон, и сами это события. Помните, где мы говорили достаточно часто, 92-й год, Олимпиада в Барселоне, когда группа спортсменов один-единственный раз затмила саму Олимпиаду. Это была сборная НБА по баскетболу, впервые выступавшая там, и с Джорданом, и с Ларри Бёрдом, Мэджиком Джонсоном и прочее, прочее, прочее. Они затмили само событие. Вот здесь очень похоже. Может быть, не до такой степени, но возвращение Серены Уильямс.
1: Серены Уильямс.
0: Да, 44 года. Да, после 4-летнего отсутствия и 15 лишних килограмм она их сбросила благополучно. Угу. Там целая система работы. Описывается, конечно, не буду вникать. Речь идет о спортсменке, которая 23 титула Гранд-Слам завоевал. Всего 7 раз выиграла Уимблдон, в последний раз в 16 году. Она заработала, она очень скромная, заработала за свою карьеру $95 миллионов. Никто другой и рядом не лежал.
1: Скромно. Не, но Федерер там, по-моему, миллиардер вообще.
0: Я говорю, среди женщин.
1: Среди женщин.
0: У нас дискриминация отчет. Она сыграет еще в парах со своей сестрой.
1: У меня дилетантский вопрос такой. Вот не кажется ли вам, уважаемый господин Швидлер, что возвращение Серены Уильямс, игра Рональда и Месси, которым 39-41, да, говорит о том, что возрастной тенс... Раньше 35-летних спортсменов отправляли на пенсию, а сейчас 40-летние запросто играют. Может быть, это тоже изменение какое-то в человечестве?
0: Нет? Я не уверен, что это запросто. Я думаю, Рональдо, Рональдо, конечно, захочет сыграть на чемпионате Европы еще через 2 года.
1: Если мы говорим о теннисе, Джокович тоже продолжает играть, да, вроде бы, да?
0: Может быть, этот возрастной ценз, скажем так, возрастной потолок несколько вырос, но я не уверен, что это превратится в константу.
1: А мне кажется, что так и будет, потому что человечество живет дольше в общей сложности, и поэтому форма сохраняет больше.
0: Несомненно, счастливее. Мы видим это по всей планете. Такого счастья, конечно, мы...
1: Можно никому не пожелаешь, ты хочешь сказать. Так, окей. Да.
0: А вообще по результатам, я вижу, вы меня дополните, потому что я видел, что Синар еле-еле в первом туре не одолел Качимовича, если правильно произношу, 50-й в табеле рангах.
1: Я видел, что Зверев вчера выиграл. Но со счетом 3-2, по-моему.
0: Рублев вылетел, он 13-й в турнире, он вылетел в первом же круге, проиграв сопернику 132-м, под номером 132 в табеле рангах, и Руд тоже вылетел в первом круге.
1: Да? Да. Тоже перспективный вроде бы парень. Я просто вот открыл, сейчас идут матчи, но какие-то неизвестные все люди, Квон... С Поулом идет игра 6-3, 6-6, 3-3, Бруксби. Ну, тут на этом этапе только начался Уимблдон. Много неизвестных там фамилий. Все, конечно, обращают внимание на лидеров там, и так далее. Я из известных фамилий вообще не вижу никого, кто сейчас играет.

0: бывает Кливленд. Потому что он все-таки, он оттуда и выигрывал титул с Кливлендом. Надо ждать. Вот интересное укрепление получил именно Портленд. Там не только сейчас Дэнни Авдиди, а там будет и Ги Морант, суперзвезда Феникса, который переходит, в принципе, уже там трейд, обмен уже состоялся, и Портленд рассчитывает на Джейлена Брауна из Бостона, один из ключевых игроков Бостона. В таком случае это все укрепление задней линии, потому что, скажем так, в будущем сезоне Дэнни будет вести мяч гораздо меньше.
1: Вот, кстати, мы сейчас говорили о возрасте, я пока ты тут рассказывал, зашел сколько лет Леброну Джеймсу?
0: Ну, 41.
1: 41 уже. Да, 41, 42 даже. Он родился 30 декабря 1984 года. То есть в этом году, в конце года, будет 42 года. И он продолжает играть. Ну, он уникум
0: совершенно.
1: 206 сантиметров рост, 113 килограмм вес. Ну, то есть это такой какой-то шкаф, что ли, бегающий. Да. Я не знаю.
0: Он хорошо еще бегает. Это помедленнее, но все-таки исполняет очень, очень плохо. Все там... Там еще суперзвезда Портленда возвращается в игру. Эта команда становится претендентом неплохим для попадания, ну, скажем так, до полуфинала Западной конференции, это точно. Угу. А теперь Евролига, когда она сообщила, несмотря на очень хорошее предложение Иерусалимского Пуэля, мы говорили об этом, Иерусалимского Пуэля, провалившись 2 года подряд в Еврокубке с никакущим тренером, которого сейчас заменили на сербского специалиста Сашу Обрадовича. Сашу. Там, а не Желька. Желька пошел на 3 года в Пантинайкос. Да. Не то, что начал там чистку, но он скажет, что мне нужен такой игрок будет.
1: Угу.
0: Там, я, кстати, там на 3 сезона, по-моему, 10,5 миллиона евро зарплату тренера. Но это тренер, у кого на счету 9 титулов Евролиги, включая 5 с Панатинайкосом. Так что там все по теме, все по делу.
1: Так, окей.
0: Теперь, что у нас получается? Значит, Еврокубок дал возможность сыграть в Евролиге к Бешикташу и Парижу. Иерусалимцам было отказано, мотивировано это было тем, что ситуация все очень нестабильна, мы не можем рассчитывать, знать, что будет там к сентябрю месяцу, а Евролига начнется в сентябре. Они добавили, кстати, турнир Суперкубок Евролиги, понятно, пока не ясно, по какой схеме. Но следующего сезона Евролига будет расширяться до 24 команд. И как это будет сделано?
1: Это баскетбол.
0: Да. Так, это будет две подгруппы разделено. То есть в одной подгруппе они должны будут играть и дома, и на выезде, а соперник будет с другой подгруппы один матч в регулярку. И, кстати, Макаби очень хочет переподписать Ифе Лунберга, датского разыгрывающего. Там весь сыр-бор. Кстати, Итудис хотел предложить Мадару позицию четкую второго разыгрывающего после Василия Мичича, сербской суперзвезды. Ну, пока не срослось. А вот в Макаби ходит, Люнгберг требует приблизительно 10,5 миллионов евро на 3 года. А Макаби там добавилось миллиардеров, добавилось спонсоров, они полагают новые там составляющие, новый человек, который вошел в директорат, он гарантирует, что Макай будет бюджет 6-й величины в Евролиге. Будем посмотреть.
1: Окей.
0: Будем смотреть. Кстати, опять мы возвращаемся каждую среду к лучшему на данный момент футболисту нашей сборной, Анан Халайли, который все еще принадлежит бельгийскому Сен-Жилуазу, и все еще Сен-Жилуаз не съезжает ни евроцента с требованием 25 миллионов евро.
1: За него?
0: Да, и Наполи заинтересован, но вдруг появился интерес другой итальянской команды. достаточно неожиданно, а команда

0: сильнее, чем Наполи. Это Интер.
1: Так.
0: Интер. Им подходит. Почему подходит? Вдруг 22-летний парень в такие команды. Там, кстати, и Дортмунд заинтересует. И маячит все еще тень Бенфики. Его скоростные данные, его физические, антропологические данные. Он был, вы напоминаете, что он был выбран в команду 11 лучших игроков групповой стадии Лиги Чемпионов.
1: Это
0: 11 лучших, не шут.
1: Это вам не как-нибудь что-нибудь, да. Я бы так сказал. Так.
0: Ну вот, и кому-то придется там поторопиться. Либо Наполи, либо интерес Интера, может быть, Дортмунд, но мы будем смотреть, и что получится, да, или то, разумеется,
1: сообщим. Слушай, а можно вопрос, опять же, да. Любители? Я слышал, что Усик закончил свою карьеру, что ли, спортивную?
0: Я не слыхал.
1: Что-то была какая-то
0: может информация. Быть, но это мы, да, ну, может быть так, потому что я не обращал.
1: Сейчас я тут проверю мне. Пока. Давай, да, хочешь, я почитаю?
0: Да, есть... еще два сообщения.
1: Так.
0: Во-первых, продолжается эпопея с инфузиями игроков в Твери перед матчем там на вылет, важный матч на вылет против Ашдода. Некоторые из них откровенно лгали полиграфу. Ага. Так что федерация, несмотря на то, что она смилостивилась, вместо того, чтобы выкинуть эту команду, снять с нее там по 40 очков, пусть играет в первой лиге, приходится федерации по собственному неумению принять правовое решение сразу. Но сейчас надо будет думать, как, что делать с этой Тверью. Может быть, все-таки ее придется изгонять в первую лигу и наказывать, разумеется, длительными сроками дисквалификации проштрафившихся. И решили на федерации, там, очевидно, совместно с консультируясь с руководством с мэрией Рамадгана, а зачем вкладывать 800 миллионов шекелей, чтобы восстановить национальный стадион в Рамадгане, который вмещал в свое время 50 тысяч. Он в свое время и полузастроенным вмещал и 70 тысяч в 56 году, когда приезжал Яшин из сборной Советского Союза. А зачем нам нужен на 10 миллионов населения стадион на 50 тысяч? Давайте мы отреагируем сначала западную трибунку, а потом восточную трибунку, и станет 35 тысяч. У нас есть стадионы покраше в Хайфе, в Иерусалиме и в Тель-Авиве на 30 тысяч. Зачем это вам? Это чтобы еще что-то отмыть. Найдите какое-то поле. Надавите на это пылающую любовью к спорту правительства. И пусть построят 50-тысячник. Сборная, национальная сборная должна иметь свой стадион.
1: Спора нет. Значит, я уточняю про Усика. Я тут посмотрел, чтобы не пугать. Написано вот что. 26 июня в социальной сети Инстаграма он сообщил, что отказывается от всех своих чемпионских поясов и в тяжелом весе WBA, WBC, IBF, WBO, IBO и The Ring, сделав их вакантными. При этом боксер подчеркнул, что он не уходит из спорта. Ага. Причинами назвал нежелание тормозить тяжелый дивизион претендентов и желание провести последний бой в карьере. Также Александр поблагодарил всех, высказал уважение санкционирующим бокс-организациям.
0: Да. Несколько напоминает Магнуса Карлсона, который отказался от титула. Но Карлсон откровенно стал скучным, ему не с кем было играть. Не против кого.
1: Давай я почитаю сообщение, потому что у нас второй рекламный блок.
0: Да, я сразу же озвучу свое мнение по поводу
1: этого. Окей. Тут пока от одного радиослушателя улетел камень в сторону Кричевского, другой радиослушатель прислал его просто вот в меня. Павел Михайлович не хуже Кричевского перебивает, написал он.
0: Но ничего подобного.
1: Добрый день. Есть игроки и тренеры, что да, заслуживают. В Европе уровень не выше, чем в Израиле, и платят такие же деньги, еще больше
0: игр. Платят больше, да.
1: Игорь считает, платить, что больше, да. Израильский, Илья написал, израильский баскетбол, за редким исключением игроков калибра Дэнни Авдии в NBA, уступает по уровню сильнейшим лигам мира. Тратить миллионы долларов на игроков внутреннего чемпионата считаю неоправданной роскошью, а спортсмены зарабатывают за год больше, чем врачи, учителя или ученые за всю жизнь. Уверен, что спорт должен оставаться игрой, а не индустрией сверхдоходов.
0: Ну, вот видите, это не получается. Да.
1: Анатолий из Ашкелона. Если не платить или платить мало, мы вообще потеряем наш баскетбол, потому что они просто уйдут туда, где платят. К тому же есть легионеры, которым тоже надо платить. И Антиарсовато в втором сообщении. Это, конечно, не должно служить отмазкой, но за неделю до начала чемпионата у сборной Германии получил травму Ленард Карл. По моему мнению, лучший немецкий футболист на сегодня.
0: Несомненно.
1: А насчет победы Марокко над Нидерландами, посмотрите, какие футбольные академии марокканцы отгрохали у себя в Магрибах. Плюс да. львиная доля игроков Марокко прошла через европейские футбольные академии, так что де-факто
0: несомненно.
1: Одна европейская сборная обыграла другую.
0: Мы об этом говорили.
1: Вы классный тандем, спасибо, Антиарсовато. Да.
0: Они в свое
1: тандем
0: время...
1: Тандем — это про нас.
0: Да, тандем на байдах.
1: Эли, ты обещал сказать свое мнение, давай
0: да.
1: после рекламы.
0: А потом, хорошо.
1: По поводу твоего вопроса,
0: мнение
1: который...
0: Мнение по поводу вопроса, а потом я добавлю по поводу сборной Марокко.
1: Реклама.
0: Теперь
2: реклама. Кондиционеры по самым низким ценам. Можно еще ниже. Кондиционеры по самым низким ценам. Так и скажите. Максана и Хашмаль.
3: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
4: Еще ниже.
3: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
2: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
5: Невероятно! Две автомойки CityWash Express в Петахтикве. На Жаботинске 63 и на Жаботинске 27. Мойте машину хоть каждый день. Всего за 99 шекелей в месяц. Дешевле только под дождем. Запись на сайте CityWash. COIL.
6: Напоминаю. Прошло 6 месяцев с вашего последнего визита к стоматологу. Рекомендую записаться на прием в сеть клиник доктора Бангиева. Звоните звездочка 9442.
7: Мебель ДАКС. Ришон Ле Цион, Лещанский 3.
2: Кондиционеры по самым низким ценам. Можно еще ниже. Кондиционеры по самым низким ценам. Так и скажите. Максана и Хашмаль.
3: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
4: Еще ниже.
3: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
2: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
8: Реклама.
0: Так,
1: Топ-спорт на первом, Эли Швидлер. Да, так, о чем мы еще не поговорили?
0: Павел Михайлович.
1: Ты хотел сказать свое мнение по поводу мнение, твоего же вопроса о зарплатах нашим баскетболистам.
0: Да, у нас есть один баскетболист, который равных нет.
1: Но он в Америке.
0: Не будет. Да, он в Америке.
1: Он в Америке.
0: Но понятно, что он сейчас может с переписанным контрактом, там будет варьироваться потолки, там очень сложная система.
1: Слушай, а известно, сколько он там денег получает?
0: На данный момент, да. 55 миллионов, приблизительно по 13 миллионов в сезон. Это очень мало.
1: 13 миллионов лет, долларов да, в сезон да. получает
0: его
1: Дани Абдия.
0: Его контракт, очевидно, будет, поскольку он сейчас матч всех звезд, один из действительно там первые 20 или 25 игроков входит. У них каждая команда свои потолки. Это достаточно сложная система.
1: А сколько Леброн Джеймс получает? Намного больше?
0: Ну, сейчас я не знаю, сейчас я не думаю. Но, не, он получает там сотни миллионов, я не помню точные цифры. Есть игроки сейчас, которые получают больше, чем Леброн. А вот Дани прекраснейшим образом может подписать контракт, например, лет на 5-6 под сумму в 240-250 миллионов.
1: Я по этому поводу хочу рассказать анекдот. Но про зарплаты футболистов. Есть такой анекдот известный, но я не сдержусь сейчас. Значит, отец сидит, смотрит репортажи о матчах, и там рассказывает, сколько стоит этот футболист. Там 50 миллионов, там 100 миллионов, 80 миллионов. Заходит в комнату сына. Сын обложенный учебниками, математика, физика. Сидит, он говорит, что делаешь? Что, папа, уроки учу, завтра у нас контрольный. Он так ему подзатыльник легкий, уроки учит. Шел бы в футбол, поиграл на улице.
0: Ну, так оно и есть. А вот двое иных игроков, которые задействованы за Бруклин, они фактически, их зарплаты не превышают зарплаты наших израильских баскетболистов. Ага. Там есть вычеты налоги у одного там 1 400 000, может быть, 200 там, но на 3 года гарантированных, имею в виду Бен Сарафа и Дэнни Вольфа. А, кстати, был Сакраменто выбран сын Дерека Шарпа, Эммануэль Шарп.
1: Так.
0: Его выбрали на драфт, но все равно без гарантированного контракта. И еще один игрок, он считается израильтянином, но, в принципе, он там мать израильтянка, но он родился в Соединенных Штатах. У них не больше зарплаты будет. У них чаще всего еще поменьше. Но люди предпочитают, кстати, НБА. Теперь по поводу марокканцев.
1: Слушай, все-таки приятно считать чужие деньги.
0: Да, вот приятно. Изумительно. И если найти какой-то несостык, обязательно оставить записку в налоговом управлении.
1: По поводу сборной Марокко, ты хотел сказать.
0: Они годами, тому мы говорили об этом, там надо посмотреть, какой комплекс. На сумму в 65 миллионов долларов они выстроили. У них молодежная команда чемпион. У них женская команда чемпион. Все, фактически все эти игроки национальной сборной родились. Один, например, родился в Испании, другой многие во Франции, в Голландии, где угодно. И понятно, что школу они проходя, особенно европейскую, когда школа Клерфонтен, академии, смотри, как выглядит сборная Франции. Олиса, который играет за Баварию, президент мадридского Реала Флорентино Перес, он все-таки человек не глупый, uh-huh. кажется, в отличие от руководства Барселоны, потому что там он их там подталкивает, может, того мы хотели бы заполучить это. И говорит, это все блеф, а мы готовы дать сумму в 223 миллиона евро за Олиса. Больше, чем в свое время для Неймара.
1: Это рекорд какой-то.
0: Да. Я считаю, что это лучший игрок на планете на данный момент. Ему 22 года, либо 23 год идет. И тот спрашивает Баварина, что будет делать. Он, не знаю, сколько зарабатывает, тоже где-то близко к 15. Разумеется, они хотят 15 миллионов. И на это Бавария. Бавария сказала, не продажи, не речь быть. Речи быть не может. Мы знаем, что такое речи быть не может.
1: Ты знаешь, вот мне не удалось посмотреть игру сборной Испании. Помнишь, мы о ней говорили,
0: пока
1: что там нет ни одного игрока из Реал Мадрида, что-то не взяли.
0: Пока нечего особо смотреть.
1: Нечего смотреть, да?
0: У них вот и будет, как они им придется перебороть Австрию. Австрия на данный момент, она похлеще, чем Уругвай. Уругвай очень слабый. Там были конфликтные ситуации с Бельси, с новым тренером. И в конечном итоге, разумеется, он уходит, либо уже ушел. А Австрия может навредить. На данный момент, опять же, назовите те сборные, которые выше всего. Как mm-hmm. она смотрится.
1: Да.
0: И американцы выглядят классно. Марокко выглядит хорошо. И Норвегия в атакующем плане. Бразилия тот плюс, кто ими руководит. Давайте посмотрим, есть
1: Папа
0: ли он...
1: Папа Карло его называет.
0: Да, Папа Карло. Папа Карло 5 раз выигрывал Лигу чемпионов, по-моему. Он единственный. Лёва, то есть Левандовский, как он нас называет Лёву, он приходит в Лигу МЛС американскую, в Чикаго Файер.
1: Так.
0: Ну, правда, тоже возрастной игрок. Ожидался, но не в Саудовской Аравии. Теперь Реал... Реал... о них... Было очень интересно, насколько умное введение финансового дела в Реал. Не просто то, что у его у Переса 1 900 000 000 собственных карманных денег. Есть такой игрок Нико Пас, аргентинец молодой, им принадлежит. Они продали его Кому, итальянскую Кому, чудесную команду, там Фабригас создал, команда элитная, за 60 миллионов евро, оставив себе право выкупа за сумму 80 миллионов. Причем полагается, что его номинальная стоимость вырастет в течение сезона, может быть, она удвоит себя. Он настолько талантлив.
1: Но
0: они знают, они смотрят на годы вперед. Что он с Ливерпулем? Ливерпуль заинтересован в Камавинге, от которого Реал хочет избавиться, и еще не готов платить 60 миллионов евро. Чаби Алонсо, который сейчас возглавил Челси. А что его особо интересует? Нет, ну, Чаби Алонсо хочет...
1: А, он стал тренером Челси, да?
0: Да. И он хочет заполучить игрока сборной Швейцарии, Джака. Ну, фактически капитан сборной Швейцарии. Но он же тоже вроде возрастной. Ну, Барселона, как всегда, все неясно. Это эпопея с Карасом, она непонятно, чем закончится. Что у нас еще интересно? И Тель-Авивский Апоэль баскетбольный решил от одного из центровых избавиться, Мотли, которого надо было

0: платить там 2,1 миллиона евро. Вроде контракт будет расторгнут, а Польтевичка не намерен останавливаться на достигнутом плей-офф. Они хотят идти дальше.
1: Илья, еще один вопрос хочу задать. Все вопросы задаю как дилетант. Вот у нас же Маккабиада должна сейчас начаться. Мне кажется, она в этом году больше не спортивное соревнование, а какое-то шоу.
0: Это в Иерусалиме, да?
1: Нет, оно в Экспо Тель-Авивском, по-моему. Да.
0: Но на последние десятилетия уже было.
1: То, что я читал, что там не спорт больше, а шоу какое-то там.
0: С обстоятельствами, обстановками. Изменилось обстоятельствами. Я, честно говоря, в свое время и мне довелось освещать эту трагедию там еще в 2000 году, когда это ничтожество, которое было ответственно, все потом его выбрали и еще продвинули через год, несмотря на сопротивление семей погибших австралийских евреев, его выдвинули на позицию главы Маккаби. И когда там легкий трактор по этому мостику проехал за 20 минут до того, как мостик обрушился, там много чего. На первую полосу, я помню, Варец там целую написал там целую рукопись вопросов.
1: А можно я еще задам вопрос? Вот сейчас у нас идет до 19-го, по-моему, да, июля чемпионат мира по футболу. А какое следующее крупное спортивное соревнование в любой области есть в этом году? Вот у Уимблдон, да, и US Open в теннисе.
0: US Open.
1: Что-то еще намечается в ближайшее время? В ближайшие полгода, может быть, нет?
0: Должен подумать. Что-то с плаванием, может быть, что-то. Может, я ошибаюсь.
1: Чемпионат мира какой-нибудь там, на Европе?
0: Я, честно говоря, не помню.
1: Окей. Ну, ладно, идем дальше. Так.
0: Теперь я хочу взглянуть, что у нас еще из, слухов.
1: У нас еще 4 минуты.
0: Это сейчас я перейду к прогнозам. Что у нас еще хорошего, например. А вот Эммануэль Шарп, о котором мы говорили, он с Сакраменто на 45-й позиции выбрал. И есть Ладжи Джонс. Это тоже считается чистокровный еврей по маме. И американцы, вот его выбрали 54-м номером Golden State. Вот, чем их и поздравляют. И очень интересное назначение в баскетболе. Европейском Педро Мартинес, небольшой любитель Израиля, но очень хороший тренер Валенсии, будет руководить мадридским Реалом. Валенсию он выбил финал четырех. Это с места в карьеру. Лучший атакующий баскетбол показывали.
1: Элли, давайте задам провокационный вопрос. Кто станет чемпионом мира?
0: Француз.
1: Вот я тоже говорю, так считаю.
0: Француз. Однозначно. И там еще, например, Парагвай...
1: Я, правда, не видел Аргентину, как играет.
0: Да, если Парагвай там никому ноги не поломает, вообще не вижу конкурента, честно говоря.
1: Окей,
0: так. Хотя, но это блестящий футбол. То, что видит Лизинг, совершенно. И посмотрите на их скамейку там. Там и скамейки можно создать. Можно в финале играть запасные.
1: Но, ты знаешь, это же спорт. Бывает, коса на камень находит. Вот такая, да.
0: Я, честно говоря, не знаю. После того, как Германия не была претендентом, Голландия даже в большей степени. Бразилия разве что. Потому что Бразилия может дойти где-то до полуфинала. И во многом благодаря Анчелотти. И там, поскольку Рафиня там травмировался, это все-таки иная команда. Давайте-ка прогнозы.
1: Как бы нам не опозориться, в конце концов. Ну ладно, переживем.
0: Не впервой. Сегодня Англия играет с Конго. Но Англия тоже серенькая и туповатая. Как
1: но Кейн все равно уникальный футболист.
0: Конечно.
1: Кейн уникальный
0: футболист. Но все-таки Англия должна проходить. Это 1/16 финала. И Бельгия с Сенегалом. Бельгийцам будет непросто. Там у нас этот цех, бывший хайский, он кому-то нагрубит, или там те вообще не очень любят друг друга, хотя оккупационная зона была французская, а не бельгийская, в Сенегале. Под утро Соединенные Штаты боснийцы, потому что боснийцев шансов особых нет. Американцы очень сильны. И горячо нелюбимая...
1: Это все благодаря Дональду Трампу.
0: Да, и горячо нелюбимая мной Испания играет с Австрией. Будет жесткая игра, но испанцы все-таки являются фаворитами. Йом пятница. Под утро Португалия-Хорватия.
1: Так.
0: Это неравно. Хорваты могут посопротивляться, но все-таки Португалия пройдет дальше. Швейцария-Алжирия. Записывайте количество желтых карточек.
1: Да?
0: Их будет много.
1: Так.
0: Может дойти до... Может ничего. Ну, Швейцария тоже не хватает. Австралия-Египет. То же самое, но Египет фаворит. Тоже много желтых карточек, но Египет фаворит. Суббота. Аргентина против 10 вулканических островов Кабо-Верде.
1: Так.
0: И с выступающим там евреем по фамилии Бен-Шимора, о котором мы говорили. Потомка португальских.
1: Слушай, давай тут вот такой вопрос. Да. Вчера на матче с Норвегией был полный стадион норвежцев. Как они знали наперед, что их сборная будет играть в этот день? Что она, типа, выйдет из группы, что ли, или что, или как?
0: Что будет в этот день?
1: Люди, я думаю, что если прилетели в Америку, значит, они летают за своей командой вообще, куда надо, туда и полетят сразу. Да,
0: как эти вот, как саранча.
1: Там же нет билетов на матчи, когда неизвестно, кто с кем играет. Как только известно, тут же билеты все раскупаются, я думаю.
0: Значит, так, Аргентина все-таки победит. Колумбия, Гана. Колумбия очень сильна. И, думаю, и пройдет. И... В субботу уже матч 1/8 финала. В субботу Канада-Марокко. Марокко небольшой фаворит.
1: Или все, время закончилось.
0: В воскресенье Парагвай-Франция. Это Франция и Бразилия-Норвегия. Надеюсь, что Бразилия.
1: Эли Швидлер, Павел Маргулян, программа «Топ-спорт». Господа, хотим пожелать всем любителям футбола замечательных зрелищ на футбольных стадионах. Мексика, по-моему, закончили уже играть, да? Канада и Америки, там все в основном в Америке.
0: Я
1: поражаюсь, какие шикарные стадионы, на которых они играют. А еще я хочу сказать, какая отличная организация демонстрации нашим тагидам. На каждом матче у них есть комментаторы, в студии сидят три комментатора,
0: разве
1: все организовано.
0: Что, разве молодцы. Что, если бы они клоунов не приглашали в качестве этих артистов, ничего не соображали.
1: Им надо пригласить
0: Швидлера. Там прекрасный специалист.
1: Но организация
0: сидит,
1: шикарная.
0: Купер, остальные болтают в мере необходимости. Передача нормальная, но всегда сидит какой-то клоун артиста был, и он
1: Все. Всем спасибо, хорошего дня, господа. Ну,
0: всего
1: доброго,
0: бай-бай.
2: Реклама. Мантис. Вкуснейшие блюда восточной и кавказской кухни. Мантис. Ришон Ле Цион. Бен Цви 23. А в четверг и пятницу шеф готовит настоящий плов.
3: Жаркое лето в Center Car. Гибридные автомобили от 800 шекелей в месяц. Center Car Азур. 03-558-5458. Мебель Дакс. Ришон Ле Цион. Лещанский 3.
2: Реклама.

15:01 в Израиле. В студии Лидия Топельберг. Здравствуйте. Как сообщает информационный портал «Вести», замминистра иностранных дел Ирана Казем Гариб Абади и премьер-министр Катара Мухаммед Аль-Тани встретились в Дохе и обсудили реализацию соглашения между США и Ираном. Иранское информационное агентство ИРНА сообщило, что они обсудили ускорение реализации меморандума о взаимопонимании, особенно в том, что касается Ливана. После их встречи состоялись трехсторонние консультации с участием представителей Пакистана. Министр иностранных дел Ирана заявил о начале переговоров по окончательному соглашению. Созданы рабочие группы для мониторинга выполнения договоренностей и переговоров по окончательному соглашению, но переговоры в этих форматах пока не начались. Как сообщалось ранее, специальные посланники президента США Дональда Трампа Стив Виткоф и Джаред Кушнер встретились накануне с премьер-министром Катара и заложили основу для сегодняшних технических переговоров, но сами в них участвовать не будут. Сегодня в Иерусалиме в ходе торжественной церемонии в Министерстве иностранных дел министр иностранных дел Гидеон Саар и посол США в Израиле Майк Хакоби подписали соглашение о выделении участка в комплексе Аленби в Иерусалиме для строительства постоянной резиденции посольства Соединенных Штатов в Иерусалиме. Подписание соглашения состоялось в рамках выполнения соответствующего решения израильского правительства о выделении земли. Майк Хакоби заявил на церемонии подписания соглашения, что США не только признают Иерусалим вечной столицей еврейского народа, но и выдружают американский флаг на Иерусалимской земле в новом постоянном посольстве. Стоя на сцене, размахивая долларовой купюрой, он сказал: «Аренда земли рассчитана на 99 лет, и США заплатит Израилю 1 доллар». По данным информационного портала «Вести», лидер оппозиции Яир Лапид приветствовал решение Высшего суда справедливости о приостановке назначения адвоката Михаэля Рабилу госконтролером. Выборы госконтролера были скомпрометированы. Личный адвокат Нетаньяу не сможет быть назначен на эту должность, написал он в соцсети X. В ответ министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир заявил, что Багац вновь грубо попирает Кнессет. «В следующем правительстве, которое будет сформировано с Божьей помощью, моим первым требованием будет всеобъемлющая и глубокая реформа судебной системы. Это можно будет осуществить только при полностью правом правительстве, а не с политиками, которые днем и ночью защищают коррумпированную судебную систему», – заявил Бен-Гвир. В США умер вокалист и один из основателей группы Village People, соавтор и исполнитель хита YMCA Виктор Уиллис. По заявлению его жены Карен Хафф Уиллис, музыкант скончался 30 июня после короткой, но агрессивной болезни накануне своего 75-летия. Виктор Уиллис родился 1 июля 1951 года в Далласе, штат Техас, в семье баптистского проповедника. Он начинал петь в церковном хоре, занимался актерским мастерством и танцем, выступал в театре. В 1970-х Уиллис стал первым вокалистом Village People, созданный продюсером Жаком Морали. На сцене он выступал в образах полицейского и моряка. Президент США Дональд Трамп выступил с заявлением в связи со смертью Уиллиса, назвав музыканта замечательным и жизнерадостным человеком. По его словам, Уиллис любил, что Трамп использовал песню YMCA на своих митингах. Трамп выразил соболезнования семье и группе, добавив, что мы будем вспоминать Виктора каждый раз, когда звучит YMCA, в том числе в дни празднования 4 июля. Песня YMCA в последние годы стала одним из постоянных музыкальных номеров на митингах Трампа. Сначала Уиллис выступал против использования песен Village People в политических кампаниях, однако позднее смягчил позицию и говорил, что песня благодаря этому получила новую волну популярности. В январе 2025 года Village People выступили на мероприятиях, связанных с инаугурацией Трампа. И о погоде. Согласно прогнозу Метеослужбы Израиля, сегодня на большей части территории страны температура воздуха близка к среднесезонной, малооблачно. В Иерусалиме и в Тель-Авиве, в Ашкелоне и в Аждоде 30 градусов, в Хайфе 29, в Бершеве 33, в Твери на побережье озера Кинерет 35, на Голландских высотах 36, на побережье Мертвого моря 37, в Эйлате 40. Температура воды около побережья Средиземного моря 28 градусов, высота волн от 50 до 90 сантиметров. Это были новости. Далее в эфире «Картина маслом» с Владом Терницким. We'll be right back.

0: эфире «Картина маслом» с Владом Зерницким.
1: Ну что ж, вот так вот люди уходят в историю, их будут вспоминать. Мы в эфире будем рассказывать о Викторе Эдварде Уиллисе, а песня останется на наших волнах и, разумеется, будет звучать. Что касается YMCA, скажу так, что песне 48 лет, представьте себе, и появилась она совершенно случайно, потому что Виктор Уиллис, который ушел из жизни, и которого вот мы сейчас вспоминаем, а ушел на 74-м году жизни, достаточно быстро, у него была агрессивная болезнь, я думаю, вы все видели, во-первых, клип. Виктор Уиллис, он был солистом, он поет эту песню, он в этом клипе в форме полицейского. Помните, там был и рабочий, и индеец был. Вот, он в форме полицейского, в таких бежевых лосинах, в полицейском шлеме, в форме дорожного полицейского. Афроамериканец Виктор Уиллис. А так вот, он просто записывал другие песни в студии, и они разговаривали с продюсером обо всем, а потом увидели такой плакат, который висит на здании YMCA. Это организация молодых христиан YMCA. Они тогда начали строить корпуса с одноместными комнатами для размещения мужчин из сельской местности, которые приезжали в большие города искать работу. Вот. Ну и, как правило, уже в 1970-х арендаторами YMCA стали бездомные молодые люди, которые мигрировали из сельской местности, у которых были жизненные трудности. И Виктор Уиллис решил написать об этом песню. Конечно же, он не думал, что эта песня станет мегапопулярной, что она займет верхушки хитов, станет одной из самых продаваемых синглов по всему миру. Естественно, она будет занесена в зал славы Грэмми. Ну и, как сказала Лидия Топпельберг в своем выпуске новостей, президент США Дональд Трамп тоже очень любит под эту песню двигать руками и делать такие своего рода танцевальные движения. Ну что ж, да будет благословена память Виктора Уиллиса, который был одним из создателей этой группы Village People. Я начинаю музыкальный эфир. Впереди у нас итоговый дневник вчерашнего игрового дня на чемпионате мира по футболу. В середине рубрика «Время служить», новости из армии обороны Израиля. И завершим этот час рубрикой «Jive Time». Музыкальный десерт тоже готов.

Лети высоко, моя птичка. Расправь широко свои крылья. У тебя хорошо все на личном. В моем мире другая идиллия. Новые люди, новые лица. Еще одна туса в поисках чувства. Просто картинки, инстамодели. Красивые куклы, но в душе пусто.

0: Спонсор дневника чемпионата – крафтовое пиво «Вольфас Энгельман». Внимание, чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью.
1: Открывая футбольную Америку. Америку.
2: В матче 1-16 финала чемпионата мира между сборными Кот-д'Ивуара и Норвегии восклицательный знак поставил Эрлинг Холланд, машина по забиванию мячей. Этот викинг, рост которого 195 сантиметров, отличился за считанные минуты до финального свистка и принес своей команде победу со счетом 2-1. А всего у Холланда на этом турнире уже 5 забитых мячей за всю историю Мундиалей. Лучшим результатом норвежцев был выход в 1/8 финала, чего они сейчас добились, повторив этот результат. Случится ли четвертьфинал — большой вопрос, ведь следующий соперник — Бразилия. Этот матч состоится в ближайшее воскресенье. Что касается хода игры, то в конце первого тайма норвежец Антонио Нуса, выступающий в Бундеслиге за Лейпциг, великолепным ударом в девятку открыл счет. Кот-д'Ивуар отыгрался за 16 минут до окончания матча, но на 86-й минуте Холланд забил победный мяч.
1: Против течения.
2: Норвежцев, как и сборную Нидерландов, называли специалисты скрытыми фаворитами чемпионата мира. Разница лишь в том, что Норвегия сыграет в 1/8 финала, а Нидерланды собирают чемоданы, неожиданно проиграв сборной Марокко. Представители страны тюльпанов открыли счет в середине второго тайма. Отличился Коди Гакпо, но все испортил марокканец из английского Фулхама Иса Диоп, который сравнял счет в компенсированное время, ничья 1-1, а в серии пенальти удачливее. Со счетом 3-2 оказались футболисты Марокко, которые в 1/8 финала проведут встречу с Канадой в субботу.
1: Круги по воде.
2: Еще одно удивительное событие на турнире – проигрыш сборной Германии. Впрочем, закономерность в этом есть, ведь немецкая команда вылетает уже на 3-м чемпионате мира подряд на ранних этапах соревнований. В этот раз Парагвай стал обидчиком футболистов Германии. В конце первого тайма парагвайцы вышли вперед, но недолго музыка играла. В начале второго тайма Хаверц забил ответный мяч, ничья 1-1, но на большее Бундестим не хватило, а серия пенальти со счетом 4-3 осталась за Парагваем.
1: Плавали, знаем.
2: Бывший тренер Баварии, сборной Германии и США Юрген Клинсман резко прокомментировал вылет немецкой команды. Такой исход оставляет чувство опустошения. Это настоящий позор. Никто не ждал подобного развития событий. Ситуация выглядит не менее удручающе, чем вылеты в Катаре 4 года назад и в России 8 лет назад. Сейчас Германия явно переживает глубокий кризис. Нужно спокойно все проанализировать. И, разумеется, этот результат не останется без последствий, сказал Клинсман.
1: Попутного ветра.
2: И в заключение о том, что Франция обыграла 3-0 Швецию и вышла в 1/8 финала. У Мбаппе дубль в игре и 6 забитых мячей на турнире. Это были некоторые итоги 20-го дня чемпионата мира в программе
1: «Открывая футбольную Америку».
0: Неважно, кто победит, ведь чемпион уже известен. Крафтовое пиво «Вольфас Энгельман». Внимание, чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью.
1: Программа «Картина маслом». Не проходите мимо.

0: Реклама.
1: Alte Livello – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Alte Livello – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11. Решен Лицион. Звездочка 9246. Работаем в субботу.
2: Здравствуйте, у микрофона Слава Шмидт, владелец компании Schmidt Kitchens. Выбор новой кухни – это большое событие. Мы специализируемся на производстве и поставке немецких кухонь, эталона качества, функциональности и стиля. Используя только лучшие материалы, чтобы ваша кухня радовала вас на долгие-долгие годы. От первого эскиза до финальной установки мы создаем кухни, которые идеально вписываются в интерьер вашего дома. Мы превратим вашу мечту в реальность. Звоните 03 5 40 50 60. Давайте вместе создадим кухню, о которой вы всегда мечтали. С уважением, Слава Шмидт.
3: 7 клинических исследований доказали. Бикюройзер побеждает боль. И сегодня специально для слушателей Первого радио 50% скидка на модель Pro и 30 дней пробного периода с гарантией полного возврата денег. Для заказа звоните звездочка 34-14. Звездочка 34-14.
4: Мебель DAX. Решен Лицон, Лещанский 3.
5: Кондиционеры по самым низким ценам.
6: Можно еще ниже.
7: Кондиционеры по самым низким ценам.
8: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
9: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
10: Еще ниже.
9: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
11: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
0: Реклама.
12: Программа «Картина маслом».
13: Ошибайтесь и не бойтесь. Это на пользу.

0: все болезни от непонятки и сомнения, как поступить. В армии этого нет. Как сказал командир, так и поступай. Получается отлично. Руки заняты, голова свободна.
1: Время служить.
2: 15:26. Да, это рубрика, посвященная безопасности нашей с вами, нашей страны и новостям, которые приходят из армии обороны Израиля в первую очередь. Немного трагической статистики, она у нас на первом месте, к сожалению, сейчас до сих пор это актуально. 999-й день войны железной мечи. Сегодня 999-й день. 7 октября 2023 года по сегодняшний день погибло 964 военнослужащих в ходе боевых действий. И в данном случае за эту неделю погибло 2 человека. Погиб старший сержант резерва Бассель Суэйд. Ему было 32 года, из Пкиина. Он был водителем 75-го батальона 7-й бронетанковой бригады Сарми Гулан. По предварительным данным, примерно в 22:50 во вторник во время оперативной деятельности на юге Ливана перевернулся армейский автомобиль. Он управлял этим автомобилем и погиб. Инцидент произошел в районе Рапа Телатин. И капитан Давид Хазут, 21 год, из Ашкелона. Он был командиром взвода в 12-м батальоне бригады Голани. Инцидент, в котором погиб капитан Хазут, произошел около 2 часов ночи с 27 на 28 июня. Бойцы штурмовой группы бригады Голани, проводившие розыск подозреваемого в районе деревни Дивсиран, это Южный Ливан, были обстреляны террористом. Группа открыла ответный огонь и обстреляла ряд целей, но пуля попала в офицера и еще одного солдата. Солдат ранен, находится в госпитале. И если смотреть на начало боевых действий в Южном Ливане с 28 февраля этого года, мы потеряли 40 военнослужащих, офицеров и солдат. Да будет благословена память этих ребят. Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что армия не отступит ни на миллиметр из Южного Ливана до полного разоружения Хизбаллы. И об этом сообщило издание Times of Israel. Вместе с тем глава оборонного ведомства подчеркнул, что у еврейского государства нет территориальных амбиций в отношении Ливана. По словам министра, присутствие армии ЦААЛа в Ливане будет долгосрочным. Местная армия в одиночку с Хизбаллой не справится. Разрушение в приграничной зоне Кац назвал вынужденной оборонной мерой ради безопасности израильских рубежей. В ближайших планах военных ликвидация подземной инфраструктуры. Под хребтом Бафор найден и должен быть взорван крупный комплекс бункеров. На это планируется потратить 500 тонн взрывчатки. Также Исраэль Кац добавил, что израильские силы могли бы полностью разгромить Хизбаллу, если бы не давление со стороны Соединенных Штатов Америки. Вашингтон увязал ливанский конфликт с переговорами по соглашению с Ираном, из-за чего Израилю пришлось отказаться от сноса зданий в Бейруте и перейти к точечным ударам. Но министр предупредил, что ЦАЛ снова готов самостоятельно ответить Тегерану в случае атаки баллистическими ракетами. ЦАЛ совместно со службой общей безопасности Шабак официально отчитались о ликвидации одного из ключевых участников масштабного нападения на южные районы страны 7 октября 2023 года. В ходе точечной воздушной операции на севере сектора Газа был уничтожен Захер Бархам Халиль Абу Салем, высокопоставленный боевик радикальной группировки «Исламский джихад», непосредственно причастный к массовым убийствам и захвату заложников. Надо сказать, что согласно материалам объективного контроля военной разведки, в день теракта Абу Салем в составе штурмовых отрядов прорвал пограничный барьер, речь идет о 7 октября, и лично координировал налеты на жилые дома гражданского населения. Оперативники Шабак доказали его прямое участие в насильственном похищении мирных израильтян, последующем конвоировании пленных вглубь сектора и удержании их в подземных бункерах. В оборонном ведомстве Израиля подчеркнули, что ликвидированный радикальный лидер не прекращал боевую деятельность на протяжении всей кампании. В последнее время он координировал подпольные ячейки и готовил серию новых диверсий, засад и заговоров, направленных против сухопутных подразделений нашей армии. Оценив масштаб оперативной угрозы, было принято решение об экстренном ударе. Он был стерт с лица земли точным ракетным попаданием. Кстати, должен сказать, что, судя по всему, как я уже говорил, созданное специальное подразделение, которое отслеживает всех, кто принимал участие в нападении на Израиль 7 октября, находят и уничтожают. На сегодняшний день 2500 с лишним боевиков исламского джихада и Хамаса ликвидированы. Их детализируют, находят, идентифицируют по записям, по видео, по фотографиям. И вот буквально вчера пришла еще одна новость. Был ликвидирован командир подразделения Хамаса Валид Хания. Он 7 октября убил 2 младенцев и женщину после того, как ее изнасиловал. Он стерт с лица земли, опять же, попаданием ракеты в результате совместной операции ЦАЛ и военной разведки. Он скрывался, выдавая себя за парикмахера, но конец этому ублюдку пришел. Инженерные силы дивизии ГАЗа Южного военного округа завершили в южной части Рафеха заливку бетоном подземной сети туннелей, в которой когда-то удерживался лейтенант Адар Гольдин, захваченный еще в 2014-м. Заливка сети, протяженность которой, представьте себе, более 16 километров, проводилась в течение последних 3 месяцев и было использовано более 30 тысяч кубометров бетона. Как сообщила армейская пресс-служба, сеть включала в себя около 80 помещений и служила командно-контрольным центром Хамаса, использовалась бригадой Рафиех военного крыла Хамаса для организации и продвижения террористических операций. Сеть была расположена возле Филадельфийского коридора на границе с Египтом и проходила под жилым районом

на средства, которые позволяют обнаруживать маленькие FPV-дроны Хизбаллы, которые причинили достаточно ущерба нашим военным, и мы, к сожалению, и в том числе потеряли военнослужащих. Подписан контракт с компанией из Реховата. Она поставит сотни компактных радарных систем. Это мини-радары размером с книгу. Они заточены под обнаружение беспилотных летательных аппаратов. Сумма контракта 21 миллион шекелей. Сегодня уже 8 радаров используются. ЦАЛ очень доволен. Невероятная эффективность. И сделан заказ на гораздо более количество этих радаров. Главная задача — обеспечить израильским военным как минимум 60 секунд для того, чтобы спрятаться в укрытие при приближении вражеского дрона. Солдатам не надо больше всматриваться в небо, слушать. Радар моментально оповещает их о том, что приближается FPV-дрон. Стоимость такой установки примерно несколько десятков тысяч шекелей. Она в разы дешевле, чем обычные крупные военные радары. Ну а низкая цена и компактность позволяет развернуть эти радары на любых участках израильско-ливанской границы. Используется искусственный интеллект и дополнительные средства. Засекается на основе движения, на основе звука пропеллеров. В общем, эти радары могут работать порядка 50 тысяч часов непрерывно без поломок. И еще одна новость. Военно-воздушные силы ЦАЛ провели операцию по перехвату пассажирского лайнера болгарской авиакомпании Electra Airways, который следовал рейсом из Варшавы в Тель-Авив. Причиной стала информация о возможном угоне, переданная с борта воздушного судна, но тревога оказалась ложной. Пилот самолета, на борту которого находилось 180 пассажиров, случайно активировал международный аварийный код захвата SQUAK-7500 во время полета на территории Турции. После того, как пилот осознал свою ошибку и связался с авиадиспетчерской службой, он отменил сигнал бедствия. Тем не менее, израильские спецслужбы и командование ВВС приняли решение действовать в связи или в соответствии с оборонным протоколом. И, согласно правилам безопасности Израиля, любые подобные сигналы автоматом переводят систему противовоздушной обороны в состояние боевой готовности, а устное опровержение экипажа не является основанием для отмены тревоги. Были подняты два израильских истребителя с целью перехвата, визуального осмотра кабины, салона через иллюминаторы и блокирования доступа к государственной границе. Самолету запретили входить в воздушное пространство Израиля. Было принято решение направить его в сторону Кипра. Кипр отказал в посадке болгарам. Сказал, мы очень загружены, поэтому болгарский экипаж принял решение развернуться и улететь обратно в Болгарию. Ну и там уже подняли истребители Болгарии и Турции. Самолет приземлился в городе Бургас, и все, слава богу, закончилось мирно, спокойно и без жертв. Всего лишь навсего ошибка, кнопка, которая активировала сигнал захвата. Спасибо сайтам «Страна СОЛ», «Мик Ньюс», «Курсор Инфо», «Маариф», «Вайнет», «Вуала Ньюс» за информацию для рубрики «Время служить».

0: Реклама. Чёрток. Легендарная вода Узбекистана. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чёрток.
1: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
2: Вода на полу в ванной? Ребенок устроил потоп? Расслабьтесь. Межкомнатные полимерные двери Орель абсолютно не боятся влаги. Они не разбухнут и прослужат десятилетия. Выбирайте настоящее израильское качество от производителя. Двери Орель. Стильный щит от сырости в вашем доме. 050-302-888-0.
3: Мебель ДАКС. Решен лицон Лещанский 3.
4: Кондиционеры по самым низким ценам.
5: Можно еще ниже.
6: Кондиционеры по самым низким ценам.
7: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
8: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
9: Еще ниже.
8: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
10: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
0: Реклама.
11: Программа «Картина маслом».
12: Пишите свою историю сами.

0: Минутка джаза.
1: Так, ну, после Макса Барского действительно десерт и сегодня немножечко джаза. Я хочу вас познакомить с молодой, талантливой исландской певицей, музыкантом, исполнительницей джаза. Она, кстати, поп-музыку тоже поет. Ее зовут Лойвей Линбин Йонсдоутир. А что вы хотите? Папа исландец тут. Йонсдоутир. Она родилась весной 1999 в Рейкьявике, столице Исландии, если кто не знает. Ее папа, как я говорил, исландец, мама китаянка, родом из Гуанчжоу. Ее мама классическая скрипачка, а дедушка по материнской линии Лин Яоцзи был преподавателем игры на скрипке в Центральной консерватории в Китае, что, по словам самой девушки Лёй Вэй, отчасти вдохновило ее заниматься музыкой. У нее, кстати, есть сестра-близнец, ее зовут Джуния Лин Йонсдоутир, которая является скрипачкой и одновременно креативным директором певицы своей сестры. Ну и сама Лёй Вэй жила в Вашингтоне 2 года, а потом вернулась в Рейкьявик. В свое время она начала учиться играть на фортепиано, будучи еще 4-летним ребенком. Потом начала учиться играть на виолончели. Потом окончила музыкальную школу, учила пение, вокал. После этого, когда она и ее сестра-близнец окончили школу, вместе поступили в Сент-Эндрюсский университет в Шотландии. Хотели учить экономику, но после этого Лёй Вэй подумала, это не мое, и уехала в Бостон, в колледж Беркли, поступила, получила президентскую стипендию и в 2021 его окончила. Далее она играла в качестве виолончелистки в Исландском симфоническом оркестре. Вот. Помимо этого, используя свои вокальные данные и талант, безусловно, стала финалисткой в шоу «Iceland Got Talent». Ну и уже в 2020-м выпустила свой дебютный сингл «Street by Street». А через год, тоже весной, но уже 2021-го, она выпустила свой мини-альбом «Typical of Me». И она записывала его не просто так, а с Лондонским филармоническим оркестром. Позже состоялся дебют на американском телевидении. Она появилась на шоу Джимми Киммелом и исполнила свою песню, а потом выпустила уже полноценный большой альбом в 2022 году «Everything I Know About Love». Альбом получил, между прочим, признание критиков, и второй ее альбом был еще принят лучше. И не только принят, но и принес ей первую премию за лучший традиционный поп-вокал на 66-й церемонии премии Грэмми. И там она, кстати, в финале пела с Билли Джоэлом. Потом третий альбом, он ей принес вторую премию за лучший традиционный поп-вокальный альбом на следующей церемонии Грэмми. Но она награждена орденом Сокола, это исландский орден за вклад в развитие музыки. В общем, у нее все только начинается, по большому счету. И сегодня «Мистер Электрик», так называется песня, которую она для вас споет. Наслаждайтесь. Я сейчас только точно скажу, как ее зовут. Лёй Вэй Лин Бин Йонсдоутир.

0: Loewy, Lin Bin Jonsdow, Dear Mr. Eclectic. Это рубрика Jive Time, своего рода музыкальный десерт.
1: Слушайте каждый час новости на Первом.
2: Это самые проверенные факты.
3: Это самая оперативная информация.
4: Это самая непредвзятая подача.
1: Новости каждый час. Оставайся на Первом и не пропусти важное.
5: Я начал ходить к психологу, это невероятно. Психолог так много, вы были у психолога? Нет, я вам очень советую побывать у психолога. Я сходила к психологу моего психолога, и мне психолог моего психолога сказал, что все должны ходить к психологу.
6: Не, не по Фрейду.
1: Каждую среду в 20:00 на Первом радио. Развлекательно-увлекательное, неполитическое, пикантное шоу «Не по Фрейду».
5: Вы так недалеко от моего психолога, это просто великолепно.
7: Программа «Картина маслом». Не надо быть идеальным, будьте самим собой.

0: Эд Ширан в принципе завершал этот музыкальный час, который называется «Картина маслом». Сегодня 1 июля. И должен сказать, что впереди, конечно же, у нас есть реклама, есть выпуск новостей. Его готовит для нас Лидия Топельберг. И после этого у нас с вами будет еще один музыкальный час. И представьте себе, он будет называться точно так же. Поэтому мы с вами отправляемся. Там, кстати, у нас будет небольшое путешествие во времени. Без этого как-то скучновато. Но и я, безусловно, обращаюсь к водителям. Продолжайте, несмотря на жару, быть внимательными. По возможности аккуратно, не превышайте скорость, не совершайте резких каких-то движений вашим автомобилем. Двигайтесь в пункт назначения медленно, но верно. Все, я с вами не расстаюсь. Давайте рекламу, новости и продолжим.
1: Картина маслом. Реклама.
2: Центр Кар с вами всегда и в любой ситуации. Азур Дере Хашива 9.
3: Невероятно! Две автомойки Ситивош Экспресс в Петахтикве. На Жаботинске 63 и на Жаботинске 27. Мойте машину хоть каждый день. Всего за 99 шекелей в месяц. Дешевле, только под дождем. Запись на сайте Ситивош. COIL.
4: Работа в атмосфере творчества. В детский продюсерский центр K-Stars срочно требуется администратор. Звоните прямо сейчас. 052-533-5530. 052-533-5530.
5: Оболонь. Без него не начнут.
6: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
2: Мебель ДАКС. Ришон Лицон, Лещанский 3.
1: Реклама.
7: По будням едем домой на шестой передаче. Развлекательное вечернее шоу на Первом радио. Музыка, шоу-бизнес, игры и всякая всячина. В программе «Шестая передача». С воскресенья по среду в 17.00. Не тормози!
8: Смотрите на канале Первого радио в Ютубе.
9: Война, это все продолжается постоянно.
10: Я буду ждать выборов.
11: Ракеты к нам летели, конечно.
12: Ракеты много куда летят.
13: А что аналитика у нас очень страдает.
8: Программа «Прямой ответ» с Марианной Беленькой. В понедельник и четверг в 19 часов. Прямая трансляция. Лучшие специалисты, ученые, политологи о ситуации на Ближнем Востоке и в мире. Смотрите программу «Прямой ответ» на канале Первого радио в Ютубе. «Прямой ответ».
14: Проголосуй. Проголосуй. Проголосуй за свои любимые песни.
15: www.891fm.co.il.
16: На главной странице сайта кнопка «Хит-парад» или кнопка «Голосовать». Выбирай любимую песню и слушай ее в программе
17: «Хит по радио».
18: На Первом радио.

0: Первое радио. Новости.
1: Лодка хуситов приблизилась к танкеру. Подробнее через несколько секунд. В 16:00 в Израиле. В студии Лидия Топельберг. Здравствуйте. Как сообщает британское агентство морских торговых операций, возле Балхафа на южном побережье Йемена произошел очередной инцидент. Согласно сообщению, небольшая лодка приблизилась к судну. Среди членов экипажа пострадавших нет, танкер продолжает плавание. Сегодня днем в больницу Каплан в Реховоте из Гедера был доставлен 4-месячный ребенок в критическом состоянии. У младенца не было пульса, он не дышал и был без сознания. Врачи борются за его жизнь, информация уточняется. В штаб-квартире немецкого футбольного союза во Франкфурте-на-Майне властями Германии был произведен обыск в рамках расследования подозрений в коррупции при подготовке турнира Евро-2024. Подозрения касаются распределения привилегированных билетов в городах, принимавших турнирные матчи. Сегодня президент США Дональд Трамп совершил первый полет на новом президентском самолете Air Force One, переоборудованном Боинге 747-8, ранее принадлежавшем королевской семье Катара и переданном США в качестве подарка. Первый рейс был выполнен из Вашингтона в Северную Дакоту, где Трамп участвует в церемониях, связанных с 250-летием США и открытием президентской библиотеки Теодора Рузвельта. По данным New York Post, самолет стоимостью около $400 миллионов был переоборудован в промежуточный вариант Air Force One на фоне задержек с поставкой новых президентских лайнеров «Боинг». Трамп лично участвовал в выборе внешнего оформления самолета. Новая ливрея выполнена в красном, белом, темно-синем и золотом цветах. Администрация США утверждает, что самолет прошел необходимые доработки, включая установку защищенных систем связи и оборудования безопасности, а также сертификацию Федерального управления гражданской авиации США. При этом подарок Катара и переоборудование лайнера вызвали критику со стороны политических оппонентов, указывающих на этические и возможные вопросы безопасности. По данным Европейского вещательного союза, Канада примет участие в 71-м конкурсе Евровидения, который должен состояться в Болгарии в 2027 году. Канада впервые подала заявку на участие в конкурсе. По итогам межбанковских торгов сегодня Банк Израиля установил курс американской валюты на уровне 2 шекелей 97,9 агары, что на 0,34% выше, чем сутками ранее. Курс евро понизился на 0,3% и составляет 3 шекеля 39,44 агары. И о погоде. Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, сегодня на большей части территории страны температура воздуха близка к среднесезонной, малооблачно. В Иерусалиме и в Тель-Авиве, в Ашкелоне и в Аш-Доде 30 градусов, в Хайфе 29, в Бершеве 33, в Твери на побережье озера Кинерет 35, на Голландских высотах 36, на побережье Мертвого моря 37, в Эйлате 40. Температура воды около побережья Средиземного моря 28 градусов, высота волн от 50 до 90 сантиметров. Это были новости. Следите за развитием событий в следующих выпусках.

0: эфире «Картина маслом» с Владом Зерницким.
1: Да, добрый день. Продолжайте слушать Первое радио. Мы, соответственно, готовим для вас новую порцию хорошей музыки. И даже вот песня сейчас «Ночные танцы», которая прозвучала в 16 часов, как бы вроде по времени неуместно, но, с другой стороны, по энергетике очень даже да. Потому что я знаю, что на улице сейчас жарко. Кстати, мы сейчас связывались, между прочим, с Западной Украиной, и у них там плюс 40 сейчас. И, честно говоря, я сказал, ха-ха, у нас, ну, в смысле, ха-ха, у нас прохладно. Да, так вот, я думаю, что часть наших радиослушателей уже успела застать или встретиться в Европе с этой системой, которая называется EES. EES в аэропортах. Если расшифровать, называется Entry Exit System. То есть Европа решила перейти на новую систему биометрического пограничного контроля. В октябре прошлого года, скажем так, система начала внедряться, и я это прочувствовал в ноябре, пересекая границу Польши-Украины. Теперь отпечатки вы должны сдать и все остальное. Вот. А в апреле этого года она полностью заработала, но случилось вот что. Случился коллапс. Коллапс. Я не знаю, попали вы или нет, когда нужно ждать несколько часов, длинные очереди, но в любом случае в аэропортах ситуация достигла критического уровня. То есть пассажиры должны ждать ожидания этого контроля биометрического до 5 часов. Порой очереди выходили за пределы терминалов. Были случаи, когда самолеты улетали заполненными лишь частично, потому что не все пассажиры успели пройти контроль до закрытия выхода на посадку. Фиксировались задержки рейсов. В общем, к чему я все это рассказываю? К тому, что если вы полетите в Европу, знайте, эту систему приостановили. Да, то есть сейчас, скажем так, учитывая летний туристический сезон, огромное количество пассажиров, вам не придется стоять в очереди, и это будет немножко полегче. Это украсит ваш отпуск, а не омрачит его. Это первое, что я хотел вам сказать. Второе, что я хотел сказать, мы получили письмо из Финляндии, наша радиостанция, и я должен вас познакомить с этим письмом. Пишут нам два друга, ну, по крайней мере, два компаньона, точно. Вот. Одного зовут Юха Юллонен, а второго зовут Марко Браск. Так вот, они пишут, что они живут в Финляндии на острове Ивало. Ивало – это дальний север финской Лапландии за полярным кругом. И они там поймали первое радио. Ха! Да, они поймали первое радио и пишут: «Было очень приятно поймать вашу радиостанцию, эфир вашей радиостанции на частоте 89,1 МГц FM 24 июня 2026 года. Мы слушали программу, рекламу, затем фирменное объявление, вы слушаете первое радио. 4120 километров между нашей радиостанцией и Ивало. Они в восторге». Мы тоже в восторге, мы поблагодарили их. Я еще раз обращаю внимание, что они поймали наш эфир не с помощью аппликации интернета, а с помощью радиостанции. И они мне прислали фотографию остров такой, знаете, забытый богом, две больших антенны. И там эти два парня поймали эфир первого радио. Спасибо, Юха, спасибо, Марко. Хорошие новости вы нам принесли.

0: Музыкальное путешествие во времени.
1: 2026.
0: Поехали.
2: Так, это путешествие во времени, которое я периодически совершаю с вами, уважаемые дамы и господа. Сегодня мы перенесемся в июнь 1948 года. Да, и представьте себе, что тогда американская компания Columbia Records выпустила первую коммерческую долгоиграющую виниловую пластинку на 33,5 оборота. Это был прорыв, это был формат, который разработала команда исследователей, и он навсегда изменил музыкальную индустрию, позволил вмещать более 20 минут музыки на одну сторону. Понятно. Да, хотя такие попытки предпринимались ранее, но все было провально, не было достаточно аппаратуры и массового распространения не было. И вот июнь 1948 года Columbia Records выпускает первую коммерческую пластинку. Она выходит под номером, если я не ошибаюсь, 4001, и я сейчас подхожу к тому, почему я заговорил об этом. Ну, во-первых, эта пластинка вышла действительно вот столько лет назад, но на этой пластинке думали, какую же запись разместить. И там разместили запись выступления Нью-Йоркского филармонического симфонического оркестра. Сегодня он известен как Нью-Йоркский филармонический оркестр под управлением Бруно Вальтера тогда. И концерт для скрипки с оркестром ми-минор Мендельсона. И играл этот концерт Натан Мильштейн. Давайте послушаем фрагмент.

0: Но я не случайно заговорил, во-первых, об этом знаковом событии в мире музыки, когда вышла первая коммерческая пластинка на 33,5 оборота, но я хочу ваше внимание сконцентрировать на человеке, который играет на скрипке на этой записи. Его звали Натан Миронович Мильштейн. При рождении он получил имя Нусин Мейерович Мильштейн. Он родился в Одессе в 1902 году. Он родился в очень многодетной еврейской семье. Его папа Мейер Дувидович, Дувид Фишелевич Мильштейн, торговал шерстяными тканями в фирме или в магазине «Гурлянт» и компания. А мама Мирьям Блюштейн была домохозяйкой. Они приехали в Одессу из Кишинева, и все остальные дети, помимо старшей дочери, родились уже в Одессе. И вот мальчик учился игре на скрипке у Петра Столярского, а потом уехал в Петроград в консерваторию к Леопольду Ауэру. В 1920 году он выступил с концертом в Одессе, исполнил скрипичный концерт Глазунова, то есть ему было 18 лет, если вы правильно посчитали. Ну и 5 лет он совершенствовал свое мастерство, выступал в Советском Союзе, выступал в концертах с Владимиром Горовицем, аккомпанировала ему сестра Горовица Регина. И в 1925 году Мильштейн и Горовиц выезжают на гастроли за границу и принимают решение не возвращаться в Советский Союз. Вернее, не в Советский Союз, а тогда в ту еще Россию. И они подружились, в том числе к ним присоединился еще виолончелист Григорий Пятигорский, он тоже эмигрировал, они стали выступать как трио, Мильштейн жил в Брюсселе, и 3 года спустя после этого его пригласили выступить в Нью-Йорк. Он приехал вместе вот с Нью-Йоркским филармоническим оркестром, дал 3 концерта и остался в Соединенных Штатах Америки. А после Второй мировой войны он стал уже гражданином США. И до смерти, до зимы 1992 года он жил в США, концертировал Натан Миронович Мильштейн. Скрипач. Именно его игра запечатлена на первом коммерческом выпуске виниловой пластинки 33,5 оборота.
1: Программа «Картина маслом». Цените простые вещи.

0: do.
1: На столе всегда у нас самый вкусный в мире квас от Мама Мэри.
2: Реклама.
3: Кондиционеры по самым низким ценам.
4: Можно еще ниже.
5: Кондиционеры по самым низким ценам.
4: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
6: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
7: Еще ниже.
6: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
3: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
8: Мантис. Вкуснейшие блюда восточной и кавказской кухни. Мантис. Ришон Ле Цион. Бен Цви 23. А в четверг и пятницу шеф готовит настоящий плов.
9: Альта Ливелла – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Альта Ливелла – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский 11, Ришон Ле Цион, звездочка 9246.
10: Работаем в субботу.
11: Чертог – легендарная вода Узбекистана. Природная энергия горных хребтов в каждой капле. 22 минерала – кальций, магний, йод. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чертог – пейте на здоровье.

0: Целебная минеральная вода «Борсек». Здоровье в каждом глотке.
1: Вода на полу в ванной? Ребенок устроил потоп? Расслабьтесь. Межкомнатные полимерные двери «Орель» абсолютно не боятся влаги. Они не разбухнут и прослужат десятилетия. Выбирайте настоящее израильское качество от производителя. Двери «Орель». Стильный щит от сырости в вашем доме. 050-302-888-0.
2: Мебель «Дакс». Ришон ле Цион, Лещанский 3.
3: Кондиционеры по самым низким ценам.
4: Можно еще ниже.
5: Кондиционеры по самым низким ценам.
6: Так и скажите. Максаны и Хашмаль.
7: Ниже в мире нет цены, чем Максаны и Хашмаль.
8: Еще ниже.
7: Ниже в мире нет цены, чем Максаны и Хашмаль.
9: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максаны и Хашмаль.
0: Реклама.
10: Программа «Картина маслом».
11: Хороший денек.

0: Кристина Кипнис, обладательница волшебных карт, верит в единорогов. Вспыльчивая.
1: Такое платье увидела. От кутюр. Пойду куплю.
0: Андрей Ежов, любитель внезапных перевоплощений. Убежденный собачник, скептик.
2: Вас много, я один.
0: Лена Семенова, она же бывалая, имеет слабость к ретро-машинам. Упрямая.
3: Четверг предлагаю переименовать. В завтра пятница. И не работать вообще.
0: С воскресенья по четверг с 7 до 9 утра на Первом радио «Прогрев шоу». Актуальные темы, увлекательный интерактив и хорошее настроение на весь день вам обеспечат Кристина Кипнис, Лена Семенова и Андрей Ежов. Слушайте «Прогрев шоу» на Первом.

Каждую пятницу с 15 до 17 два Игоря возвращают вас в прошлое. Красковский и Рубин. Город диско на Первом радио.

0: «Картина маслом» с Владом Зерницким.
1: Да, потихонечку мы добрались с вами до середины второго музыкального часа «Картина маслом». Здравствуйте, еще раз добрый день. Спасибо, что вы нас слушаете. Если вы не сориентировались, это первое радио на волне 89.1 FM. Мы начали июльские уже эфиры. Сегодня первое число. И вы знаете, пришла очень интересная информация о том, что наша страна находится на 18 месте в мире угадайте, на 18 месте в мире по уровню богатства. Мы, да. Вот мы с вами сейчас сидим, такие зажиточные все, богатые, а триллионер Илон Маск хохочет. Но я скажу вам чуть-чуть более подробно об этом, чтобы вы сейчас тут бровями своими не поднимали, не удивлялись. Дело в том, что есть такое агентство UBS Global Wealth Report. Они публикуют отчеты,

долларовых миллионера. Это прирост почти на 5%. А количество миллионеров в целом в Израиле примерно 195 тысяч человек. Вот сейчас вы, может быть, сидите где-то рядом, с вами сидит миллионер и кушает питу шаурмы. Тоже такое может быть. Сейчас мои продюсеры Катя Вергунова и Дарья Достеска пытаются определить, кто же из нас троих здесь миллионер. Судя по моей майке, это не я. Так, ну и на самом деле этот отчет говорит о том, что глобальное личное богатство вообще в мире увеличивается. Увеличилось, по крайней мере, за последний год на почти 11%. Вот. И наиболее существенный прирост в Европе, на Ближнем Востоке, то есть у нас, и в Африке. Вот. Ну и согласно отчету, 82% богатства на одного взрослого приходится на финансовые активы. Если кто-то не понимает в этих терминах, ничего страшного. Вы тоже будете богатыми. На первом месте Швейцария. Там уровень среднего богатства на одного взрослого человека 910 тысяч долларов. У нас 312 тысяч, в Швейцарии 910 тысяч долларов. На втором месте Соединенные Штаты Америки. На третьем, господи боже мой, Люксембург. Я бы даже сказал Люксембург. Ну, о деньгах хватит. Подразнил вас и достаточно. Слышу даже голоса возмущающихся радиослушателей вслед мне. Песня называется «Девочка так мечтала, чтобы у нее было 910 тысяч долларов богатства».

0: Реклама.
1: Центр Кар с вами всегда и в любой ситуации. Азур Дерехашева 9.
2: Работа в атмосфере творчества. В детский продюсерский центр K-Stars срочно требуется администратор. Звоните прямо сейчас. 052-533-5530. 052-533-5530.
3: 7 клинических исследований доказали. Бикюройзер побеждает боль. И сегодня специально для слушателей Первого радио 50% скидка на модель Pro и 30 дней пробного периода с гарантией полного возврата денег. Для заказа звоните звездочка 34-14. Звездочка 34-14.
1: Жаркое лето в Center Car.
4: Возможность трейд-ин на все автомобили в любое время и с любым пробегом.
1: Center Car Azur.
4: Дерех Ашива 9.
5: Самый лучший хлеб – это хлеб Максим. Завтрак и обед только вместе с ним.
6: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля.
1: Мебель Дакс. Ришон Лицион, Лещанский 3.
7: Абалонь. Без него не начнут.
8: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
0: Реклама.
3: Программа «Картина маслом». Берегите себя.

0: Я есть, я пить хочу.
1: Смотри, Анна, волшебная лампа. Наверное, ее надо потереть. Ты кто?
2: Я раб этой лампы.
1: А что мне делать?
2: Приказывай.
1: Хочу, чтобы все слушали программу «Музыкальная чайхана» с веселой, восточной музыкой каждую пятницу в 2 часа дня. И чтобы ее вел я, Эммануэль Сулейманов.
2: Слушаю и повинуюсь.
1: Теперь, Анна, ты загадывай.
0: Значит так, хочу самсу, шурпу, шашлык, плов, лагман, лепешку, мальпистина.
3: Музыкальная чайхана. Слушайте программу каждую пятницу в 14:00. И не говорите, что не слышали.
4: Что ты так кричишь, как будто целый мир перевернулся?
5: Программа «Картина маслом». Сдавать не надо, не время.

0: Первое радио 891. Стримы один за одним. Владимир Долинский.
1: Я имел надежду, а теперь я без. Вот такая драма, пиковая дама.
0: Прямые трансляции и интересные гости. Подписывайтесь и смотрите канал Первого радио в Ютубе.
1: Мощный, сильный.
2: Картина маслом с Владом Зерницким.
3: Я еду на такси, еду куда-то вдаль, но хватит мне звонить, давно все поняла, не можешь не любить, не хочешь.

Ну что ж, Светлана Лобода нас потихонечку вела по музыкальному эфиру и по волне Первого радио. И я же хочу сказать, или напомнить вам, скорее всего, или проанонсировать, может, вы даже не знали, у нас есть телеграм-канал, и мы бы хотели, чтобы вы на него подписались. Да, телеграм-канал, который называется «Первое радио Израиль». Найти этот канал легко. Забыть его сложно, так обычно писали, да, в дембельских альбомах. В общем, канал «Первое радио Израиль», подписывайтесь. Мы не только публикуем там новости, которые готовит для вас новостная служба, которая находит их, фильтрует, проверяет, и никаких фейков там не размещает. В том числе там есть анонсы, есть стримы, есть опросы. Один из свежайших опросов, который мы разместили буквально 4-5 часов назад, где вы предпочитаете работать. В государственном секторе, в частной компании, в собственном бизнесе предпочитаю не работать. Я вот выберу сейчас вот этот вот вариант, который мне нравится, проголосую за него. О! Я верю, что самый популярный ответ пока это 36% набрал. Какой, не скажу, зайдите сами, вы посмотрите, проголосуйте, скажите свое мнение. Итак, наш телеграм-канал, он называется «Первое радио Израиль». Подписывайтесь на него бесплатно.

0: Джон Ньюман, 16:55. Спасибо, Джон, ты сделал это. Ну что, передаю студию. Впереди вас ждет выпуск новостей. Лидия Топпенберг уже готова. Она дает отмашку, включена зеленая лампочка. Далее в студии Алина Дарк и шестая передача «Вечерний эфир». Напомню о том, что сегодня в 20:00 у нас еще одна замечательная, интересная программа, которая называется «Не по Фрейду». И сегодня в этой программе гость или гостья Илария Гофман-Юрьев. Я думаю, что вам будет интересно познакомиться с этим человеком, который принесет и свою личную историю в эфир и поговорит вообще, я так понимаю, о трансгендерах, если я не ошибаюсь. В 20:00 начнется эта программа. Ведущий программы Александр Солнцев и Владлена Прешель. А пока вот вам и реклама, и новости. А я уже вернусь завтра в 15 с программой «Авторской песни». Всем приятного вечера.
1: Картина маслом. Реклама.
2: Здравствуйте, у микрофона Слава Шмидт, владелец компании Schmidt Kitchens. Выбор новой кухни – это большое событие. Мы специализируемся на производстве и поставке немецких кухонь, эталона качества, функциональности и стиля, используя только лучшие материалы, чтобы ваша кухня радовала вас на долгие-долгие годы. От первого эскиза до финальной установки мы создаем кухни, которые идеально вписываются в интерьер вашего дома. Мы превратим вашу мечту в реальность. Звоните 03-5-40-50-60. Давайте вместе создадим кухню, о которой вы всегда мечтали. С уважением, Слава Шмидт.
3: Привет! Как тебе удается ездить на идеально чистой машине?
4: Все просто! Citywash Express. Всего за 99 шекелей в месяц мой хоть каждый день в любом из 30 филиалов в Израиле. Абонемент на сайте citywash.co.il. Работаем до 9 вечера.
5: Аждутская компания по туризму приглашает на фестиваль кухни народов мира «Амим в Этаамим» 6 и 7 июля. Парк Ганалишева. Начало 18:30. Все блюда до 20 шекелей. Вход свободный. Ждем вас в Аждоде. Приятного аппетита!
6: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
7: Напоминаю, что вы интересовались установкой виниров. Идеальная улыбка без долгого ожидания в клиниках доктора Бангиева. Звоните звездочка 9442.
8: Оболонь. Без него не начнут.
9: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
10: Мебель ДАКС. Ришон Ле Цион, Лещанский 3.
1: Реклама.
11: Мы бодры, веселы.
12: Стоп, стоп, стоп, стоп. Бодры надо говорить бодрее. А веселы как?
13: Веселее.
12: Молодец, понял.
7: Каждую субботу с 3 до 8 готовимся к новой неделе вместе с ведущими Первого радио.
14: Шавуатов на Первом радио.
15: Здесь зрители аплодируют, аплодируют.
10: Каждый понедельник и четверг в 19:00 в эфире программа «Прямой ответ» с Марианной Беленькой.
16: Добрый вечер, дорогие радиослушатели и те, кто смотрит нашу передачу «Прямой ответ» на YouTube-канале Первого радио.
10: Экспертные мнения о войне и мире из уст ведущих специалистов, ученых, политиков и журналистов.
17: Друзья, ситуация в Российской Федерации как-то идет в разнос.
18: События военные могут начать идти на спад.
19: Мы сейчас говорим о том, что сейчас, что важные темы обсуждаем.
20: Говорить о том, что Украина готовила нападение на Россию, это немыслимый бред.
10: Каждый понедельник и четверг в 19:00 на Первом радио.
20: В прямом эфире с трансляцией.
5: Первое радио вещает 16:00.
1: Улё. Наши эфиры начинаются в 7 утра и завершаются в 23:00.
21: Это круто!
5: Настройте радиоприемники аппликации на волну 89.1.
22: Слушайте.
1: Слушайте Первое радио с 7 утра и до 23:00.
23: Это круто! Это здорово!
13: Новости.
21: По сообщению Трампа, переговоры с Ираном продвигаются очень хорошо. Подробнее через несколько секунд. В 17 часов в Израиле. В студии Лидия Топельберг. Здравствуйте. По данным информационного агентства Reuters, президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры с Ираном, проходящие в Дохе, продвигаются очень хорошо. По его словам, это была хорошая встреча. Это заявление он сделал перед первым полетом нового самолета Air Force One, который он получил от Катара, и добавил: «Мы бомбили Иран на протяжении трех ночей, но сейчас мы отлично ладим». Тем временем, как сообщает информационный портал «Вести», эмир Катара шейх Тамим бин Хамад ат-Тани встретился в Дохе со спецпосланниками президента США Дональда Трампа Стивом Виткофом и Джаредом Кушнером. Как сообщили власти Катара, стороны обсудили ход переговоров между Ираном и США, а также последние события в Ливане. Суд продлил на 8 дней арест подозреваемого в убийстве раввина Амоса Гуэта, который был зарезан сегодня в Кулеле в Нетании. В эти минуты на кладбище в районе Шикун-Ватиким в Нетании проходят похороны раввина. Полиция призвала граждан без необходимости избегать поездок в этот район из-за сильных пробок. Партия «Ликуд» отреагировала на слова бывшего главы штаба по делам заложников, пропавших без вести Ницана Алона, который заявил на конференции в университете Райхмана в Герцлии, что политическое руководство отказалось от сделок по заложникам во имя ложной идеи абсолютной победы. Ницан Алон требовал капитулировать перед условиями Хамаса, покинуть Газу, прекратить войну, и все это в то время, как он раскрывал информацию из самых секретных обсуждений и вредил переговорам, говорится в комментарии «Ликуда». Хорошо, что премьер-министр Нетаньяу не послушал его, иначе мы не завершили ли бы захват Рафейха и Филадельфийского коридора, не ликвидировали бы Насраллу, Ханию и Дефа, не провели бы атаку пейджеров, отказались бы от создания зон безопасности и установления контроля над большей частью сектора Газа и не смогли бы вернуть всех наших заложников до последнего. Тренеру по гимнастике Евгению Йорданову до 5 июля будет предъявлено дополнительное обвинительное заключение. Йорданова подозревают в непристойных действиях в отношении двух гимнасток, которые на тот момент были несовершеннолетними. Тем не менее, мировой суд Тель-Авива сегодня постановил, что больше нет основания оставлять Йорданова под стражей. Суд также отметил, что речь идет о подозрениях, относящихся к инцидентам 2018 года, и что полиция не планирует проводить дополнительные следственные действия, которым Йорданов мог бы помешать. В Великобритании произошла авиакатастрофа с участием легкомоторного самолета «Цесна». Инцидент произошел днем 30 июня в графстве Эссекс. А информацию о гибели людей полиция официально подтвердила сегодня. По данным правоохранителей, двухместный самолет вылетел с небольшого аэродрома и вскоре после взлета потерпел крушение в поле примерно в 11 километрах от места старта. Предполагается, что полет должен был быть непродолжительным. После падения самолета на месте происшествия всю ночь работали экстренные службы и следователи. В полиции отметили, что расследование причин катастрофы продолжится еще несколько дней. С прискорбием можем подтвердить, что двое человек, находившихся на борту самолета, погибли, говорится в заявлении полиции графства Эссекс. Личности погибших пока официально не установлены. Следователи выясняют обстоятельства происшествия и причины крушения воздушного судна. И о погоде. Завтра, 2 июля, на большей части территории страны температура воздуха не изменится. Ясно, слабый ветер до 5,3 метра в секунду. Атмосферное давление без изменений, солнечная активность очень высокая. В Иерусалиме 30 градусов, в Тель-Авиве 31, в Хайфе 28, в Бершеве 34, в Твери на побережье озера Кинерет 33, в Эйлате 40 градусов. Это были новости. Далее на первом шестая передача с Алиной Дарк.
13: Шестая передача на Первом радио.

0: 17.06 в стране. Ну что ж, дорогие друзья, начинается шестая передача. Да-да-да, именно она, шестая передача, которая вас будет сопровождать домой. Да и не только домой. Куда бы вы ни двигались, короче, мы вас сопровождаем. Мы всегда рядышком, мы всегда с вами. Ну что хочется сказать, сегодня у нас с вами очень насыщенный будет день. Угу. А все почему? Да потому что, например, в 18.20 мы с вами услышим рубрику «Полный вперед». Ну и, конечно же, сюрприз-сюрприз. Сегодня мы с вами поиграем. И произойдет это в 17.30. Да-да-да, решила с вами немножечко поиграть. Это что-то, знаете ли, как-то закостенели мы, не стоит этого делать, поэтому будьте готовы, будем играть в перепесню. Если не знаете, что такое перепесня, дождитесь, я все расскажу, все предельно просто и интересно. Ну что ж, дорогие друзья, этот вечер будет начинаться на позитиве, ну и, конечно же, с ожиданием того, что совсем скоро начнутся выходные. А, ну как же я могла пропустить, сегодня еще и 1 июля. Ура, июль наступил, жара к нам идет, жара к нам идет, никуда от нее не деться. Да, не знаю, как вы, я уже такая, как мороженка, подтаиваю немножечко на улице, но ничего, это еще не предел. По крайней мере, этим летом Европе досталось гораздо хуже, чем нам. Ну, это пока что. Ну, поживем, увидим, как оно будет дальше. А прямо сейчас предлагаю послушать композицию «Глаза в глаза». Погнали!
1: Смотри, это олдскул. Да, он, может, не зайдет, но это олдскул. Это я.

Морелла, Роман Морелла и Грэнсон «One Last Dance». Честно, я тоже была удивлена этой песней у себя в плейлисте. А мне понравилось. Нужно будет добавить ее к себе в понравившиеся и слушать ее по дороге домой. Ну что, мои дорогие, давайте начнем сегодняшнюю тему. Да, и эти часы мы проведем в атмосфере абсолютно концентрированного тепла и поговорим о том, как сильно мы недооцениваем свои собственные возможности. В мире, где новости часто давят масштабом, легко почувствовать себя каплей в океане. Ну, в принципе, так оно, наверное, есть. Но сегодня я попытаюсь доказать обратное и разобрать удивительную философию, которая называется «Теорией малых дел». Это история о том, как одно крошечное действие, одна случайная улыбка или спонтанный добрый поступок запускают настоящую лавину тепла во всем мире. Ведь нам часто кажется, что для изменения жизни вокруг нужны миллионы или невероятная власть, но на самом деле все начинается с одного человека. И в течение этого эфира попытаемся услышать вместе с вами истории о людях, которые не ждали чудес, а начали создавать их прямо под ногами. Поговорим о том, как согреть этот мир без лишних усилий, хотя он и так прогревается хорошенько без нас. Ну, я не об этом, вы поняли. Ну, как наши ежедневные привычки могут спасти чье-то настроение. Так что настраивайтесь на волну позитива, отложите заботы. Весь следующие несколько часов, ну, сколько-то нам осталось, мы проведем, я думаю, на позитиве. И начнем наше путешествие с удивительной традиции, которая зародилась в солнечной Италии и быстро покорила всю планету. Называется она... В принципе, оплати за кофе другого. Да, под такой подвешенный кофе. Идея просто проста и гениальна. Человек заходит в кофейню, заказывает чашечку бодрящего напитка для себя, а оплачивает 2 или даже 3. Бариста оставляет этот оплаченный чек у себя. И в любой момент, когда заглянет в заведение позже кто-то, у кого сейчас трудные времена, может просто спросить, есть ли тот самый подвешенный кофе. И ему абсолютно бесплатно и с уважением нальют горячий ароматный напиток, который согреет не только тело, но и душу. Эта традиция прекрасна тем, что дарящие и принимающие никогда не увидят друг друга лично. И здесь нет места хвастовству или гордости. Это чистый акт заботы о ближнем без ожидания благодарности. Но представьте же, как приятно осознать, что твой утренний кофе может сделать чей-то хмурый день чуточку легче и радостнее. И многие кафе по всему миру переняли эту практику, расширив ее до подвешенных обедов, книг или даже билетов в кино. Это идеальный пример того, как маленькое, почти незаметное финансовое действие одного человека превращается в огромную поддержку для другого.

0: Первое радио всегда с тобой.
1: Шестая передача.
2: На столе всегда у нас самый вкусный в мире квас от Мама Мэри.
3: Реклама.
4: Центр Кар с вами всегда и в любой ситуации. Азур Дерехашева 9.
5: Здравствуйте, у микрофона Слава Шмидт, владелец компании Schmidt Kitchens. Выбор новой кухни – это большое событие. Мы специализируемся на производстве и поставке немецких кухонь, эталона качества, функциональности и стиля, используя только лучшие материалы, чтобы ваша кухня радовала вас на долгие-долгие годы. От первого эскиза до финальной установки мы создаем кухни, которые идеально вписываются в интерьер вашего дома. Мы превратим вашу мечту в реальность. Звоните 03-5-40-50-60. Давайте вместе создадим кухню, о которой вы всегда мечтали. С уважением, Слава Шмидт.
6: Alto Livello – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Alto Livello – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11. Решен Лицеон. Звездочка 9246. Работаем в субботу.
7: Чертог. Легендарная вода Узбекистана. 22 минерала. Кальций, магний, йод. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чертог.
8: 7 клинических исследований доказали. Бикюройзер побеждает боль. И сегодня специально для слушателей Первого радио 50% скидка на модель Pro и 30 дней пробного периода с гарантией полного возврата денег. Для заказа звоните звездочка 34-14. Звездочка 34-14.
4: Жаркое лето в Центр Кар.
9: Центр Кар является поставщиком автомобилей престижных марок. Они есть всегда в наличии и на выбор.
4: Центр Кар Азур. Мебель Дакс. Решен Лицеон, Лещанский 3.
10: Кондиционеры по самым низким ценам.
11: Можно еще ниже.
12: Кондиционеры по самым низким ценам.
10: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
13: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
14: Еще ниже.
13: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
10: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
3: Реклама.
1: Шестая передача.
15: Мне кажется, или в Израиле напрочь отсутствуют вот те самые drive-thru, то есть окошки выдачи у каких-нибудь, например, сетей быстрого питания, ресторанов и тому подобное. Когда просто подъезжаешь на машине, на велосипеде, заказываешь, тут же оплачиваешь, получаешь из окошка и едешь себе дальше по своим делам. Такое я что-то не видела. Но следующая наша история как раз-таки об этом. Ведь иногда одно маленькое действие в очереди способно запустить целую реакцию, которая длится часами и объединяет сотни совершенно незнакомых людей. Вот представьте обычное утро как раз-таки на том самом, на автомобильной раздаче, в каком-нибудь популярном кафе, где люди сонные, уставшие, ждут свой завтрак перед работой, к примеру. И один водитель неожиданно решает сделать приятный человеку в машине позади него и полностью оплачивает его заказ. Получив свой кофе бесплатно, удивленный и растроганный автомобилист решает не прерывать эту магию и оплачивает заказ следующего за ним человека. И в истории зафиксированы случаи, когда такие цепочки на автораздачах не прерывались в течение целого дня, объединяя более 200 машин подряд. Люди уезжали на работу с невероятным зарядом счастья и делясь этой позитивной энергией со своими коллегами и близкими. Они становились частью чего-то большего, просто соглашаясь продолжить маленькую игру в доброту. Этот феномен доказывает, что позитивные эмоции невероятно заразны, и люди подсознательно хотят отвечать добром на добро. Нам просто нужен кто-то первый, кто сделает этот легкий стартовый толчок и запустит волну. Обычный утренний ритуал превращается в настоящее приключение, которое составляет улыбку на лице до самого вечера. Скажите, а с вами что-то подобное происходило или нет? Ну а также хочу напомнить, что сегодня в 17:30, осталось совсем немного времени, мы с вами будем играть, поэтому далеко от своих радиоприемников не уходите. Ну, конечно же, вам понадобится наш WhatsApp 054-2070-800, поэтому подготовьте-ка его заранее.

0: А я надеюсь, что вы готовы играть в...
1: Перепесня.
0: Если вы забыли, что это такое, потому что мы в нее давным-давно не играли, я рассказываю. Во-первых, запоминаем номер нашего WhatsApp 054-2070-800. Во-вторых, существует некая песня. Ее кто-то исполняет. Я взяла текст этой песни и переделала все слова на синонимы. Ну, может быть, не все, некоторые оставила, так что не придирайтесь, чтобы вам было, наоборот, легче. Так вот, вам нужно догадаться, что это за песня и кто первый пришлет мне правильный ответ на нашу песню, наш сегодняшний вопрос, получит замечательный приз. Все понятно? Надеюсь, что так. Получается, существует песня, слова поменяли на синонимы, вы догадались, что это за песня, присылайте мне правильный ответ на наш WhatsApp 054-2070-800, ну и, конечно же, забирайте приз. А приз у нас какой сегодня? А если вы ищете настоящие вкусы Востока и Кавказа, в магазине кейтеринге на прифабрике «Мантис» есть все. Золотистые чебуреки, сочная самса, домашние пельмени, пышные пирожки, вареники, кюрзе, хинкали, бах, шлагман и душпере. Все блюда создаются вручную, исключительно из свежих, качественных продуктов и главное, по очень приятным ценам. И сегодня мы вместе с «Мантис» разыгрываем купон на 150 шекелей. Выбирайте сами, на что их потратить. В «Мантис» есть и полуфабрикаты ручной работы, чтобы приготовить шедевр дома. Ждем вас по адресу: Ришон Лицион, промзона Рамат Ильягу, улица Исхак Бен Цви, 23. Есть своя бесплатная парковка. Фабрика «Мантис» сделана вручную, приготовлена с душой. Итак, я надеюсь, вы готовы. Озвучиваю вам песню, переделанную. Кто первый угадает, что это за песня, и пришло правильный ответ на наш WhatsApp 054-2070-800, забирает приз. Готовы? В первый рассвет весны на окраине света случайно мы столкнулись с тобой. Кружилась белая пороша, и цветы еще не раскрылись. Но в наши сердца пришло светлое чувство. Оно оказалось невыразимо прекрасным. Да, мне нужно и название песни, и то, кто исполняет. В первый рассвет зимы на окраине света невзначай мы разошлись с тобой. Кружилась белая вьюга, и бутоны давно увяли. От нас исчезло светлое чувство, но ты оставалась неотразимо прекрасной. Вот так-то. Интересно, кто-то догадается или нет, потому что дальше я могу подсказать еще и припев. Ты яркой вспышкой ворвалась в мои года и так же тихо растаяла вдали, оставив лишь осколки прежнего тепла, которых мне уже не собрать. Догадались? Я надеюсь, что так. Итак, что же сейчас у нас происходит? А происходит просто какое-то сумасшествие. Полетели сообщения, но я вижу, кто первый написал правильный ответ. И у нас есть победитель. Надо же, кто это у нас? Так, ваш номер заканчивается на 877. Да, я не знаю, как вас зовут. Напишите, пожалуйста. Именно вы сегодня забираете купон. На 150 шекелей. Да, Александр вас зовут. Замечательно. С вами обязательно завтра свяжется наш продюсер и расскажет, как забрать свой подарок. Я очень рада, что все остальные тоже решили с нами сегодня поиграть. Но вот видите, некоторые написали неправильно название песни, некоторые написали неправильно исполнителя, а некоторые не угадали ни того, ни другого. Но вот Александр был первым. Итак, я уверена, что наши игры с вами возобновятся, поэтому слушайте шестую передачу, будем периодически с вами играть, ну и, конечно же, кайфовать. Ну а прямо сейчас, что мне остается сделать, кроме как поставить ту самую песню и красиво закончить эту часть.

0: Шестая передача.
1: Большой город. Бешеный трафик. Стройки. Шум. Стресс. Хаос. Суета. Я знаю, что делать. Приложение Первого радио. Включаю. Первое радио. Вот теперь мне уютно. Я в безопасности.
2: Скачивайте аппликацию Первого радио для своего смартфона. Одно нажатие и любимые передачи, отличная музыка и такие родные голоса. В любом месте, в любое время. Первое радио. Всегда с тобой.
3: Голосуем на 101-м километре.
4: Лучшие песни выбираем на сайте Первого радио.

0: Если вам понравилась песня, которую вы слушаете или уже слышали, то голосуйте на сайте Первого радио в разделе «Хит 101». Лучшую десятку песен выбираем вместе.
1: Реклама.
2: Вода на полу в ванной? Ребенок устроил потоп? Расслабьтесь. Межкомнатные полимерные двери «Орель» абсолютно не боятся влаги. Они не разбухнут и прослужат десятилетия. Выбирайте настоящее израильское.

0: качества от производителя. Двери Орель. Стильный щит от сырости в вашем доме. 050-302-888-0.
1: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
2: У каждой компании есть свое излюбленное местечко для отдыха. И каждый из нас берет самое, на его взгляд, важное. Если опаздывает, то уверен, что без него не начнут. Я всегда отвечаю за пиво. А если я покупаю пиво, то только Оболонь. Уже многие-многие годы.
3: Оболонь. Без него не начнут.
4: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
5: Самый лучший хлеб – это хлеб Максим. Завтрак и обед только вместе с ним.
6: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля.
7: Yes.

0: здоровы. Целебная минеральная вода «Борсек». Здоровье в каждом глотке.
1: Мебель «Дакс». Ришон-Лицион, Лещанский 3.
0: Реклама.

Ну что ж, продолжим нашу сегодняшнюю позитивную тему. Говорим о добре, конечно же, но, знаете ли, не без изъянов. Потому что вот Дмитрий Крымский написал сообщение. Я его полностью зачитывать не буду, прочитаю часть. Дмитрий, не обижайтесь, но сегодня я хочу остаться на позитиве и хочу того же пожелать нашим слушателям. Добрый теплый день. Я такой сердитый смайлик. Да, я видел по всему миру такие случаи, но, увы. И вот он продолжил. Ну, к сожалению, у нас в стране даже в автобусе инвалидам и старикам места не уступают, а ты говоришь о таких благородных делах, как помочь незнакомым людям. Ну, давайте, не все. Да, есть индивидуумы такие, но все равно давайте вернемся на тропу позитива. И следующая история переносит нас в международный аэропорт Сиднея, куда однажды приземлился парень по имени Хуан Ман. В его жизни был тяжелый период, и он чувствовал себя одиноким. И глядя на то, как другие люди радостно встречают и обнимают друг друга в зоне прилета, он остро ощутил нехватку человеческого тепла. И тогда Хуан взял большой кусок картона, написал на нем маркером две простые фразы «free hugs» или «бесплатные объятия» и просто встал посреди оживленной улицы. Сначала прохожие смотрели на него с подозрением, обходили стороной и крутили пальцем у виска, но через какое-то время к нему подошла пожилая женщина, у которой в тот день умерла любимая собака, и сказала, что ей сейчас жизненно необходимо, чтобы ее просто кто-то обнял. И они простояли так несколько минут, и этого момента полностью хватило, чтобы изменить жизнь Хуана и дать старт всемирному движению. Люди по всему миру начали выходить на площади своих городов с такими же табличками, даря тепло тем, кто в нем нуждается. Обычное объятие способно снизить уровень стресса, прогнать чувство одиночества и напомнить, что мы не одни в этом огромном мире. А маленький картонный плакат в руках одного грустного парня превратился в глобальную философию поддержки. Я не отрицаю, что есть странные индивиды, которые, в принципе, с такой табличкой стояли, чисто чтобы совершить какие-то неблагоприятные намерения свои. Да, и такие тоже были. Но мы же сегодня на позитиве и говорим о позитивных вещах, не правда ли?

Ну что ж, дорогие друзья, вот и подходит к завершению первый час шестой передачи. Надеюсь, вы провели его позитивно. Именно о позитиве мы сегодня и говорим. Ну вот что-то захотелось мне сегодня, чего-то хорошего в нашей жизни немножечко добавить. Надеюсь, вы не против, потому что, знаете, и настроение сегодня какое-то такое светлое. Даже мои коллеги отметили: Алина, что-то тебя шатает из стороны в сторону, потому что в последнее время я одеваюсь в готическом стиле, хожу постоянно в черном, с черной помадой. А сейчас надела белое платье, красный поясочек, и такая вся девочка просто пришла на радио. У меня коллеги такие: Алина, у тебя все нормально? Нет, ничего нормального нету. Есть только позитив, есть только хорошее настроение, которым я буду делиться на протяжении еще двух часов, которые вот-вот наступят. Ну что же, продолжаем этот вечер 1 июня. Какого июня? Июля! Вместе!

0: Шестая передача.
1: Реклама.
2: Лена, ну какая машина?
3: Такая маленькая, с такими пимпочками и сзади такие две штучки.
2: Все ясно, надо брать.
4: Центр Кар Азур. Дыры Хашива 9-03-558-54-58.
5: Мантис. Вкуснейшие блюда восточной и кавказской кухни. Мантис. Ришон Ле Цион. Бен Цви 23. А в четверг и пятницу шеф готовит настоящий плов.
6: Невероятно! Две автомойки City Wash Express в Петахтикве. На Жаботинске 63 и на Жаботинске 27. Мойте машину хоть каждый день. Всего за 99 шекелей в месяц. Дешевле только под дождем. Запись на сайте City Wash. COIL.
7: Аждутская компания по туризму приглашает на фестиваль кухни народов мира. Амим в Этамим. 6 и 7 июля. Парк Ганна-Лишева. Начало 18.30. Все блюда до 20 шекелей. Вход свободный. Ждем вас в Аждоде. Приятного аппетита!
8: Согласно вашему стоматологическому календарю, пора пройти плановый осмотр. Сеть клиник доктора Бангиева. Забота о вашем здоровье. Звоните звездочка 9442.
9: Оболонь. Без него не начнут.
10: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
11: Мебель ДАКС. Ришон Ле Цион, Лещанский 3.
1: Реклама.
12: Первое радио. Новости.
13: 1000 дней войны. Подробнее через несколько секунд. В 18 часов в Израиле. В студии Лидия Топельберг. Здравствуйте. Завтра, 2 июля, исполнится 1000 дней со дня нападения Хамаса на приграничные населенные пункты 7 октября. Общественное движение «Октябрьский совет» объявило проведение в этот день общенационального дня памяти и протеста. День траура начнется в 6:29 утра с церемоний на севере и юге страны. В 10 утра пройдет минута молчания, а в 20 часов на площади заложников в Тель-Авиве состоится главный митинг. Организаторы призвали израильтян прервать привычный распорядок дня и потребовать правды спустя 1000 дней после резни в стране. До сих пор не создана государственная комиссия по расследованию. Израильтян также попросили в этот день одеться во все черное. Завтра в Тель-Авивском культурном центре Бейт Ариэла на площади заложников откроется выставка «Тысяча воспоминаний». На ней впервые будут представлены десятки личных вещей погибших и выживших в результате атаки 7 октября. Выставка также организована общественным движением «Октябрьский совет». Среди экспонатов – велосипед Ариэля Бибаса, светоскоп и форма парамедика Амита Мана, шарф болельщика Макаби Хайфа, принадлежавший Леору Таращанский, гитара Шахар Матиас. Каждый из экспонатов сопровождается рассказом родственников. Эта выставка не о смерти, а о жизни, подчеркивают организаторы. Особое место в экспозиции займут свидетельства освобожденных из плена заложников. Арбель Яуд отдала для выставки одежду, в которой она была похищена террористами прямо из постели, а также сертификат об освобождении, выданный ей Хамасом. На выставке также можно будет увидеть аналогичный сертификат, выданный Ромой Браславски, исламским джихадом, а затем подписанный президентом Дональдом Трампом. В возрасте 82 лет скончалась бывшая судья Верховного суда и бывший генеральный прокурор Израиля Эдна Арбель. Ее называют одной из наиболее влиятельных фигур в истории израильской юстиции. В 1984 году она была назначена окружным прокурором, а спустя около 4 лет стала судьей окружного суда Тель-Авива. В 1996 году Арбель заняла пост генерального прокурора, а в мае 2004 была избрана на пост судьи Верховного суда, с которого ушла в отставку летом 2014 года. Председатель Центральной избирательной комиссии судья Ноам Сольберг распорядился удалить одну из видеозаписей из официальных аккаунтов канцелярии премьер-министра и из личных блогов Бениамина Нетаньяу. Это решение было принято после обращения общественной организации «Бохрим Бе-Исраэль», утверждавшей, что речь идет о незаконной предвыборной агитации с использованием государственных ресурсов. В видео, подвергшемся критике, запечатлена встреча Бениамина Нетаньяу с высшим командованием ЦААЛя. Судья Сольберг отметил, что одновременная публикация ролика на официальном и личном аккаунтах вызывает затруднения. Если это предвыборная агитация, ей не место на официальных ресурсах. А если нет, то непонятно, зачем ее дублировать на всех ресурсах. Европейский вещательный союз объявил сегодня, что канадская общественная телерадиокомпания CBC стала полноправным членом организации, и это открывает стране путь к участию в песенном конкурсе Евровидения. Дебют Канады на конкурсе состоится в Болгарии в 2027 году. Полноправное членство CBC стало возможным благодаря изменению устава Европейского вещательного союза, теперь допускающего вступление в союз вещательных организаций за пределами Европы. Канада начала изучать возможность участия в конкурсе еще в ноябре прошлого года. Соответствующий пункт появился в проекте национального бюджета страны в рамках мер по поддержке общественного вещания. В мае этого года три представителя CBC присутствовали на конкурсе в Вене в качестве наблюдателей. Примечательно, что самая известная канадская певица Селин Дион участвовала в Евровидении в 1988 году и заняла первое место, но представляла она на конкурсе Швейцарию. И о погоде. Завтра, 2 июля, на большей части территории страны температура воздуха не изменится. Ясно, слабый ветер до 5,3 метра в секунду. Атмосферное давление без изменений, солнечная активность очень высокая. В Иерусалиме 30 градусов, в Тель-Авиве 31, в Хайфе 28, в Бершеве 34, в Твери на побережье озера Кинерет 33, в Эйлате 40 градусов. Это были новости. За развитием событий следите в следующих выпусках.
0: Шестая передача на Первом радио.

18.07 в стране, 6-я передача продолжается. Ну что ж, дорогие друзья, да, с вами по-прежнему я, Алина Дарк, и продолжим нашу сегодняшнюю тему, а говорим мы о позитиве и том, как же может один человек изменить этот мир к лучшему. И давайте поговорим о том, как обычный клочок бумаги и маркер могут стать мощным инструментом поддержки в городской суете. В одном крупном мегаполисе девушка решила бороться с осенней хандрой и очень необычным и бескорыстным способом. Она начала писать на ярких стикерах короткие, но очень теплые фразы по типу «Ты справишься», «Твоя улыбка прекрасна», «Завтра будет лучше, чем вчера» или «Не сдавайся, ты сильный». И эти записки она незаметно расклеивала в самых неожиданных местах города. На зеркалах, в общественных туалетах, в вагонах метро, на кофейных автоматах и страницах библиотечных книг. И через некоторое время люди начали выкладывать фотографии этих находок в социальные сети, рассказывая, как вовремя им попались эти слова. Кто-то собирался бросить любимое дело, кто-то плакал от усталости, но эта маленькая бумажка возвращала им веру в себя. И это движение выросло, и сегодня тысячи волонтеров по всему миру оставляют такие скрытые послания незнакомцам. Нам часто кажется, что слова ничего не значат, но вовремя прочитанная строчка способна перевернуть внутренний мир человека. Написать такое послание занимает ровно 5 секунд, а эффект от него может длиться недели и месяцы. А если вы не хотите, чтобы эти послания видел кто-то посторонний, стесняетесь, что ли, не знаю, то почему бы не сделать это хотя бы для своих близких? Ну, не знаю, собираете вы обед своему супругу, своей супруге, там, детям, еще что-то. Но какую-то записку раз в 5 лет можно и положить, и написать что-то позитивное. Не так, чтобы им было потом стыдно открывать, и такие же все смеялись они. Посмотрите, что я можно написала. Нет. Ну, что-нибудь такое миленькое, что-нибудь такое интересненькое. Я понимаю, что можно написать сообщение, но это совершенно не то. Все-таки, когда получаешь внезапно, вот, например, на клочке бумаги даже, это так приятно, правда?

Ну а мы продолжим узнавать истории людей, позитивные, конечно же, в этот раз о человеке, который победил пустыню. Эта история звучит как настоящая легенда, но она произошла на самом деле благодаря упорству всего одного человека. В конце 70-х годов молодой парень по имени Джадав Паенг обратил внимание на то, как река размывает его родной песчаный остров, превращая его в бесплодную и безжизненную пустыню, где из-за жары гибли животные. Ему стало невыносимо больно на это смотреть, и он принял решение, изменившее его жизнь. Каждый день сажать на этом пустыре по одному ростку дерева. Приживутся, не приживутся, он будет за ними ухаживать. И местные жители не верили в его затею, считая парня чудаком, ведь вырастить лес на раскаленном песке казалось абсолютно невозможной задачей. Однако Джадав не сдавался. Он ежедневно приносил воду, ухаживал за хрупкими саженцами и продолжал сажать новые деревья год за годом, десятилетие за десятилетием. И спустя 40 лет его одинокий труд привел к тому, что на месте бесплодной пустыни вырос огромный густой тропический лес, превышающий по площади Центральный парк в Нью-Йорке, представьте себе. И туда вернулись дикие слоны, бенгальские тигры, редкие птицы и зацвели уникальные растения, которые считались исчезнувшими. Джадав доказал всему миру, что один единственный человек, делая маленькое дело, каждый день способен в одиночку восстановить целую экосистему. Но нам ли в Израиле не знать про подобное чудо? Согласитесь, если вы знаете историю, которую я плохо на самом деле знаю, но вы-то, я уверена, знаете ее лучше, то именно так же сделали и люди, которые восстанавливали Израиль из пустыни и превращали его просто-напросто сейчас вот то, что мы видим с вами. Хотя, на самом деле, меня удивляет в последнее время тенденция, лично у меня в городе, очень часто вырубают деревья. Хорошо, может быть, с ними что-то не так, может быть, они старые, но новые на их места не сажают. Я такая, да почему, ребята, мне нужно больше деревьев, больше тени летом в конце-то концов. Знаете, у меня росло 3 шикарных пальмы возле дома, их срубили, и теперь нам просто пустыри, как-то так печально, что ли?

0: Шестая передача.
1: Реклама. Мантис. Вкуснейшие блюда восточной и кавказской кухни. Мантис. Ришон Ле Цион. Бен Цви 23. А в четверг и пятницу шеф готовит настоящий плов.
2: Аждутская компания по туризму приглашает на фестиваль кухни народов мира «Амим в Этаамим» 6 и 7 июля. Парк Гана Лишева. Начало 18:30. Все блюда до 20 шекелей. Вход свободный. Ждем вас в Аждоде. Приятного аппетита!
3: Центр Кар с вами всегда и в любой ситуации. Азур Дере Хашива 9.
4: Чёрток. Легендарная вода Узбекистана. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чёрток.
5: Самый лучший хлеб – это хлеб Максим. Завтрак и обед только вместе с ним.
6: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля.
3: Мебель Дакс. Ришон Ле Цион, Лещанский 3.
7: Кондиционеры по самым низким ценам.
8: Можно еще ниже.
9: Кондиционеры по самым низким ценам.
10: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
11: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
12: Еще ниже.
11: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
13: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
1: Реклама.
0: Шестая передача.
14: Шестая передача продолжается. Ну как, точнее нет. Шестую передачу мы ставим немножечко на паузу и прямо сейчас слушаем рубрику «Полный вперед». Да-да-да, наконец-то долгожданная. Ну а также Israel Drift Fest 2026. Именно об этом сегодня будут рассказывать Слава Быстрицкий и Евгений Вейнар. Так что давайте слушать. Погнали.
15: «Полный вперед» – программа об автомобилях, которая изменит ваше отношение к машине и сделает ее вашим другом.
16: Всем привет, это «Полный вперед», с вами Слава Быстрицкий. И на той стороне земного шара, как обычно, Евгений Вейнар. Женя, привет.
17: Привет, Слава. Слышу твой возбужденный голос.
16: Ну, потому что есть повод возбудиться. Обычно мы, так знаешь, медленно, красиво рассказываем, сидя в студии, или ты там где-нибудь по лужайкам бродишь. А сегодня я, так сказать, на боевом посту. В самой гуще событий в Холоне проходит мероприятие, которое называется просто дрифт. То есть дрифт в Холоне, если так вот полностью перевести. То есть это совместно мэрия Холона и различные фирмы, которые занимаются именно автомобилями и гонками, и сопутствующими всякими такими интересными вещами. Вот они все скооперировались, и вот уже второй год подряд происходит этот сумасшедший фестиваль. Сумасшедший в хорошем смысле этого слова. У нас обычно другой экшен вокруг происходит, но сегодня именно тот экшен, который нам нужен, а именно автомобильный, именно спортивный, именно дрифт, и все, что с этим связано, все, что вокруг происходит, безумно меня радует, и подписываешь, насколько я перевозбужден.
17: Ну, я чувствую это, атмосферу на расстоянии.
16: Ну, ты слышишь, пробивается иногда грохот, выстрелы выхлопных систем монстрообразных автомобилей. Я уже тут насмотрелся, тут я хожу, как ты любишь говорить, святая святых, между автомобилями, которые тут готовятся к выезду на кольцо, ну, вернее, на трассу вот такую вилистую, дрифтовую. Что такое дрифт? Это когда, ну, вдруг кто не знает, это когда вот заднеприводные автомобили, сжигая резину, виляют, ходят в повороты на сумасшедшей скорости и каким-то таким вот магическим образом умудряются проходить поворот именно в дрифте. То есть это так, как это, ну, называется?
17: Скольжение. Скольжение, да. С управляемым заносом.
16: То, что сейчас вот я вижу перед своими глазами, о чем я и рассказываю. Вот сейчас автомобили ходят в повороты, гоняются, тут все в дыму. Уже стемнело, и тут, ну, как стемнело, закат, да, но уже включили фонари. Тут я уже 2 часа нахожусь, и тут и получаю удовольствие, но такое время, когда вот солнце садится, и включили фонари, и фонари осветили весь дым.
17: А, ну да, да, да. Да.
16: Все в дыму кажется троекратно, и не видно, что происходит на самом деле. Сами автомобили уже не видно, потому что запах паленой резины и дым застилает все, то есть весь вид на город и на трибуны, полные трибуны, сотни людей, то есть все потрясающе, конечно, это
8: Не может не радовать. О.
17: Свист слышу. Слышу этот гей-ковер, который... Колеса там меняют, да, где-то недалеко?
8: Да. Ты понимаешь, где я нахожусь.
17: Да, ну в закрытом парке, да, конечно. Это понятно. Нет, да, святая святых.
8: Только здесь можно как-то поговорить, потому что если я подойду к трассе, нас просто никто не услышит при всем желании.
17: Ну, в общем, представляю.
8: И, да, обычно мы, знаешь, так... А давай поговорим о дизайне, да, о внешнем виде. Я тут смотрю на этот внешний вид вот этих автомобилей, которые, естественно, они все без номерных знаков, потому что они не предназначены для езды по городу, ну, за исключением некоторых экземпляров, которые абсолютно стоковые. Но, тем не менее, они пытаются участвовать наравне с монстрами. Некоторые монстры имеют на борту 800 лошадиных сил. Им, конечно, тяжело побороться. Но если у тебя, допустим, Феррари, то небольшие шансы есть. Хотя последний заезд показал, что нет. Сразу скажу.
17: Ну, смотри, если Феррари не заряжена, во-первых, если не отключена электроника, в общем, шансов маловато будет. Ну и прокладка между сиденьем и рулем тоже важное дело.
8: Да. Ну, за рулем я так близко не знаком с пилотами, но я вижу, что когда в абсолютно гражданской Феррари сидит пилот в комбинезоне и шлеме, по всем правилам, то есть все соблюдается.
17: Нет, ну это просто обязательно.
8: Поэтому, я думаю, с этим все в порядке. Вот, внешний вид. Ну, что, как вам описать эти автомобили? Многие имеют фары, многие не имеют, потому что вместо фар там стоят всасывающие воздух фильтры, всякое такое вот, турбины торчат во все стороны. Все колеса, развал схождения, да, в раскорячку, то есть передние колеса стоят немножко под наклоном. У них специфический выворот колеса, то есть у них подпиленные расширенные арки. Задние колеса, как правило, шире, потому что весь момент, да, приходится на задние колеса. И автомобиль со свистом, с грохотом выстреливает просто. Сумасшедший разгон и сумасшедшая мощность позволяет заходить в поворот в управляемый Донец. Автомобили абсолютно разные. Сейчас я вижу Infiniti, Lexus, Mazda, Toyota, очень много BMW. То есть все, что заднеприводное, соответственно, активно применяется. Как в прошлой жизни называли корчи на эти машины, говорили. То есть нечто бывшее когда-то обычным автомобилем становится спортивным снарядом.
17: Ну, этого, в общем, несложно при желании сделать. Я вот тут смотрю на некоторые фотографии, тут же эти батарейки тоже, электромобили.
8: Да. Ну, ты понял, да, я тебе прислал, то есть, Ioniq 6N, который заряженный. Когда они заезжали, вот Ioniq 5N, Ioniq 6N, это спортивные модификации гражданских машин, у них есть режим дрифта, то есть ты можешь автомобиль принудительно отправить в дрифт и выписывать и тоже всякие восьмерки. Машины эти электрические, они не участвуют в соревнованиях, то есть они выезжают на такие демонстрационные заезды, потому что спонсор мероприятия Hyundai, как ты догадался. Поэтому, ну, да. Собственно, они тут и присутствуют. Вот. Но очень забавно смотреть, когда до этого автомобили с грохочущим звуком таким выстреливают, а тут автомобиль выстреливает и полная тишина.
17: Да, кроме свиста колес.
8: Он умчался в точку, да, там и где-то пошел уже в повороты заходить, где-то там на горизонте, то есть ты видишь дым, свист резины до тебя доносится, но как бы звука мотора нет. Это очень такое необычное зрелище.
17: Ну да. Ну и вообще-то заднеприводный электромобиль, это тоже, знаешь, такая штука.
8: Ну, почему же? Теслы стандартные, они абсолютно заднеприводные, так что ничего нового. Все можно при желании из любого автомобиля, даже электрического, можно сделать спортивный снаряд былодобывания.
17: Ну, это мы знаем. В электричке, особенно на малые расстояния, можно заложить такое количество сил, что... Недавно мы наблюдали этот подъем на гору, да, Pikes Peak?
8: Да.
17: Как электрички выступают.
8: Ты там, на самом деле, лично бывал, но решил меня не расстраивать, походу. А мы как-нибудь об этом тоже расскажем при случае.
17: Ну, окей.
8: Самое забавное, вот я сейчас вижу, стоит BMW. Вот сейчас я просто мимо иду, я хочу рассказать. Стоит BMW абсолютно такой аналоговый, знаешь,
16: Ну, то есть это тройка GA30, еще старая, которая когда-то была обычным гражданским автомобилем, она стоит с ребрами этими жесткости, как он называется, каркас.
17: Ну да, безопасности.
16: Полностью переделанный кузов, радиатор сзади, и всякие такие вот абсолютно безумные модификации. За ним сзади гора резины, которую привез электрический GMC. Вот так.
17: Это хорошо, это хорошо.
16: Я помню, как мы в прошлом году угорали, там какие-то были там скучающие электрички, которые там смотрелись нелепо. Но что-то все-таки происходит в нашем мире, потому что я смотрю, а некоторые электрички тут прям вписались, как будто тут всегда были. То есть все-таки, ну, мир меняется. Нельзя это полностью отрицать, даже если ты фанат абсолютного ДВС.
17: Ну, наверное. Ну, поскольку я не могу себя назвать фанатом абсолютного ДВС, вот, по той простой причине, что я ездил не на одном электромобиле, и мне многое чего понравилось. Это просто вопрос эксплуатации, где ты, как ты эксплуатируешь машину, какую. То есть электромобиль в одних условиях хорош, а бензиновый может быть пригоден в других, только бензиновый. Так что это... Не, ну, крутящий момент электромобиля, он, знаешь ли, ни с чем не сравним.
16: Да, но все равно мы еще как-то не готовы к звуку детской электромашинки на треке.
12: Это да.
16: Это морально созреть, это еще займет не один год, мне кажется. Но, тем не менее... То, что сегодня происходит, это, конечно, праздник моторов. Именно звук правильный, запах правильный. Возле трассы, конечно, находиться и не провоняться резиной жженой, конечно, невозможно. Я уже просто сейчас... Меня домой не пустят после этого. Ну, ладно. Праздник все-таки не каждый день.
17: Ну, да.
16: Вот. Ну, задавай правильные вопросы, я бы не знаю, кто мне ответит.
17: Ну, в общем, я не представляю, какие вопросы могут быть правильные в данном случае, если честно.
16: Ну, ты часто бываешь на разных мероприятиях. Для меня это все-таки более, так сказать, редкая возможность.
17: То, о чем ты говоришь, я очень живо себе представляю. То есть, о, я это видел здесь, я это слышал здесь, я это нюхал здесь. То есть, вот, как бы, пока ты рассказывал, я вспомнил и то, как я был на Pikes Peak, и один раз, и потом, как сам поднимался, ну, не в гоночном режиме, понятное дело, и вспомнил, как и на дрифт ходил, и на мастер-класс по дрифту, и эти
16: дрэгстеры,
17: да, и на соревнования дрэгстеров, там же вообще все, и дым, и шум.
16: К шуму сейчас добавились эффекты ночной подсветки автомобилей, некоторые в стиле компьютерных игр, там Need for Speed и подобное, обвешанные неоновыми вот этими огоньками, которые пускают лазеры во все стороны, ну, под днищем, естественно, все светится и так далее.
17: Ну, смотри.
16: Добавляет эффектности именно такому исключительно праздничному такому вот моменту.
17: Ну, на самом деле, дрифт — это шоу, это не соревнования как таковые.
16: Ну, да. Тут только хотел об этом сказать, что все-таки это не спорт в чистом виде, это все-таки такой вот больше праздник автомобильный, такой фестиваль и так далее. Да, тут есть спортивные эмоции. Буквально рядом со мной очень сильно поспорили тренер с пилотом, который, видимо, докосячил.

0: скорости. Вот вопрос. Антикрылья задние по величине чуть ли не больше, чем машина. Это как? Это, собственно, зачем?
1: Ну, во-первых, это в неединичных автомобилях присутствует. Может, для эпатажа, может, все-таки это есть какой-нибудь там небольшой эффект. Прижимная сила на задний мост на 1.5% больше. Понимаешь, да, мою иронию?
0: Но эффект, но нет, я, ну, шоу, да. Шоу must go.
1: Нельзя не отметить абсолютно полные трибуны, забитые до отказов. Просто еще и очередь, фанаты под забором, ну все так положено.
0: Ну, потому что автомобильные любые соревнования собирают, ну, просто огромное количество людей. Ну, вот ну, просто.
1: Согласен. Тем более, такие редкие для нашей страны.
0: Да.
1: Ну, что ж, я тогда побегу, я уже немножко отошел далеко, пропускаю много, интересно посмотреть.
0: Не пропускай, иди понюхай, послушай.
1: Да, блин, все-таки интересно.
0: Наслаждайся, да, наслаждайся.
1: Надеюсь, я с тобой наконец-то эмоциями поделился, не только ты со мной.
0: Да, спасибо, я мысленно с тобой однозначно.
1: Спасибо, и всем радиослушателям советую. В этом году, понятно, вы уже не попадаете на нее, но я так понимаю, что в следующем году обязательно на этом же месте в тот же час.
0: Окей. Ну, в любом случае, всем спокойных дорог.
1: Да, спокойных дорог. И шалить, и дрифтить всем советую только в определенных...
0: специально подготовленных площадках или трассах. Абсолютно точно. На дорогах никакого хулиганства, никаких шалостей.
1: Всем спасибо. Побежал. Всем пока-пока.
0: Пока.
2: Шестая передача на Первом радио.

0: Шестая передача. Реклама. У каждой компании есть свое излюбленное местечко для отдыха. И каждый из нас берет самое, на его взгляд, важное. Если опаздывает, то уверен, что без него не начнут. Я всегда отвечаю за пиво. А если я покупаю пиво, то только Оболонь. Уже многие-многие годы.
1: Оболонь. Без него не начнут.
2: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
3: Пельмени?
4: Да.
3: Вареники?
4: О, да.
3: Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
5: Работа в атмосфере творчества. В детский продюсерский центр K-Stars срочно требуется администратор. Звоните прямо сейчас. 052-533-5530. 052-533-5530.
6: Жаркое лето в Center Car.
7: Nissan Sentra 2021 года. Всего 450 шекелей в месяц.
6: Center Car Azur.
7: Дерех Ашива 9.
6: Мебель ДАКС. Ришон Лицон, Лещанский 3.
0: Реклама.
8: Шестая передача.
9: Ну что ж, надеюсь, вам понравилась рубрика «Полный вперед». Ну а мы продолжим нашу сегодняшнюю тему. И сегодня говорим о позитивных вещах и о том, как один человек может изменить ситуацию в мире к лучшему. Иногда позитив заключается в том, чтобы уберечь незнакомого человека от мелких, но крайне неприятных жизненных неурядиц. Давайте так, эта история произошла в США, но это совершенно не имеет значения. Наверняка можно как-то адаптировать ее и к нашим реалиям. В одном приморском городке мужчина заметил, как офицер парковочной полиции подходит к автомобилю, у владельца которого явно закончилось оплаченное время на счетчике. И буквально через пару минут водителю выписали бы крупный штраф, который точно испортил бы ему всю неделю и пробил брешь в бюджете. И мужчина не стал проходить мимо. Он просто подошел к паркомату и опустил туда несколько мелких монеток, оплатив еще один час стоянки для этой чужой машины. Офицер улыбнулся, спрятал блокнот и пошел дальше. А вернувшийся позже владелец автомобиля даже не узнал, кто спас его от неприятностей. И эта история попала в социальные сети, и люди загорелись идеей создавать неформальное движение ангелов парковки. И теперь многие специально носят с собой мелочь, чтобы подбросить ее в счетчик, если видят, что время у кого-то на исходе. Это прекрасный пример того, как копеечное действие предотвращает волну негатива и раздражения в жизни другого человека. Мир становится чуточку дружелюбнее, когда мы начинаем прикрывать спины друг друга в таких бытовых мелочах.

давайте с вами сделаем небольшую паузу в историях о людях и заглянем в удивительный и безумно милый мир дикой природы. У антарктических пингвинов существует потрясающий ритуал, который заставит улыбнуться даже самого закоренелого скептика. Когда молодой пингвин решает создать семью, он отправляется на поиски самого идеального, гладкого и красивого камешка на всем побережье. Найдя это сокровище, он приносит его в клюве к своей избраннице и торжественно кладет к ее лапкам, совершая свое обратное предложение руки и сердца. Если самка принимает этот скромный, но подаренный от всего сердца подарок, она бережно переносит его в их будущее гнездо, и они остаются вместе на всю жизнь. Иногда пингвинам приходится преодолевать огромные расстояния и даже воровать красивые камушки у соседей, чтобы порадовать свою половинку. Этот трогательный ритуал показывает, что даже в суровых условиях ледяной Антарктиды есть место для искренней заботы и маленьких знаков внимания. А для нас это отличный пример того, что ценность подарка измеряется вовсе не его стоимостью в деньгах, а тем смыслом и вниманием, которые мы в него вкладываем. И маленький камешек становится символом огромной любви, способной пережить любые полярные штормы.

Вот и подходит к завершению и второй час шестой передачи на волне Первого радио. Будем переходить в следующий час, в третий, и он же у нас будет и завершающим, как обычно. Ну а с 8 до 9 вас будет ожидать программа «Не по Фрейду». Ну что же, продолжаем этот вечер, этот чудесный вечер 1 июля вместе с «На позитиве», и это самое важное.

0: Шестая передача.
1: Самые интересные новости читайте в телеграм-канале Первого радио.
2: Самые невероятные новости
1: читайте в телеграм-канале Первого радио.
2: Самые актуальные новости
1: читайте в телеграм-канале Первого радио.
2: Хотите подписаться на канал? Проще простого.
3: На столе всегда у нас самый вкусный в мире квас от Мама Мэри.
4: Реклама.
5: Напоминаю, прошло 6 месяцев с вашего последнего визита к стоматологу. Рекомендую записаться на прием в сеть клиник доктора Бангиева. Звоните звездочка 9442.
6: Вода на полу в ванной? Ребенок устроил потоп? Расслабьтесь. Межкомнатные полимерные двери ОРЛ абсолютно не боятся влаги. Они не разбухнут и прослужат десятилетия. Выбирайте настоящее израильское качество от производителя. Двери ОРЛ. Стильный щит от сырости в вашем доме. 050-302-888-0.
7: Альтелинелла – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Альтелинелла – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11. Ришон Ле Цион. Звездочка 9246.
8: Работаем в субботу.

0: Целебная минеральная вода «Борсек». Здоровье в каждом глотке.
1: Оболонь. Без него не начнут.
2: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
0: Реклама.
3: Первое радио. Новости.
4: Двое демонстрантов с похожей на кровь жидкостью задержаны возле штаба полиции в Тель-Авиве. Подробнее через несколько секунд. Девятнадцать часов в Израиле. В студии Лидия Топельберг. Здравствуйте. Возле штаба полиции Тель-Авива прошла несанкционированная акция протеста против бездействия правоохранительных органов на фоне роста преступности в арабском секторе. Пресс-служба полиции сообщила, что демонстранты нарушали общественный порядок, в том числе они вылили на землю из принесенных с собой емкостей красную жидкость. Двое демонстрантов, жители Иерусалима и Тель-Авива, задержаны и доставлены в отделение в Яфу для дальнейшего разбирательства. Полиция сообщила, что демонстрация разогнана. Одним из организаторов акции протеста было общественное движение «Омдим Бэйях». Это объединяет евреев и арабов. Тем временем, как сообщает информационный портал «Вести», около 50 вижницких хасидов собрались возле канцелярии главного военного прокурора в Иерусалиме, протестуя против ареста дезертиров. Протестующие уселись напротив входа в канцелярию, изучают свод религиозных дискуссий и анализов текстов. На диком пляже, недалеко от пляжа Пальмахим в районе Ришон-ле-Циона, трое подростков были унесены течением. Служба скорой помощи «Маген Давид Адом» сообщила, что двух подростков удалось спасти. Их осмотрели парамедики и пришли к выводу, что они не нуждаются в госпитализации. Поиски третьего подростка продолжаются. В них участвуют полиция, добровольцы, представители местных органов власти. Поиск ведется на море, с воздуха и на суше. Кнессет одобрил в предварительном чтении законопроект, ограничивающий использование громкоговорителей в мечетях. За проголосовали 50 депутатов, против 36. Законопроект из оппозиции поддержала партия «Наш Дом Израиль». Партия ШАС также проголосовала «за», несмотря на сообщение о данном обещании партии РАМ не поддерживать продвижение этой инициативы. Речь идет о законопроекте, запрещающем установку и использование систем громкоговорителей в мечетях без специального разрешения. При выдаче такого разрешения должны учитываться уровень шума, расположение мечети, ее близость к жилым домам и возможное воздействие на жителей. В случае нарушения полиция сможет потребовать немедленно прекратить использование систем усиления звука, а при продолжении нарушения конфисковать оборудование. Законопроект также предусматривает штрафы за установку или использование громкоговорителей без разрешения либо с нарушением его условий. Сторонники инициативы называют ее мерой против чрезмерного шума. Противники считают, что законопроект фактически направлен против мусульманской религиозной практики и арабской общины Израиля. Дорожная компания «Нетиве Исраэль» сообщила, что шоссе номер 3 возле центра Шапира между Кирьят-Малахи и Ашкелоном закрыто для движения в обоих направлениях из-за пожара на обочинах дороги. Служба пожарной охраны и спасения добавила, что расчеты со станции Ашдот и Кирьят-Малахи работают над локализацией огня. И о погоде. Завтра, 2 июля, на большей части территории страны температура воздуха не изменится. Ясно, слабый ветер до 5,3 метра в секунду. Атмосферное давление без изменений, солнечная активность очень высокая. В Иерусалиме 30 градусов, в Тель-Авиве 31, в Хайфе 28, в Бершеве 34, в Твери на побережье озера Кинерет 33, в Эйлате 40 градусов. Это были новости. О главных событиях дня слушайте в итоговом выпуске новостей.
5: Stop it. Шестая передача на Первом радио.

Леди Гага с песней «Абракадабра» открывает третий и завершающий час шестой передачи на волне Первого радио. Всех приветствую! 19.07 в стране, 1 июля на календаре. Ну что ж, вечер продолжается, и сегодня мы говорим о добре, о позитиве и о добрых делах, которые способны изменить мир, даже если, в принципе, особо-то усилий не прикладывать. И вы наверняка замечали во дворах или парках небольшие, красиво раскрашенные деревянные домики на ножках, заполненные книгами. Было такое? В Израиле я их точно видела. Это глобальное движение Little Free Library, которое началось с того, что один мужчина построил маленький макет школьного класса в память о своей маме-учительнице и наполнил его книгами для соседей. Правило этого домика невероятно простое и вдохновляющее. Возьми книгу, верни книгу. Любой прохожий может абсолютно бесплатно взять, почитать любой понравившийся роман, а взамен оставить на полке что-то, к примеру, из своей домашней коллекции. Эти скромные будки удивительным образом меняют атмосферу в спальных районах, превращая их в пространство доверия и общения. И возле них часто собираются люди, которые раньше никогда не разговаривали. Они начинают обсуждать литературу, делиться рецептами и заводить крепкую дружбу. В этих библиотеках нет замков, библиотекарей и штрафов за просрочку. Все держится исключительно на честности и уважении жителей друг к другу. Это живое доказательство того, что если дать людям возможность проявить свои лучшие качества, они обязательно ей воспользуются. Маленький ящик с книгами становится бьющим сердцем целого двора. Интересно, а у вас в городе вы видели подобные библиотеки?

Говорим сегодня о позитиве и добрых делах. И следующее дело могло произойти в любом месте на этой планете, поэтому не буду называть, где именно. Но в одном из тихих кварталов жила пожилая женщина, чьи дети давно выросли и разъехались по другим городам, оставив после себя горы старых, но отлично сохранившихся игрушек и настольных игр. Вместо того, чтобы выбросить их или отвезти на свалку, она решила устроить настоящий праздник для всех соседских ребятишек. Она вынесла во двор большую, красиво оформленную коробку с надписью «Коробка сокровищ для проката». И разложила там машинки, куклы, пазлы, мечи. Дети могли брать любые игрушки, поиграть на день, при условии, что их вернут в целости и сохранности, а также могут добавить туда что-то свое, из чего они уже выросли, к примеру. Буквально за неделю эта инициатива превратила скучный тихий двор в эпицентр детского смеха, дружбы, веселых игр на свежем воздухе. Ребята научились бережно относиться к чужим вещам и делиться, договариваться друг с другом без вмешательства взрослых. Коробка постоянно пополнялась новыми вещами, и вскоре родители со всей улицы начали приносить туда книги, спортивный инвентарь и даже мелкие мелки для рисования на асфальте. Это простое копеечное решение одной доброй женщины подарило десяткам детей счастливое, наполненное живым общением детство. Ну что, а у вас были похожие случаи в детстве, когда вы все вместе играли во что-то? Кто-то приносил свое, кто-то делился, кто-то у кого-то потом задалживал, а потом забывал вернуть. Да, это было самое печальное.

0: Шестая передача.
1: Реклама.
0: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
2: Оболонь. Без него не начнут.
3: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
4: Мебель ДАКС. Ришон Лицион, Лещанский 3.
1: Реклама.
0: Шестая передача.

Существует удивительное международное движение, участников которого называют партизанскими садоводами или невидимыми озеленителями. Это обычные городские жители, которые не могут мириться с унылыми серыми пустырями, разбитыми клумбами или заброшенными клочками земли в своих районах. Ночью или ранним утром они выходят на улицы города, вооружившись семенами ярких полевых цветов, землей и лейками. Они аккуратно высаживают подсолнухи, лаванду, ромашку, бархатцу на тех местах, где раньше были только сорняки, строительный мусор или потрескавшийся асфальт. Просыпаясь утром, люди идут на работу и внезапно видят вместо серой унылой зоны буйство красок и выдыхают потрясающий цветочный аромат. Садовники остаются неизвестными, они не требуют наград или признания. Им просто нравится делать свой город красивее и уютнее для всех. Такие маленькие оазисы природы посреди бетонных джунглей поднимают настроение тысячам спящих и спешащих мимо людей, заставляя их замедлить шаг и улыбнуться. Это прекрасный пример того, как можно взять ответственность за пространство вокруг себя и изменить его к лучшему без долгих согласований.

Ну что ж, дорогие друзья, сегодня мы с вами на позитиве, надеюсь, и давайте проведем такой небольшой мысленный эксперимент прямо во время эфира и вспомним, когда в последний раз говорили искренние слова восхищения незнакомому человеку. Было у вас такое или нет? Мы часто замечаем что-то красивое или приятное в людях, но стараемся и стесняемся сказать, а потом вслух, знаете, как-то так неловко себя чувствуешь. Да, смотрим в телефон, такие, да ладно, нормально. А ведь вслух сказать кассиру в супермаркете, что у нее потрясающая татуировка, к примеру, или похвалить бариста за невероятно вкусный кофе, это дело 5 секунд, и эти несколько слов способны сотворить

мы запускаем целую реакцию счастья, которая распространяется далеко за пределы одного разговора. Давайте пообещаем себе сегодня сделать хотя бы один искренний комплимент коллеге, соседу, случайному прохожему, как раз-таки в магазин пошли, что-нибудь купили и сказали комплимент человеку, которого увидели. Ну что, погнали! Погнали!

0: Простая передача.
1: Музыкальная чайхана.
2: Эммануэль, я устала. Я есть, я пить хочу.
3: Смотри, Анна, волшебная лампа. Наверное, ее надо потереть. Ты кто?
4: Я раб этой лампы.
3: А что мне делать?
4: Приказывай.
3: Хочу, чтобы все слушали программу «Музыкальная чайхана» с веселой, восточной музыкой каждую пятницу в 2 часа дня. И чтобы ее вел я, Эммануэль Сулейманов.
4: Слушаю и повинуюсь.
3: Теперь, Анна, ты загадывай.
2: Значит так, хочу самсу, шурпу, шашлык, плов, лагман, лепешку, мальпись,
5: Музыкальная чайхана. Слушайте программу каждую пятницу в 14:00. И не говорите, что не слышали.
6: Что ты так кричишь, как будто целый мир перевернулся?
7: Реклама.
8: Самый лучший хлеб – это хлеб Максим. Завтрак и обед только вместе с ним.
9: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля.
10: 7 клинических исследований доказали – BQ-Royzer побеждает боль. И сегодня специально для слушателей Первого радио 50% скидка на модель Pro и 30 дней пробного периода с гарантией по

0: возврата денег. Для заказа звоните звездочка 3414. Звездочка 3414.
1: Мебель ДАКС. Ришон Ле Цион, Лещанский 3.
2: Реклама.
3: Шестая передача.

Вот и подходит постепенно эфир к завершению. И пришло время подвести главный итог этих потрясающих трех часов, проведенных вместе. Мы услышали множество историй от пингвинов, дарящих камешки, до людей, которые в одиночку вырастили огромные тропические леса на песке. И все эти примеры, знаете ли, объединяют одно великое правило. Ни одно доброе дело, каким бы крошечным или незначительным оно ни казалось, не бывает напрасным. Мир меняется не от громких лозунгов, а от миллионов маленьких правильных поступков, которые совершают обычные люди каждый день. И прямо сейчас, когда закончится эта программа, у вас будет отличный шанс применить теорию малых дел на практике в своей собственной жизни. Не знаю, позвоните родным, близким, скажите, как вы их сильно любите, обнимите свою половинку, пожелайте хорошего вечера соседу в лифте или просто на личной площадке. И помните, что вы держите в руках огромную силу. Силу сделать этот мир чуточку светлее, теплее, уютнее прямо сейчас, там, где вы находитесь. И спасибо, что провели этот вечер со мной. Делитесь своим теплом, запускайте свои цепочки добра. И пусть остаток вашей недели будет наполнен исключительно позитивом. А с вами была я, Алина Дарк. Всем желаю прекрасного продолжения этого жаркого, очень жаркого вечера. А далее итоговый выпуск новостей и, конечно же, программа «Не по Фрейду». Не пропустите! Раз в неделю они не бывают эти программы, так что слушайте их обязательно. Ну что же, прощаюсь с вами. Всем пока-пока.

0: que agora não tem aqui.
1: Шестая передача.
2: Проходите, садитесь. Какие жалобы?
3: Я вот это что-то хотел, это... У меня проблема.
2: Конкретней.
3: Я это... Все время скучаю, понимаете?
2: Ну ничего страшного, все иногда скучают.
3: Я все время скучаю... По пятнице.
2: Бог ты мой. Так это же у вас синдром Робинзона. Не волнуйтесь. Это излечимо. Я вам предлагаю вот что.
1: Каждую пятницу с 17 до 20.00 музыкально-развлекательная программа «Вечер.ком». Любимая музыка, интересные новости и обзор кинофильмов с Андреем Смертенко.
2: Леночка, есть еще пациенты?
4: На сегодня нет.
5: Тогда можно я тебя буду называть «Пятница»?
3: Доктор, извините, я, кажется, здесь очки забыл.
1: «Вечер.ком».
6: Кристина Кипнис, обладательница волшебных карт, верит в единорогов, вспыльчивая.
7: Такое платье увидела, от кутюр, пойду куплю.
6: Андрей Ежов, любитель внезапных перевоплощений, убежденный собачник, скептик.
8: Вас много, я один.
6: Лена Семенова, она же бывалая, имеет слабость к ретро-машинам, упрямая.
9: Четверг предлагаю переименовать в «Завтра пятница» и не работать вообще.
6: С воскресенья по четверг с 7 до 9 утра на Первом радио «Прогрев шоу». Актуальные темы, увлекательный интерактив и хорошее настроение на весь день вам обеспечат Кристина Кипнис, Лена Семенова и Андрей Ежов. Слушайте «Прогрев шоу» на Первом.
1: Реклама.

0: Здоровый. Целебная минеральная вода «Борсек». Здоровье в каждом глотке.
1: Мебель «Дакс». Ришон Лицон, Лещанский 3.
2: «Чёрток». Легендарная вода Узбекистана. Спрашивайте в магазинах Израиля. «Чёрток».
3: Кондиционеры по самым низким ценам.
4: Можно еще ниже.
5: Кондиционеры по самым низким ценам.
4: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
6: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
7: Еще ниже.
6: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
8: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
1: Мебель «Дакс». Ришон Лицон, Лещанский 3.
2: «Чёрток». Легендарная вода Узбекистана. Природная энергия горных хребтов в каждой капле. 22 минерала. Кальций, магний, йод. Спрашивайте в магазинах Израиля. «Чёрток». Пейте на здоровье.
0: Реклама.
9: Первое радио. Новости.
10: Ликвидирован командир взвода Хамаса на юге сектора Газа. Найден третий подросток, унесенный течением на пляже в Ришон-ле-Циони. 1000 дней с резни 7 октября. Об этих и других событиях дня подробнее через несколько секунд. «20 часов в Израиле». В студии Лидия Топельберг. Здравствуйте. Цааль и Шабак сообщили, что накануне на юге сектора Газа был ликвидирован Адель-Джихад Мухаммад Асфур, командир взвода военного крыла террористической организации «Хамас». По данным Цааля и Шабака, в ходе войны Асфур действовал как снайпер и подрывник. Пресс-служба полиции сообщила об обнаружении третьего подростка, поиски которого велись возле Ришон-ле-Циона. Парамедики передали, что состояние подростка критическое, он был доставлен в больницу. Во второй половине дня в полицию и службу скорой помощи поступили сообщения о трех подростках, которые были унесены течением на диком пляже возле Ришон-ле-Циона. Двое подростков были спасены и не нуждались в медицинской помощи. Поиски третьего подростка продолжались несколько часов. Завтра, 2 июля, исполнится 1000 дней со дня нападения Хамаса на приграничные населенные пункты 7 октября. Общественное движение «Октябрьский совет» объявило проведение в этот день общенационального дня памяти и протеста. День траура начнется в 6:29 с церемонии на севере и юге страны. В 10 утра пройдет минута молчания, а в 20 часов на площади заложников в Тель-Авиве состоится главный митинг. Организаторы призвали израильтян прервать привычный распорядок дня и потребовать правды. Спустя 1000 дней после резни в стране до сих пор не создана государственная комиссия по расследованию. Израильтян также попросили в этот день одеться во все черное. Завтра в Тель-Авивском культурном центре Бейт-Ариэла на площади заложников откроется выставка «Тысяча воспоминаний». На ней впервые будет представлено десятки личных вещей погибших и выживших в результате атаки 7 октября. Выставка также организована общественным движением «Октябрьский совет». Среди экспонатов велосипед Ариэля Бибаса, светоскоп и форма парамедика Амита Мана, шарф болельщика Макаби Хайфа, принадлежавший Леору Таращи, гитара «Шахар Матиас». Каждый из экспонатов сопровождается рассказом родственников. Эта выставка не о смерти, а о жизни, подчеркивают организаторы. Особое место в экспозиции займут свидетельства освобожденных из плена заложников. Арбель Яут отдала для выставки одежду, в которой она была похищена террористами прямо из постели, а также сертификат об освобождении, выданный ей Хамасом. На выставке также можно будет увидеть аналогичный сертификат, выданный Рому Брославски исламским джихадом, а затем подписанный президентом США Дональдом Трампом. В возрасте 82 лет скончалась бывшая судья Верховного суда и бывший генеральный прокурор Израиля Эдна Арбель. Ее называют одной из наиболее влиятельных фигур в истории израильской юстиции. В 1984 году она была назначена окружным прокурором, а спустя около 4 лет стала судьей окружного суда Тель-Авива. В 1996 году Арбель заняла пост генерального прокурора, а в мае 2004 была избрана на пост судьи Верховного суда, с которого ушла в отставку летом 2014 года. Сегодня на пленарном заседании Кнессета должно состояться голосование в первом чтении по основному закону об изучении Торы, на принятии которого настаивают религиозные партии. В изначальном тексте законопроекта учебу в Ешиве намеревались приравнять к службе в ЦАЛе с точки зрения статуса, прав и льгот, которые получают обучающиеся, но позднее этот параграф был изъят из законопроекта. В обсуждаемом сегодня в Кнессете документе говорится, что изучение Торы признается одной из основополагающих ценностей государства Израиль. Изучающие Тору объявлены людьми, приносящими приносящими большую пользу государству Израиль. Моше Гафни, являющийся автором законопроекта, первым поднялся на трибуну. Ожидается, что обсуждение продлится несколько часов. Поскольку закон имеет статус основного закона, для его утверждения необходимо, чтобы его поддержали не менее 61 парламентария. Однако в последние дни несколько членов коалиции, в том числе Юлия Эдельштейн, Шарон Хаскель и Дан Илуз, заявили о своем намерении голосовать против. Как сообщает информационный портал «Вести», полиция Торонто задержала 58-летнего Абдулла Кадира Аль-Джилани по подозрению в бросании камней в еврея на улице, выкрикивании в его адрес антиизраильских лозунгов и угрозах убийства. Инцидент расследуется как преступление на почве ненависти. Согласно заявлению полиции, нападение было совершено без какой-либо провокации со стороны потерпевшего, который шел по улице в традиционном еврейском облачении. Потерпевший получил легкие травмы. И о погоде. Завтра, 2 июля, на большей части территории страны температура воздуха не изменится. Ясно, слабый ветер до 5,3 метра в секунду. Атмосферное давление без изменений, солнечная активность очень высокая. В Иерусалиме 30 градусов, в Тель-Авиве 31, в Хайфе 28, в Бершеве 34, в Твери на побережье озера Кинерет 33, в Эйлате 40 градусов. Это был итоговый выпуск новостей. Информационная служба заканчивает свою работу и прощается с вами до завтра. А далее на первом не по Фрейду с Владленой Прешель и Александром Солнцевым.
0: Не по Фрейду.
7: Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Это программа «Не по Фрейду». И в студии сегодня в черном, в таком красивом. Черный верх, серый низ. Да, я правильно понимаю?
11: Пускай
7: все,
11: будет
7: все
11: так.
7: Как по форме, понимаете? А я тоже сегодня в черном. Кстати, сегодня Александр Солнцев в нашей студии.
11: Добрый вечер.
7: Пришел и... сам.
11: Да, в этот раз меня не привезли. Ну и, разумеется, я бы в эту студию не пришел, если бы не она. А она, как вы понимаете, человек, чьим именем бы я бы назвал слово «стройность», если бы слово «стройность» не существовало. Владлен Прешель, привет!
7: Привет, Александр.
11: Ох уж эти предварительные ласки.
7: Да, ну чуть-чуть так мр. Сегодня у нас невероятная гостья Иллария Гофман-Юрьев, блогер и инфлюенсер, чьи публикации, наверное, никого не оставляют равнодушным. Для одних смелый голос свободы и самовыражения, для других настоящий вызов привычным ценностям, привычным представлениям о семье, мире традиционных ценностей.
11: Вообще привычным ценностей. Представлением.
7: Да. Да. Вот для тех, у кого есть рамки. Но об этом мы поговорим. Про хейтеров сегодня будем говорить много, я думаю. Придется. Привет.
12: Привет.
11: Рада тебя видеть, во-первых.
12: Добрый вечер.
11: Вот, когда мы списывались с Иллария, правильно?
12: Иллария.
11: Когда мы списывались с Илларией, я вдруг обратил внимание, что последний контакт у нас был в 2017 году.
7: Вау, это как было... давно знакомы.
11: Вот, это было в Батьяме. Я даже помню этот вечер, когда одно из утренних шоу, которое было у нас на радио, называлось она «Батьям слезам не верит», мы устраивали там некий лайв, вот, и ты там была. Но тогда ты там был.
12: Да, я тогда был.
11: Вот. А теперь ты была.
12: Да.
11: Можно я задам первый вопрос?
7: Конечно, я.
11: Как
7: жду.
11: Так получилось?
12: Мне 36 лет, я на таком распутье в жизни, где немножко осталась одиноко сама с собой, и
11: да.
12: Решила найти свое счастье с собой. Глубокий разговор. И начала с правды к себе, то, что я себя так люблю, я себе так нравлюсь. Мне приносит это радость, спокойствие в душе.
11: Ну, то есть, тебе было 30 лет, да, когда ты решила?
12: 35.
11: То есть, 35. Жил себе человек, мужчина, до 35, а потом такой, что-то мне некомфортно, да? И как это произошло? Объясню, почему я спрашиваю. Потому что, во-первых, у меня все спрашивали, когда узнали, с кем у нас сегодня будет эфир. А во-вторых, мне, правда, трудно это представить. Мы, ну, я в своих рамках, да, Владлена, ну,
12: я она вообще... Я в тех рамках жила,
11: она...
12: как и вы.
11: Вот.
12: Родилась тоже до 90-х. Киргизия, Кыргызстан. Понятия геев, трансгендеров не было в принципе.
11: Конечно.
12: Такого понятия. Поэтому и в голове такого понятия тоже не существовало. В 2000-м репатриация в Израиль. Жизнь как все. Попытка жизни как все. С каким-то секретом постоянным, который никому не рассказывался. Вот, вот эта тяга просто к женскому, к нежному, к более мягкому, она всегда была. Вот, но скрыто, так сказать. Mm-hmm. Потому что в Киргизии.
11: Потому что мужчина
12: это,
11: должен быть нормальным. Все, плачешь, встань, скорее.
7: Да, да,
11: дай в морду, если что.
12: Да, да, меня так же воспитывали. И прочее. Всех да, так да, воспитывали да. в этих стигмах. Mm-hmm. Вот. В конечном итоге пришло к тому, что я вот решилась mm-hmm. открыто жить по как женщина. Mm-hmm. Выглядеть как женщина. Mm-hmm.
11: Ну, для меня это пивот, это разворот на 180 градусов, и я каждый раз... ты у нас вторая, да? У нас
7: да.
11: была уже...
7: Ну, у нас, да, там такой случай тяжелый достаточно, потому что у нас был Стас, ну, до этого он был Стасом Бляхман, может быть, ты его знаешь, после этого он стал Ксенией. Кесарий.
11: Потом стал Натаний.
7: Нет, подожди.
11: Димон и Беши. Нет.
7: А сейчас он опять Стас.
11: А сейчас он опять
7: Он вернулся.
11: Стас.
7: Но он делал все операции. Он когда к нам приходил, он прям, ну, женщина. То есть он сделал, я не знаю,
12: есть
7: делали операции.
12: Операция верхняя, нижняя. То есть
7: он
12: государство
7: все
12: предоставляет.
7: Он все... А, государство, он в Грузии делал.
12: Но
7: он делал
12: представьте...
7: все операции, даже глаза менял.
11: В общем, это Кесария.
12: Есть операции, которые невозможны к обратному.
11: Ну, вот, в общем, я не знаю насчет обратного, но эта Кесария меня своей верхней операцией чуть... Ну, Владлена меня спасала. Она серьезно.
7: Такой флирт с Александром был. Я думаю, это я вообще тут лишняя. Просто,
11: да, я не знал, доеду я домой целым и невредимым.
7: Ты очень скромная такая сидишь. А до этого там грудь вот так раз, и Александр, ну-ка, давай-ка.
11: В общем, я еле унес и ноги тоже. Это было.
7: Ну, веселое.
11: Так вот, возвращаясь к тому, что я говорил, и микрофон у тебя. Я к тому, что вот передо мной второй человек, да, сидит, который как бы, ну, превратился из одного образа в другой. И для меня это, с одной стороны, непонятно в голове, да, а с другой стороны, я понимаю, насколько это смелый, наверное, да?
7: Да, это вообще...
11: Это же безумный шаг. То есть я иногда думаю...
12: Нет, умный.
11: Вот молодец, молодец. Я вот иногда думаю, знаешь, типа, а вот съездить мне там, допустим, на 5 дней куда-нибудь. Нет, наверное, это... И что-то начинаю вот об этом рассуждать, типа, это правильно, неправильно. А тут ты берешь и просто жизнь свою так, хопа, до этого было одно, а сейчас вообще другое. То есть для меня это уровень принятия решений очень серьезный. Ну, поэтому, как бы, Коля кого?
12: Спасибо.
11: Пожалуйста. Вот и поговорим. Владлен.
7: Я думаю, что надо отвечать. Тоже сижу и думаю. А ты говоришь, что есть разные операции, да? Есть, которые обратимы, есть, которые необратимы. А ты делал какие-то операции?
12: Я делал операцию верхнюю.
7: Верхнюю.
12: Да, то есть только грудь? Нет. Потому что нижняя операция — это необратимо.
7: А как он пришил там все? Я не знаю.
11: Владлен, давай...
7: Ну, мне интересно просто. Я поняла. А потому что ты хочешь через... Ты думаешь, что вдруг я вернусь через какое-то время? Или просто нет необходимости?
12: Нет, потому что жить как женщина — это не значит менять полностью физиологию свою полностью.
7: Но окей, это еще отбирает
11: какую-то жизнь, интересная тема, кажется, на самом деле.
7: Да.
12: То есть я, как понимаю, то есть моя роль в жизни женская, при этом зачем я портить буду то, что сделано природой, гипотетически. Okay. То есть пластическая хирургия — это все-таки косметика, она возвратима, можно все что угодно сделать. А все-таки нижний, когда гениталии полностью убираются, там да, делается женский.
11: Да, мне да.
7: Да.
12: Но при этом это необратимо в обратную сторону. И человек всю жизнь должен будет пить гормоны и прочее. То есть это...
11: А, так вот еще.
7: Он же голос еще менял, пил гормоны.
12: Нет,
7: там же
12: вообще... да, женщина с ограничениями.
7: Ну да.
12: Сложный, не совсем понятный вопрос. И процент женщин и мужчин, трансгендеров, которые хотят вернуться, гораздо больше, чем... Те,
11: чем
12: кто хотят
11: кажется.
12: Сделать полную операцию. Да.
7: А, да?
12: Все-таки, мне кажется, это...
11: Тут
12: каждый
11: знаю,
12: решает, да. что ему ближе.
11: Ну да.
12: Но статистика показывает обратно.
11: Ну, это может быть из серии, знаешь, с одной стороны, вот ты хочешь попробовать... Ты любишь вьетнамскую кухню? Извини за сравнение.
7: Не
11: вот ты, ну, а я, например, не знаю, да? То есть я хочу попробовать такое, понравилось — остался, не понравилось — не остался. В этом случае
12: здесь
11: тут
12: очень
11: нет
12: вопрос
11: такого.
12: Такой известный среди женского населения. Они хотят попробовать, что такое
11: быть
12: мужчиной.
11: Да, и для этого есть специальные штуки, да, пристегиваются ремешком, да?
7: Мне кажется, многие женщины сейчас ощущают себя мужчинами вполне, потому что они должны работать, вот это равноправие, они
12: вот
7: должны
12: это то, о чем мы говорили.
7: Свои права защищать, должны
12: мужскую
7: сами...
12: Мужскую роль якобы.
7: Да, да, да. Тянуть. И ты уже не ощущаешь себя в какой-то момент, когда ты вот в этом образе женщины. То есть, ну, при этом, как бы, конечно, пол менять, наверное, ну, не все хотят, но ты не ощущаешь, что ты женщина, особенно если с тобой рядом инфантильный мужчина какой-то лежит на диване. Ты чувствуешь, что все на тебе, и ты и так мужчина, ты обеспечиваешь семью, ты на себе все тянешь, то есть, ну, как бы, в Израиле очень, кстати, сильные женщины, я заметила.
11: Ну, мне интересно, хоть дали возможность Владлене выговориться.
12: Женщины с яйцами, как,
7: да?
12: Как это ни звучало.
7: Да, да, да, да. И то у есть, некоторых это... больше, чем мужчин.
12: К сожалению.
7: Скажи мне, а что касается семьи, если это допустимо такой вопрос вообще задавать? Ну, если нет, ты скажи,
12: в чем проблема?
7: Ты хочешь... семью, там, детей или что-то такое? Или у тебя нет такой цели, ты child free?
12: Это не сама цель, но если у меня будет приятный человек, с которым я буду жить и завести семью, то вполне нормально.
7: А у тебя был такой человек, с кем ты бы жил, чтобы вы прям как семья, пара были?
12: Я была, у меня была женщина, мы встречались.
7: А, то есть ты
12: лет,
7: с женщиной?
12: Но я рассталась с ней. Я и с мужчинами и женщиной встречаюсь,
7: то есть
12: пол
7: так.
12: Это второстепенное. Главное, чтобы человек подходил.
11: Я тоже так думаю.
12: И дальнейшему пути счастливую жизнь общую.
11: Ну так-то да. А ты вот после того, как произошла трансформация, ты понимаешь, что все равно это не один день, да? Это же не то, что ты утром просыпаешься такой, ну все, я теперь Илария, как бы, да, только что был Олег.
7: Имя красивое, кстати.
11: Красивое, согласен. Вот, вот в какой момент ты, если, конечно, это уже произошло, ты почувствовала, что вот цель достигнута, и теперь я наконец-то та, кто хотел. Вот, когда это произошло?
12: Вот если тот же вопрос адресовать любой женщине, какая тебе скажет, что она вот на 100% та, какая она хочет, там, где она хочет.
11: Начинаются
12: не
11: эти женские штучки. Не предела
12: совершенству.
11: Начинается. Я сегодня в меньшинстве, я понял. Окей. Смотри, предела совершенства нет, да. Но ты же делала это все для того, чтобы, очевидно, ну, стать в гармонии с собой, правильно? Так вот, это произошло или еще нет? Или
12: это
11: еще
12: произошло...
11: нужно Лореаль и два вот Биркина?
12: В психологическом формате это произошло тогда, когда... Официально я получил уведомление, что в Тудадзуте меня меняет пол.
11: А,
12: что
11: женщину,
12: официально.
11: Окей.
12: А потом все по внутреннему. Я себя чувствую прекрасно утром. Я выхожу, чувствую себя прекрасно. Ну, получаю восхищенные взгляды в большинстве.
11: Вот, я же, собственно, как я обратил на тебя внимание? Ты мне начала попадаться в сторис, в фейсбуке и так далее. И там что-то, я на пляжике, а вот такая, а вот мои ножки, а вот моя попка, а вот это вот все. Я такой думаю, счастливый,
7: а ножки,
11: блин,
7: попки, давайте заметим,
11: человек.
7: Красивые.
11: Ножка и поп...
7: Ножка.
11: И попка, да, все. Нет, я об этом и говорю. И я такой думаю, вот, блин, счастливый человек.
7: Да.
11: Вот, во всяком случае, весь твой социальный профиль, да?
12: Ну, я стараюсь в социальном профиле все-таки нести именно счастливые,
11: позитив,
12: радостные, да, позитивные моменты.
11: Да.
12: Ну, не без грусти, как у всех у нас жизнь нелегкая, но...
11: Ну, в общем, по-разному.
12: Хочется транслировать, чтобы людей улыбало. Я понимаю, что большое количество из тех, кто следят за мной, это их мотивирует. И девочек, и мальчиков стремиться идти, не останавливаться, что все возможно.
11: А... Я все время, да,
7: не
11: даю
7: ничего,
11: тебе...
7: Ничего, мне интересно.
11: Окей. Родители?
12: Я на связи, где могу, помогаю. Где как? Не могу, не помогаю.
11: Я понимаю. Я то же самое. А были ли разговоры с ними или как бы предварительные, да? Или типа мама-папа, а теперь у вас дочь?
12: Мама-папа, а теперь у вас дочь.
11: Ага, вот. И они такие... Не сын там ты нам больше.
12: Не, ну тяжело было. Опять же, мама у нас, как все мамы, лишь бы жив был, здоров.
7: Да, да.
12: Ой, да найди себе кого-нибудь. Это самое первое было. Ну, как
11: прикольно.
12: Всегда, маму пристроить.
11: Ага.
12: А вот я видел, что была проблема, как воспринимают меня и воспримут люди.
11: Его
12: окружение.
7: Друзья,
12: да,
7: друзья.
12: Только,
7: друзья.
12: Нет, просто посторонние люди в интеракции.
11: Угу.
12: Он переживал за отношение людей ко мне.
11: Угу.
12: И после того, как ему представилась возможность увидеть, насколько приветливы в большинстве люди со мной, вежливы, приветливы, милые, он успокоился.
7: А родители где живут?
12: В Рамадгане.
7: То есть здесь, в Израиле. Да, ну, потому что если бы они жили за пределами Израиля, возможно, там в Узбекистане, в России,
11: было
7: ну,
11: бы тяжелее.
7: Там была бы проблема, потому что... А ты в Тель-Авиве, да, по-моему, живешь?
12: Я живу в Бат-Яме.
7: А ты живешь в Бат-Яме,
11: это еще хуже. Ну, короче, это...
7: Ну, я к тому, что Тель-Авив, Бат-Ям, вот это все набережное, все такие на релаксе, на фане, все накачанные, красивые, вообще никому дело до тебя. Я когда просто прилетела из Москвы...
12: Есть дело для тебя всем.
7: В смысле, в
12: плохом? Если ты под 1.80 стройная девушка.
7: Нет, я имею в виду, что хейта нет. Или есть?
12: Есть.
7: Есть?
12: Есть. Даже
11: вживую?
12: Даже пихали меня прям физически.
7: Серьезно?
12: Я с пакетами выхожу из магазина, и
7: проходящий
12: какой-то мальчик меня плечом такой.
7: О-о-о.
11: Не, это странно, конечно, с одной стороны, а с другой стороны...
12: Ну, может, он недавно из ближнего, дальнего зарубежья приехал.
7: Ну, в Бат-Яме очень много наших, может быть, из-за этого, я думаю, что...
11: Я вообще русский город, по-моему.
7: Ну да, да.
12: Но опять же, я когда сменила пол, это все, вау, на русской улице, что это такое и прочее, потому что я же...
11: Ну, это не банально вообще.
12: Ну, я... пост в Фейсбуке так и так, кому не нравится, удаляйтесь сразу, чтобы сказать.
7: Да. А там хейтеров много? Начали осуждать?
12: Пару вопросов было, блочу, бай.
11: Зачем? Вот, Владочка,
12: кстати,
11: учись.
12: Вот это проверка для друзей, моих друзей. То есть если изначально человек меня не воспринимает как человека, как личность, то это нехороший человек.
7: А вот. Много друзей отсеялось?
12: У меня много.
7: Много, да?
11: Ну вот, Владочка, если тебя кто-то не воспринимает как человек и личность, это нехороший... Я правильно повторяю? Это нехороший человек. Вот. Запомнила? Молодец. Молодец. Я думаю, ты услышала то, что я сказал. Так, мальчики и девочки, нам нужно сделать небольшую паузу. Во-первых, отдохнуть. Во-вторых, два рекламных айтема вы обязаны прослушать в это время. Обязательно слушайте, не переключайтесь. Во-первых, наверняка вам продадут что-то важное. Вот. А во-вторых, после этого будет прекрасная песня, которую любят абсолютно все, особенно выходцы из выхода. Никуда не уходите. Сразу после рекламы и песни мы вернемся.
13: Не по Фрейду.
14: Реклама.
15: У каждой компании есть свое излюбленное местечко для отдыха. И каждый из нас берет самое, на его взгляд, важное. Если опаздывает, то уверен, что без него не начнут. Я всегда отвечаю за пиво. А если я покупаю пиво, то только Оболонь. Уже многие-многие годы.
16: Оболонь. Без него не начнут.
17: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
18: Мебель ДАКС. Ришон ле Цион, Лещанский 3.
14: Реклама.
13: Не по Фрейду.

0: не по Фрейду.
1: Наша программа продолжается, мальчики и девочки. Время 20 часов 25 минут 2025. Это те самые цифры, которые принесут вам, во-первых, а, удачу, и б, Владлену. Владлен, привет еще раз.
2: Хорошо, когда меня приносят.
1: Естественно.
2: А гость у нас сегодня, гость Иллария Гофман-Юрьев, блогерша, известная личность, которая своим эпатажем, я думаю, что обезоруживает многих из вас. Я думаю, что многие ее вообще знают без нас, без наших объявлений.
1: Если, кстати, интересно вам посмотреть, к сожалению, у нас сегодня по техническим причинам трансляции нету, зайдите в Facebook или куда-нибудь в Instagram и наберите что?
3: Лири Мелоди в Инстаграме.
1: Лири Мелоди в Инстаграме. И...
3: или Иллария Гофман Юрьев в Фейсбуке.
1: Вот. И вы увидите очень интересного человека, очень интересную, жизнерадостную девушку, голос которой вы слышите прямо.
2: Да, жалко, что у нас сегодня нет YouTube-трансляции, потому что это было бы интересно, что-то такой диссонанс немножко. Скажи, пожалуйста, а где ты работаешь? Кем ты работаешь? Какая у тебя профессия? Просто как на работе это воспринимают?
1: Сколько ты зарабатываешь?
2: Да, и сколько ты зарабатываешь? Это уже шутка.
3: Я официально не работаю. Самозанятая. Я йога-тренер. У меня есть пару людей, которых я тренирую. И делаю массажи. Тоже свои клиенты. Тут помогают мне существовать. И ни в чем себе не отказывать. И я получаю пособие по инвалидности.
2: А, окей.
3: Вот. Так и справляемся.
2: Просто интересно, если бы ты работала в офисе или в какой-то большой компании, как вообще руководители, люди к этому относятся? Ну, вот интересно было бы.
3: И, насколько я знаю, на своем опыте достаточно трансперендальных компаний, которые, в принципе, без проблем принимают на работу трансгендеров. Я знаю, в Суперфарме есть... всегда вакансии для трансов.
1: Блин, я вот представляю тебя, знаешь, вот серьезно, без обид, но у меня фантазия такая, она такая, хоп, и все. И я прям захожу такой в Суперфарм, да, а ты такой берешь, ну пойдем, подберем тебе крем. Ёшкинга! Это офигенно!
3: Обезоруживает, да?
1: Да, реально, мне кажется, это круто.
2: Просто я к тому, что если бы ты была в Америке, например, там же все время борются за права, там чьи-то, там, если ты азиат, если ты нетрадиционной ориентации.
3: Социальные права угнетенных меньшинств.
1: Да. Если ты 1.20 м, но у тебя пудель.
2: Тоже. Кстати, они должны тоже идти бастовать. То есть, в принципе, ты бы там очень хорошо устроился тоже, я думаю, потому что я думаю, что там же вообще не подойди, не скажи ничего, и в компаниях, если вдруг тебя бы уволили, ты бы сказал, это потому что я там трансгендер.
3: В Израиле тоже защищают права, и несмотря на веяние последние в Америке по смене полов и там пола и прочее, у нас не затронуло сильно. Мы все еще
1: свободны,
3: да, более свободны относительно, более либеральны. Надеюсь, так и останется. Надеюсь, вектор нашего
1: развития
3: правого, в кавычках, правительства поменяется в лучшую сторону. Также я знаю, что и в Батьяме, и в других мэриях развивается ЛГБТ-направление. Прочее, то есть есть куда стремиться и что делать, и в социальном формате тоже. Я, в принципе, даже вот в Батьяме, относительно русском городе, одним своим присутствием просто на улицах, то, что у людей есть возможность увидеть меня.
1: Украшаю город. Давай не скромничай.
3: Украшаю, да, украшаю собой.
2: А ты на каблуках тоже ходишь? Ты просто очень высокая.
3: И что?
2: Ну, круто, наоборот.
3: Я, например, в Будапеште была, там на меня просто смотрят, что я красивая.
1: Да.
3: Не обращая внимания на то, что я высокая, странно. Да. Это, возможно, мужчина издалека.
1: Это да.
2: Не, классно, просто если еще на каблуках, ты же сразу выделяешься, круто.
1: Вот в Китае ты будешь просто... Там...
2: Все фотографироваться будут.
3: Потом. Да, будут подходить съездить, так, да, в Китай, в
1: трогать, да, надо трогать за руку, типа, ой, это Бог.
2: Ой, это Бог. Животик гладить.
1: Именно так. У меня есть приятель, он 1.82 м ростом, и живот у него, ну, 1.82 м в ширину. Ну, короче, он такой. И вот когда он был в Китае, там, в командировке, 3 дня, он приехал, говорит, это невозможно. 3 дня от меня не отлипали Китай. Они прямо трогали мой живот. Типа, о, будто... Ну, в смысле, он же не знает китайский. Шоу ши чашу, да? А он говорит, ощущение, как будто я буду с этих вот, с их нетски вот этих.
2: Деньги брать.
1: Да, какой деньги? Еле ноги унес.
3: Толстяков, у кого комплексы, отправляйтесь в Китай.
1: Да-да-да, будете просто...
2: Слушайте, а мне кажется, сейчас модно быть трансгендером, потому что, ну, по крайней мере, я подписана. Игорь Синяк, вот эти французские наши, наша компания французская, Игорь Синяк, Сергей Грей Вайс, или как он там... Да, Аполлонов, Сергей, он тоже Сергей, да?
3: Он Андрей, модно или Андрей. Такие люди получили платформу открыто о себе заявлять и вы, говорить?
2: А ты на них подписана?
3: Не на всех, но слушаю.
2: Слушай, они такие классные, я на этого Сережу смотрю, который поет...
1: Аполлонов, ну.
2: Это он другой, же... нет, как же его, сейчас...
1: Женема, после
2: жил. Да, да, это не Аполлонов, это Аполлонов. Нет. А, да? Да, это Аполлонов.
1: Добро пожаловать в реальность, Владлена. Хоть да. Мне и 80, но я в блогерах разбираюсь. Спасибо. Немножко.
2: Простите, я думала, что рыжий Аполлонов. Ну да ладно. Ну, в общем, да, они же такие классные, на них хочется смотреть. Просто, ну...
3: Мне кажется, искренность, то, что они несут, вот эту вот открытость, покупают. Люди да. Чувствуют фальшь. Когда это наиграно.
1: Вот это и есть, вот, мне кажется, очень важный момент. Потому что мне, давайте честно, я буду откровенен, нас все равно, кроме нас троих, никто не слышит.
3: Неужели, наконец-то дошло до правды в этом эфире.
1: До этого, да-да-да. Мне не нравится визуально тот же самый Синяк. Мне он не нравится. Очень сильно не нравится. Мне отталкивает это. Но некоторые эфиры, ну, в смысле, вот эти там ТикТоки и так далее, я залипаю, потому что я слышу... Ну вот то, что ты говоришь, даже не откровенность, а какую-то легкость. То есть человек да. не сильно врет, скажем так, эмоционально. Можно же врать словами, но при этом не врать эмоционально.
3: Да.
1: Вот. И вот это, мне кажется, и подкупает. А у тебя есть какие-то блоги, стримы, что-то такое, где тебя можно смотреть, слушать,
3: нет,
1: донатить?
3: Нет, не веду, но развиваю в этом.
1: Да ничего, телефоном формате. Больше, телефоном меньше.
3: Вот.
2: А началось, кстати, началась у меня любовь.
3: Начала общаться с фанатами. И те, кто действительно следят,
1: фанаты.
3: Да, есть люди, которые нравятся, прям следят за обществом, за моим.
1: Так.
3: И говорят, что нужно больше рассказывать. Куда ты идешь, что ты делаешь.
1: Ну, кстати, вот тебе сразу такой просто. Во-первых, Владлена, она умеет прям поставить на поток звезду любую. Так что обращайся, она тебе там в Инстаграме на круг. Вот, ты такой идешь, а я иду туда-то, а я вот это то. Вот какая-то ежедневная, но простая, с одной стороны, рутина, да, с другой стороны, когда она
3: людям интересно,
1: реальная.
3: Чем ты занимаешься.
1: Вот, и это для меня было открытием. Людям действительно интересно. Mm-hmm. Чем ты занимаешься? Mm-hmm. Мне даже некоторые пишут в 12 ночи, а чем ты занимаешься?
3: Да.
2: Это же не те,
1: но это не те, но тоже люди.
2: Тоже люди, да, с другой стороны. А Житковского ты смотришь? Ты подписан на Житковского?
3: Я подписан, смотрю, тоже весело.
2: Он класс.
3: Это искренность и контраст тоже покупает.
2: Просто мне нравится, что такие люди, они вот это искренне, то есть они не скрывают ничего, да, они все на показ, и такое ощущение, что у них принципов, ну, каких-то ценностей нормальных, человеческих, гораздо больше, чем у тех, кто такой вот весь идеальный, я вот такой традиционный, я такой вот весь классный, и как будто бы вот эти люди, которые не стесняются себя, они гораздо искреннее и, ну, как-то... Более, даже вот Синяк в интервью своем сказал, что да, окей, я там не считаю себя там, на 100% мужчиной, но я мужских поступков сделал за свою жизнь гораздо больше, чем многие мужчины. И мне кажется, что это правда.
3: Уровень правды с самим собой или самой собой должен быть настолько высоким, что потом ты это несешь дальше. То есть если ты же себе не врешь, зачем врать остальным? Поэтому это и воспринимается так. Как бы люди несут с собой эту правду очень гордо, так же, как я себя несу.
1: А как ты же знакомишься с людьми?
3: Да.
1: Входишь же в какие-то отношения?
3: Да.
1: Вот. Мне интересно, вот расскажи про какое-нибудь знакомство последнее. То есть как это произошло? Что за человек? Без имени, без туда-дзута, нам достаточно только геолокации.
3: Как правило, если люди слышат, сейчас придет моя подруга, она транс.
1: Ага.
3: Люди все очень предвзяты, сразу такие начинают переживать, волноваться.
1: Они такие, да мы только джаз слушаем, транс нет.
3: До первого предложения двух, до того, как меня увидят, просто познакомиться и все. Да. И потом вот эти вот все шаблоны, препоны куда-то
1: улетают.
3: Пропадают. Да.
1: Окей.
3: И остаются просто два приятных человека, которые приятно общаются на любые темы. Люди чувствуют себя комфортно общаться со мной на все, что угодно. Тактично это, не тактично, это для них третий вопрос.
1: И легко им это или нелегко, потому что я больше чем уверен, что есть люди, которым, ну, как-то поначалу особенно, да, тяжело разогнаться.
2: Но боишься задать, мне так даже кажется. Я вот по себе, да. Боишься задать какой-то вопрос, думаешь, насколько это корректно, насколько, да. Чтобы не обидеть, чтобы быть тактичным.
1: Разглядеть что-нибудь боишься тоже, как дурак.
3: Я все разглядел уже, я не разглядывать, не спрашивать вопросы. Я учусь терпеливо, как детям отвечать, потому что понимаю, что мое терпение даст спокойствие дальнейшим, таким же, как я.
2: На самом деле, мне кажется, что такие люди, как ты, и ты в том числе, очень сильные, потому что постоянно приходится доказывать, что...
3: И себе, и окружающим, да, что ты достойна быть тем, кем ты хочешь.
2: Да, да, да, что я нормальная, все со мной хорошо, я адекватная.
1: Это вы дураки.
2: Ну нет, почему дураки? Ну просто, что как будто доказываешь каждый день людям, что я там достойна...
3: Не просто того, достойна, что и вы. Приходишь получать... почту, продавщица вдруг отказывается тебя обслуживать.
1: Да ладно?
3: И говорит, что ты, говорит, уйди отсюда, извращенец.
2: Серьезно?
3: Я в шоке.
1: Что, было такое?
3: Было. Я говорю, ты, говорю, откуда приехала? Извини меня, пожалуйста.
2: Она по-русски говорит?
3: С деревни, что ли?
2: Ну,
3: она на меня матом.
2: Я но говорю, так, в другой город
3: полицию,
2: приехать?
3: Пожалуйста, сюда.
1: А ты
2: и
1: где
2: полицию?
1: Же?
2: Вызвала полицию. А я в Ранане.
1: Ну вот в Ранане. В Ранане там...
2: Там англоговорящий,
3: там... Это было в Ефет на... В каком-то Маколите в магазинчике.
1: А, это было в
3: Яфет,
1: получается, Ефет. Ну, так понятно. Я понимаю, о чем речь.
2: А то, что за...
3: Пришлось ждать хозяина заведения. Прилетел весь такой, сразу извиняться. Ну, ментов, естественно, отменили.
1: Ну да.
3: Вот извинился, все нормально. А девочку продавщицу оттуда выгнали. Ну, как зачем грубить,
1: ну,
3: просто
1: при
3: так
1: тебе
3: людям.
1: Выгнали, а потом обратно.
3: Не думаю.
1: Кто знает.
3: Это Яфо, туристическая Яфо, где с левой стороны евреи, справа арабы, и посередине туристы ходят. Неприемлемо.
2: Да, конечно.
3: Неважно, кому бы то ни было. Я была нормально одета. Я была прилично.

0: человек мог оказаться просто в шоке. И из-за шока начать... Ну, знаешь, некоторые в шоке, знаешь, что делают?
1: Не знаю.
0: Дети, ладно.
1: Детей. Вот. Представляешь, она бы детей начала делать.
0: Да, в шоке такая. Давай.
2: Как там, бей-беги, сразу режим.
0: Да. Бей или беги, или замри, да, вот, да, вот это вот все. Так что может быть такое. Ты сказала только,
2: не,
0: что...
2: Не, я и давала возможность нормально, то есть это не сразу на высокие тона, это диалог был, в конечном...
0: Тогда другой вопрос. Где ты одеваешься? То есть где ты покупаешь одежду? Поскольку, как мне кажется, опять же, я могу ошибаться, Владлена меня поправит, если что, и ты меня тоже поправишь, но мне кажется, что ну, не во всех магазинах женской одежды можно найти что-то вот на 1,80 м. Или я не прав?
2: Да.
0: Да, в смысле, я не прав?
2: Да, мир сделан для низеньких.
0: Мир сделан для низеньких, так.
2: Чем ты меньше, тем тебе... И мальчиков тоже. Чем ты ниже, тем тебе комфортнее жить, как правило. То есть, да.
0: Гравитация.
2: И обувь меньше размером. В частности, женскую обувь моего размера, 44-го, в Израиле.
0: Тут мужскую 44-го не найти.
2: Есть три магазина, которые... В большинстве своем стрипы и выходные обувь, то есть не на каждый день.
1: Да. А где ты берешь на каблуках?
2: Я была
1: стрипы,
2: в Лондоне, ограбила просто Primark, выйдя туда с 15 парами обуви, потому что там 42-43 размер, они большие. Все, что на меня налазило, я купила.
0: Ну, класс.
2: Вот, обеспечив себе ежедневную, как в туго обувь моего размера. В Израиле же этому нету маны, так сказать.
0: Ну да.
2: Некому помочь в этом вопросе, а всю остальную одежду, так же, как и все, ходишь, меряешь, выбираешь.
0: Окей, теперь...
2: Подшиваешь, теперь в принципе, да, я задумываюсь о том, чтобы купить машинку и что-то шить самой, потому что именно под твой фасон, под твое строение тела, это все-таки индивидуальный пошив.
0: А был опыт, ты умеешь вот это вот все...
2: Конечно.
0: Тогда вообще
2: ну, я просто развитый очень рос мальчик, умеющий все, в частности, то, что имел доступ. Мама была швеей, поэтому у меня доступ к швейным машинкам был, я там знаю немножечко.
0: Мама швея, а папа винодел. Угадайте, что я умею делать хорошо? Шить пьяные рубашки.
1: Ну, потому что брюки, мне кажется, сложно подобрать, да? Джинсы,
2: да,
1: брюки.
2: Да, фасонные брюков тоже тяжело. Ну, короче.
1: Ну да.
0: У не меня... просто.
1: Надо становиться дизайнером и делать для высоких людей одежду.
2: Как вариант.
0: Кстати,
2: и
0: да.
2: Обувь.
0: И обувь. На самом деле, после нашей программы очень многие наши гости, наши герои, у них меняется жизнь.
2: Кто-то
0: открывает,
2: как-то.
0: Да, кто-то открывает новые бренды, кто-то бросается с... да, по-разному в объятия.
2: Не агитируем, да.
0: Не-не-не, по-разному бывает. Но вот все, когда Владлена говорит, тебе нужно открыть бренд, нужно просто взять и что...
1: Послушать
0: открыть
1: рекламу.
0: Бренд, да. Сейчас мы послушаем рекламу. Опять же, два айтема, пожалуйста, прослушайте их, это очень важно. Рекламодатели старались, и мы тоже. И сразу после небольшой маленькой красивой песенки про побег мы вернемся и в нашу традиционную рубрику «Быстрый блиц-ответ».
3: Не по Фрейду. Реклама.
4: 7 клинических исследований доказали. Бикюройзер побеждает боль. И сегодня специально для слушателей Первого радио 50% скидка на модель Pro и 30 дней пробного периода с гарантией полного возврата денег. Для заказа звоните звездочка 34-14. Звездочка 34-14.
5: Мебель ДАКС. Ришон ЛИЦОН, Лещанский 3.
3: Реклама. Не по Фрейду.

0: не по Фрейду.
1: В общем, 20 часов 45 минут на часах в нашей студии. Пока нас в эфире не было, мы успели обсудить, что дарить девушкам лилии — это отстой.
2: Особенно, если ты миллионер.
1: Особенно, если ты вообще человек. Вот. А дарить гвоздики тоже можно девушкам, но если они уже не дышат. Значит, продолжаем. У нас в студии сегодня гость.
2: Да, у нас сегодня невероятная эпатажная гостья, очень глубокая при этом и ну, я думаю,
1: и
2: что
1: высокая.
2: Вам интересно. Да, и глубокая, и высокая. Вам интересно послушать сегодняшний разговор, Иллария. Иллария, скажи, пожалуйста, а какая у тебя мечта? Ну, вот мы поговорили, да, о том, что там, может, ты там про бренд одежды, еще что-то. Может быть, реализация какая-то, еще что-то. Чего ты хочешь вообще?
3: Мне бы хотелось быть услышанной большим количеством людей.
1: А услышан, типа, у
3: в
1: тебя
3: плане
1: есть мессер,
3: того,
1: который
3: да, мой мессер, что я человек. Так. Такого плана люди тоже люди.
1: Окей.
3: Не нужно их гнобить.
2: Да.
3: Дайте просто право жить, существовать.
2: А кто для тебя идеал в твоей сфере?
3: Нету идеала.
2: Ну, просто кого ты смотришь, что тебе нравится, на кого тебе нравится смотреть, может быть?
3: Я вдохновляюсь,
2: да,
3: сильными женщинами,
2: да?
3: Нашего поколения.
2: Например?
3: Да, спортсмены, всевозможные деятели, политические, разные, из разных отраслей. Это то, что мне помогает, мотивирует во многих начинаниях. Что если и они смогли и добились, то значит и я, и все остальные тоже могут. Потому что, ну, физиологически женщина, да, слабее. И
1: кто бы говорил.
3: Но несмотря на это, добиваются и ломают.
1: Ну да.
3: Законы физики, химии. Вот. Все возможно.
1: Да, у тебя красивый маникюр. Скажи, пожалуйста. Значит, ну, тебе же его делают где-то. Правильно?
3: Да.
1: Ты же не сама это все делаешь.
3: Нет.
1: Окей, хорошо. Итак, а есть кисточки вот такие ногти? Ну, у тебя же мужская
2: разница.
1: Рука. Ну-ка, как, в чем разница? Посмотри.
2: У меня тоже большая ногтевая пластина смотри.
1: У тебя она приклеенная. А тут все настоящее.
3: Мужчины тоже делают маникюр.
1: Да.
3: Мужчины тоже делают цветной маникюр. Это интересно. У меня есть много знакомых гетеросексуалов, которые любят делать маникюр.
2: Так у нас вон на радио работает с черными ногтями еще.
1: Черные ногти, Владленочка, это не маникюр, это когда упало что-то тяжелое.
3: Я не совсем уверена, что маникюрщицы подбирают специальные кисточки под мои ногти.
1: А кто знает?
3: Но улыбка одна и та же, я думаю, что мне что-то.
1: Я понимаю, у меня был один раз. Я один раз, несколько лет тому назад, сделал себе маникюр.
2: Как Кристина, я помню.
1: Да, и я ходил вот с этими капельками, с какими-то штуками. Они начали осыпаться, и мне это мешало. Я постоянно чувствовал, что у меня на ногтях что-то есть.
2: Угу.
1: Ну, как бы нет привычки, и ты такой, да что ж такое, я не знал, куда с этим деваться. Окей, а косметика, вот опять же, то есть, я так понимаю, что тебе пришлось научиться краситься, да?
3: Да.
1: То есть появились какие-то штуки в жизни, которых раньше не было. Вот ты был мальчик, все было нормально, встал, пошел, завод, молоток. Окей, сейчас ты девочка, и поэтому у тебя уже не встал, пошел, завел молоток, да? Ты встал, тебе надо привести себя в порядок.
3: Целая
1: вот
3: куча.
1: Это. Вот, то есть ты сейчас тот самый человек, который может ответить, почему девочки собираются, да, 2 часа, а мальчики 3 минуты.
3: 2 часа — это перед важным каким-то событием.
1: Вот.
3: Просто так это 15 минут обычно.
1: 15 минут?
2: Ну, здрасте.
3: Это...
1: Ладно, просто так, это
3: еще
1: просто
3: 10
1: так.
3: Минут душ, это если надо быстро выбежать.
1: Я понимаю.
3: Умеют, но я никому не буду рассказывать, умеют.
1: Я вот именно, Владочка, девочки умеют.
2: Минимум час, минимум.
1: Это если не важное что-то,
2: да,
1: это если мусор выкинуть.
2: Да, а вдруг там бывший?
1: Или будущий,
2: или
1: да,
2: будущий. Надо быть
1: кто
2: готовыми,
1: знает.
2: Да, такому.
1: Окей, хорошо. Ну так по поводу краситься, да, то есть как ты училась, весь этот процесс, если можно. Мне просто интересно.
3: Ну не думаю, что будет реклама, но
1: никакой
3: я
1: рекламы.
3: На Ютубе училась по роликам Крыгиной.
2: Крыгина, Алена Крыгина, да.
3: Вот, именно красится, она очень красиво, правильно обсуждает контуринг, все, то есть. Обучалась.
2: И это не гуару, который вот это вот все контуринг.
3: И если контуринг, там первые там
2: дурацкие
3: действительно опыты были, то есть мы красились по 2-3 часа перед выходом.
1: Мы
3: куда-то
1: красились, это кто?
3: Это у меня была подруга,
1: вот.
3: Она сейчас есть, она помогала мне первые мои походы, выходы, да, шаги, она меня красила.
1: Ага.
3: Вот. А сейчас я вот как раз 15-20 минут, и, в принципе, мой макияж легкий готов.
1: Я понял. А вот самый первый выход в люди в новом образе, ты его помнишь вообще?
3: Да.
1: Вот,
3: да,
1: расскажи, мне просто интересно. То есть страшно было, не страшно, как это было, с кем это было, это какие
3: было
1: ощущения?
3: Очень волнительно. Это вот с этой моей подругой. Она мне... Мы друг друга сопровождали на вечеринку. Восторг от отражения тебя в глазах людей. Вот это было очень восхитительно. То, что то, как ты себя ощущаешь красивой, женственной, это одно. А когда ты видишь это отражение в окружении...
1: То есть, когда, когда люди такие, ни хрифига,
3: подруга такая,
1: себе.
3: Я не поняла. Я привыкла, что ко мне такое отношение, а тут весь attention, все внимание на тебя.
1: А тут она страшная.
2: Так тебе подходили, знакомились?
3: Да, знакомились, конечно. То есть, было очень много внимания. Она такая, типа, приревновала. Ну, в шутку, конечно. Она была искренне рада за меня. Я такая, блин, а что делать? Они там подходят, знакомятся.
1: Ты что, подошел?
3: Да-да-да, типа того было. Забавно.
1: Ну, дам я тебе номер, и что?
2: Скажи, пожалуйста, когда ты была в отношениях с женщиной, ты проявляла себя как мужчина? То есть ты дарила цветы, дарила подарки, брала на себя ответственность? Или как женщина, или 50 на 50, или как вот это все было?
3: У меня разные форматы были отношений. В принципе, это договариваться можно.
2: Ну, вот
3: Я очень росла таким джентльменом мужчиной, очень ухаживающая, такая заботливая. Ну, если ты человек заботливый, то ты заботливый. Вот.
1: Это, кстати, не воспитывается.
3: Но еще девочки вот,
1: если
3: со
1: ты
3: мной именно рядом,
1: ты
3: они все равно чувствуют мою энергию, вот эту вот сильную мужскую, они все-таки ощущают меня как мужчину все равно больше, с этим ничего не поделаешь. Я спокойно с этим.
2: Это
3: но
2: хорошо.
3: Иногда напоминаю, что так, девчата, с вами рядом тоже девочка, как бы.
2: Это хорошо, что в тебе сочетается и сила, и женственность, то есть это все вместе, как бы, это очень круто, что все вместе. В одном месте можно найти, между прочим.
1: Ну, знаешь ли, потому и люди такие редкие на самом деле.
2: Да, да.
1: Да.
2: Скажи, пожалуйста, ты с помощью своих соцсетей, у тебя какая основная площадка? Это Facebook или это Instagram?
3: Facebook и Instagram.
2: Facebook и Instagram. У тебя сколько там подписчиков?
3: В Facebook около 3000, в Instagram около 7.
2: Отлично. И что ты несешь людям? Какой у тебя основной посыл? Есть ли такой? Или ты просто свою жизнь показываешь и не задумываешься о том,
3: я
2: что...
3: Я показываю свою жизнь, но по большому счету будьте прямолинейными, искренними, добрыми друг другу.
2: А есть люди, которые тебе вы писали какие-то благодарности, что спасибо, благодаря тебе я тоже поняла, что я там могу сделать переход или еще что-то, что спасибо за поддержку.
3: Вот, да, я получала такой отзыв, и даже в свои сложные минуты, периоды времени, вот такие вот вещи поддерживают тебя продолжать, все равно там выкладывать, даже если нечем делиться радостью, приходится напрягаться, что-то создавать для себя и для окружения.
1: Ну, то есть себя создавать себе настроение в первую очередь.
3: Да, да. Я так и начинаю, даже если очень там тяжелый, грустный день, начинаю с настроения себя. Крашусь, одеваюсь, собираюсь, потом такая, ой,
1: может,
3: я же красивая, надо пойти украсить собой этот мир.
1: Вот, Влада.
3: Встала и пошла.
2: А вот он, рецепт.
1: Я говорю, рецепт хорошего настроения. Ты говоришь, что тебе иногда бывает грустно. Встала, поняла, что ты красивая, и пошла украшать. Все.
2: Ну да, я пока детские площадки в основном украшаю.
1: Ну, смотри, детские площадки тоже достойны быть красивыми.
3: Украшенными, да.
1: Ну да, как минимум.
2: Да. А, кстати, там многие с папами в основном. Ну да ладно, это не важно.
1: С римскими.
2: По пятницам. И в бассейне, кстати,
1: уже. А с мамами когда там, тоже скажи мне, чтобы я знал.
2: Я тебе скажу потом.
1: Ладно, давай.
2: Да, скажи, пожалуйста, что касается соцсетей. Как ты справляешься вот с каким-то... То есть ты просто блокируешь недоброжелателей, или ты им отвечаешь? Или это как-то задевает
3: опять
2: вообще
3: же,
2: тебя,
3: если,
2: или уже нет
3: если
2: вообще?
3: Если есть диалог,
2: да,
3: какой-то вопрос, даже если это в грубой форме,
2: то
3: если есть диалог, у меня есть терпение, я не ханжа, я отвечу. Если есть диалог, будет разговор. Если вижу, что нету диалога, я просто блокирую.
2: А какой последний рилс у тебя залетел? Хорошо прям так, чтобы там... На 100 тысяч?
3: Нет, на 100 тысяч еще не залетал.
2: Ну, поменьше. Ну, чтобы хорошо пошел. Какой вот у тебя? Какая
3: обычно с пляжа очень многим нравится,
2: да?
3: Потому что солнце,
1: в основном пляжные
3: пляжи...
1: картинки твои, да. Желтый купальник.
3: Купальник, да.
1: Вот, купальник.
2: А ты как-то монетизировать это себе? Ну, хочешь потом впоследствии? Или ты просто Инстаграм ради Инстаграма? А каким образом? Ты хочешь куда-то его вывести?
3: Я включил уже монетизацию, то есть она идет накрутка минимальная. Но прям на поток я еще этим не занималась.
2: Отлично, я поняла. Ну, еще какие твои годы, как говорится?
3: Я только начала. Я только жить начинаю.
1: А сколько времени ты уже девушка?
3: Мне сейчас 42. Я уже 6 лет как начала вот весь процесс.
2: Очень хорошо выглядишь.
1: Ну, круто. Да, хорошо выглядишь, на самом деле. Действительно так.
2: А ты говоришь, что бывают дни, когда прям сложно или плохо. А из-за чего в последний раз тебе было плохо, сложно? Из-за чего такое может быть? Какие-то мысли о жизни? Это философские мысли лезут?
3: Нет, ну эмоциональный фон вообще. Я очень чувствительный человек. И я не смотрю новости, телевизор.
2: Ну,
3: то есть абстрагируюсь от этого всего.
2: Из себя.
3: Но открываешь ленту Facebook, и в моей достаточно счастливой ленте находятся сообщения и старых, и прочих. Я читаю, у меня слезы текут, я не могу расстраивать. У нас очень много плохого происходит, и не безучастна к этому.
1: Понимаю.
3: Поэтому,
1: понимаю.
3: Да.
1: Я сейчас задам вопрос, который все стесняются задать почему-то, но мне просто очень любопытно, и тем более под конец программы этот вопрос должен стать предпоследним. Когда ты находишься в каком-то заведении, не знаю, ресторан, паб и все такое прочее, да, и нужно сходить, извините меня, да, попудрить носик, ты идешь в М или в Ж?
3: В Ж.
1: Окей.
3: Либо в инвалидный, если есть таковой.
1: Ну, почти везде есть, на самом деле.
3: Да,
1: чтобы исключить всякие странные ситуации.
3: Окей.
1: Все,
2: ну,
1: хорошо.
2: Давайте еще напоследок, да, у нас один вопрос уже остается, такой более философский. Если бы ты могла изменить какую-то одну общественную социальную установку, какой бы установкой это было?
3: Установкой?
1: Лучше бы спросила,
3: если
1: перед
3: Богом. У нас столько
1: ужасных
3: социальных установок, что, в принципе, мы с социумом не выросли за 2000 лет последние никак.
2: Ну, самое, которое бесячее.
1: Что тебя бесит вообще?
2: Что тебя бесит вообще в общественном мнении?
3: Сильный прав, вот это меня бесит.
2: А, что по
3: силе? Даже сейчас в формате главенства закона все равно у нас сильный прав почему-то.
1: К сожалению, да, на самом деле так оно и происходит, но это не только у нас, это, мне кажется,
3: глобально.
1: Это атавизм, который мы получили еще от того момента, когда девушки сидели в пещерах, а мальчики ходили якобы за мамонтом.
3: За мамонтом.
1: А на самом деле ходили в магазин покупать мамонта. Окей, мальчики и девочки, все, мы вынуждены с вами попрощаться, поскольку, как говорится, время не лечит. 20:58, вы слушали программу «Не по Фрейду». Сегодня в студии была Владлена и ее Прешель.
2: Да, спасибо большое. Александр Солнцев и Иллария Гофман. Как правильно? Юрьев?
3: Или... Юраев. Это на иврите, а Юрьев это была моя
2: можно
3: фамилия.
2: Юрьев тоже говорить. Да, Иллария Гофман Юрьев. Переходите в соцсети
3: спасибо.
2: Иларии, ищите ее, подписывайтесь, ей будет приятно. И всего вам самого-самого лучшего.
1: И на Влада тоже подпишитесь уже, пожалуйста. Я устал просить. Все, всем пока-пока.
0: Не по Фрейду.

0: Наша музыка.
1: Ваше настроение.
0: Первое радио.

0: Как вы проводите свой выходной?
1: Мясо жарим, а-ля эш, пивасик.
2: На дискотеку идем отрываться.
3: Конечно, спорт, тренировочка.
4: В театр ходим, в кино, все такое.
5: Да зачем он мне нужен, этот выходной? Все равно в интернете сижу.
0: Выходные бывают разные, но идеальный выходной один, только на Первом радио. Каждую пятницу идеальный выходной с Анной Розиной.
6: В этот день и в этот час.

0: Первое радио 891. Стримы один за одним. Гарик Кричевский.
1: Кто-то называет Игорь, кто-то Гриша, кто-то Гера, там Жора. Все, что хотите. Реально, ребята, я Гарик, и в паспорте Георгий.
0: Прямые трансляции и интересные гости. Подписывайтесь и смотрите канал Первого радио в Ютубе.
1: Рекомендую в поезде, в самолете.

0: Спортивной стране мира. Только наши футболисты неплохо играют в защите, хорошо в нападении, а еще лучше в казино.
1: Кажется, я проиграл все наши деньги.
0: Только израильские фигуристы завидуют хоккеистам, потому что те могут опираться на клюшку.
2: Шайбу! Шайбу!
0: Только у нас на соревнованиях по плаванию тройку лидеров смог замкнуть электрик Ицик.
3: Там зашунтирована одна фаза.
0: Ведь только в нашей стране есть программа «Топспорт» с Марком Кричевским и Элли Швидлером.
4: «Топспорт».
0: Каждую среду с 2 до 3 часов. Не пропустите.
4: 89.1 FM.

0: 1965 год. Советский Союз. Обычная квартира. 2 часа ночи.
1: Вы слушаете «Голос Америки» из Вашингтона. Начинаем программу на русском языке.
0: Наши дни. Израиль. Обычная квартира. 2 часа ночи.
2: Первое радио.
3: Первое радио 24 часа в сутки вещает в интернете. Не расставайся с любимыми песнями ни на минуту. Слушай Первое радио круглосуточно на сайте и в аппликациях.
4: Имейте совесть! 2 часа ночи!
3: Круглосуточно с тобой. Первое радио в интернете.
5: Первое радио.

0: You felt the kick?
1: It just kicked!
2: Первое радио. Всегда с тобой.

то день уходит с земли в час вечерний сподня. Этот день, быть может, где-то вдали мы не однажды вспомним. Вспомним, как прозрачный месяц плывет

0: Сава. На этом острове так хорошо. Будь моим Робинзоном, а я буду твоей пятницей.
1: Пятницей, конечно.
2: Как? Уже пятница?
3: Каждую пятницу с 7 до 10 Савино утро на Первом радио.
2: Фух, успел. Доброе утро, дорогие друзья! Раннего всем пробуждения в студии.
3: Каждую пятницу просыпайтесь с Савой.
4: Савино утро. С
5: тобой. Первое радио.
6: Я хочу быть с тобой.
5: Всегда с тобой.

0: Компадрито.
1: Вот все-таки верно говорят. Для танго всегда нужны двое.
2: Но как же тогда быть, если речь идет о любовном треугольнике?
3: Попробуем разобраться.
4: Все! Все мужики одинаковые!
5: Вот это все благодаря ему.
6: Я не могу без тебя жить, и мне перед тобой сказать, я не стесняюсь.
7: Но я любил ее.
2: Любовь, разлука, измена, страсть, надежда и секс. Самые откровенные разговоры и интересные темы.
3: Каждый четверг в 8 вечера мы открываем для вас наши сердца и дарим вам нашу любовь.
1: Слушай, какая-то Марина у него в телефоне записана. Ну-ка, посмотри-ка.
3: Да ну, может, это коллега? Чуть не знаю.
1: Какая коллега? Он из дома работает.
3: Сволочь.
8: До и после любви на Первом радио. 89.1
3: FM.

0: устала. Я есть, я пить хочу.
1: Воды бы глоток.
2: Смотри, Анна, волшебная лампа. Наверное, ее надо потереть. Ты кто?
3: Я раб этой лампы.
2: А что мне делать?
3: Приказывай.
2: Хочу, чтобы все слушали программу «Музыкальная чайхана» с веселой, восточной музыкой каждую пятницу в 2 часа дня. И чтобы ее вел я, Эммануэль Сулейманов.
3: Слушаю и повинуюсь.
2: Теперь, Анна, ты загадывай.
0: Значит так, хочу самсу, шурпу, шашлык, плов, лагман, лепешку, манты.
4: Музыкальная чайхана. Слушайте программу каждую пятницу в 14:00. И не говорите, что не слышали.
5: Что ты так кричишь, как будто целый мир перевернулся?
6: Радио 89.1 FM.

0: устала. Я есть, я пить хочу.
1: Воды бы глоток.
2: Смотри, Анна, волшебная лампа. Наверное, ее надо потереть. Кто?
3: Я раб этой лампы.
2: А что мне делать?
3: Приказывай.
2: Хочу, чтобы все слушали программу «Музыкальная чайхана» с веселой, восточной музыкой каждую пятницу в 2 часа дня. И чтобы ее вел я, Эммануэль Сулейманов.
3: Слушаю и повинуюсь.
2: Теперь, Анна, ты загадывай.
0: Значит так, хочу самсу, шурпу, шашлык, плов, лагман, лепешку, мальпистина.
4: Музыкальная чайхана. Слушайте программу каждую пятницу в 14:00. И не говорите, что не слышали.
5: Что ты так кричишь, как будто целый мир перевернулся?
6: Радио 89.1 FM.

0: товарищи.
1: Каждую пятницу.
2: Минутная готовность.
1: С 15 до 17.
2: На исходные.
1: Два Игоря возвращают вас в прошлое.
3: Прощайте, люди будущего.
4: Валите вы уже быстрее.
1: Красковский и Рубин. Мечта сбывается. Город диско на Первом радио.
5: Как же я по вам
6: Город диско.
7: Первое радио всегда с тобой.
8: To myself, but I don't leave a word, and I try to sabotage it. But when you come.

0: Здравствуйте. Вашему вниманию совершенно новая модель. Да, предупреждаю, что она стремительная. И еще строптивая. Особенно неудержимая, когда включаешь шестую передачу.
1: Ты что, дурак? Ты реально за кого меня принимаешь? Я в такую не сяду.
2: С воскресенья по среду с 17 до 20. Музыка, шоу-бизнес и всякая всячина. В программе «Шестая передача» с Алиной Дарк.
3: Я такая яркая, что прям дарк.
4: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Так. Ну, пиши. Откуда родом?
1: Первое радио, начальник.
0: Так, где живешь?
1: 101 километр, начальник.
0: Когда выходишь?
1: Во вторник, начальник.
0: В воскресенье пойдешь?
1: Сабаба, начальник. В воскресенье и во вторник, и в четверг.
2: Влад Зерницкий в программе «101 километр».
0: Ну, смотри, гражданин. Каждый вторник, воскресенье и четверг в 15 часов, чтоб как штык возле радио.

0: «Давайте дружить». Для этого у Первого радио есть страница в Фейсбуке. Поставь лайк и подпишись.
1: 89.1 FM.

0: это круто!
1: Первое радио вещает 16 часов.
0: Оля.
1: Настройте радиоприемники аппликации на волну 89.1.
2: Слушайте.
3: Слушайте Первое радио с 7 утра и до 23 часов.
1: Первое радио всегда с тобой. Радио.

0: Здравствуйте. Вашему вниманию совершенно новая модель. Да, предупреждаю, что она стремительная. И еще строптивая. Особенно неудержимая, когда включаешь шестую передачу.
1: С воскресенья по среду с 17 до 20. Музыка, шоу-бизнес и всякая всячина. В программе «Шестая передача» с Алиной Дарк.
2: Я такая яркая, что прям дарк.
3: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Мы живем в самой спортивной стране мира. Только наши футболисты неплохо играют в защите, хорошо в нападении, а еще лучше в казино.
1: Кажется, я проиграл все наши деньги.
0: Только израильские фигуристы завидуют хоккеистам, потому что те могут опираться на клюшку.
2: Шайбу! Шайбу!
0: Только у нас на соревнованиях по плаванию тройку лидеров смог замкнуть Электрик Ицик.
3: Там зашунтирована одна фаза.
0: Ведь только в нашей стране есть программа «Топспорт» с Марком Кричевским и Эли Швидлером.
4: «Топспорт».
0: Каждую среду с 2 до 3 часов. Не пропустите.
5: Всегда с тобой.

0: Так. Ну, пиши. Откуда родом?
1: Первое радио, начальник.
0: Так, где живешь?
1: 101 километр, начальник.
0: Когда выходишь?
1: Во вторник, начальник.
0: В воскресенье пойдешь?
1: Сабаба, начальник. В воскресенье и во вторник, и в четверг.
2: Влад Зерницкий в программе «101 километр».
0: Ну, смотри, гражданин, каждый вторник, воскресенье и четверг в 15 часов, чтоб как штык возле радиоточки.
1: А на белой скамье, на скамье подсудимы. Это было во вторник, в воскресенье, в четверг.
3: Меня с собой.
4: Первое радио.
3: Я приду сквозь злые ночи.
4: Всегда с тобой.

0: Первое радио вещает 16 часов.
1: Оля. Наши эфиры начинаются в 7 утра и завершаются в 23 часа.
2: Это круто!
0: Настройте радиоприемники аппликации на волну 89.1.
3: Слушайте.
1: Слушайте Первое радио с 7 утра и до 23 часов.
4: Это круто!
0: 89.1 FM.

0: Самой спортивной стране мира. Только тренировка израильской сборной по борьбе начинается с тоста за родителей. Только израильский спортивный комментатор гораздо ближе к победе, чем сборная по футболу.
1: Ура! Он пнул мячик, и теперь мяч в другом месте.
0: Только в нашей команде по академической гребле много гребцов и два рулевых по ротации. Ведь только в нашей стране есть программа «Топспорт» с Марком Кричевским и Эли Швидлером.
2: «Топспорт».
0: Каждую среду с 2 до 3 часов. Не пропустите.
3: Первое радио.

0: Внимание, товарищи!
1: Каждую пятницу.
2: Минутная готовность.
1: С 15 до 17.
2: На исходные.
1: Два Игоря возвращают вас в прошлое.
3: Прощайте, люди будущего!
4: Валите вы уже быстрее!
1: Красковский и Рубин. Город диско на Первом радио.
5: Как же я по вам соскучился.
1: Город диско.
6: Первое радио всегда с тобой.

0: «Давайте дружить». Для этого у Первого радио есть страница в Фейсбуке. Поставь лайк и подпишись.
1: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Вся жизнь в картинках. Для этого у Первого радио есть Инстаграм. Подпишись.
1: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Первое радио вещает 16 часов.
1: Оля. Наши эфиры начинаются в 7 утра и завершаются в 23 часа.
2: Это круто!
0: Настройте радиоприемники аппликации на волну 89.1.
3: Слушайте.
1: Слушайте Первое радио с 7 утра и до 23 часов.
4: Okay. Это круто! Это радио. Здорово!

0: Здравствуйте. Вашему вниманию совершенно новая модель. Да, предупреждаю, что она стремительная. И еще строптивая. Особенно неудержимая, когда включаешь шестую передачу.
1: Ты что, дурак? Ты реально за кого меня принимаешь? Я в такую не сяду.
2: С воскресенья по среду с 17 до 20. Музыка, шоу-бизнес и всякая всячина. В программе «Шестая передача» с Алиной Дарк.
3: Я такая яркая, что прям...
4: Первое радио. Всегда с тобой.